дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

дети спят.

спят.

спят.

0: Чтоб добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Вороны – лучшие дворники на свете. Это доказал школьник Родион Мусольгов. Он создал уникальное устройство, которое учит ворон собирать мусор. Работает механизм очень просто. Как только птица приносит и кладет в один отсек мусор, из другого появляется арахис – любимое лакомство ворон. Пернатые быстро поняли, как получать вкусный обед, и начали успешно собирать мусор в округе. Это изобретение школьник представил на международном конкурсе и стал лучшим из всех участников. Наши поздравления!
2: А знаете ли вы, что...
3: Рыбы умеют считать. К такому выводу пришли ученые после занятий с морскими скатами. Их долгое время тренировали узнавать числа от 1 до 5, складывать и вычитать. Для этого использовали карточки двух цветов. Желтый означал сложение, а синий – вычитание. Рыбам показывали карточки нужного цвета и предлагали проплыть в отверстие, где их ждал правильный ответ и угощение.

0: После эксперимента три ската из восьми научились считать. Но вычитание рыбы освоили хуже, чем сложение. Есть куда расти.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Лягушки бывают прозрачными. Ученые нашли в тропических лесах Южной Америки уникальных земноводных с бесцветной кожей. Они совсем крошечные, с ноготь, и выглядят так, как будто сделаны из стекла. Такой необычный внешний вид защищает лягушек от хищников. Не так-то просто разглядеть эту прозрачную кроху на зеленом листике, а уж тем более под водой. Идеальная маскировка. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Так вот, а танк прет и прет, я джойстиком кручу, деваться некуда. А тут я вспомнил.
3: Чего вспомнил?
2: Ну что, у меня какой-то кусок мыла есть. Я его на предыдущем уровне как бонус получил. Но делать мне все равно больше нечего. Я его как кинул.
3: И
2: все, Ромка, взрыв танка нету. И я на последнем уровне. Это динамит был, представляешь?
3: Здорово! А ты не знаешь, откуда он взялся?
2: Ну, я же говорю, я его как бонус получил. Но думал, что это просто кусок мыла.
3: Да нет, вообще динамит откуда взялся?
2: Ну, наверное, его изобрел кто-то.
3: Вот бы узнать. Старинные часы, время назад. Опять в какую-то лабораторию попал. Что это тут в пробирке?
4: Стой! Не трогай ни в коем случае!
3: Ой, простите.
4: Простите, это ж нитроглицерин.
3: И что?
4: И что? И ничего. Он взрывается от малейшего сотрясения.
3: Так я чуть не погиб?
4: Вот именно. И как раз в тот день, когда я решил избавиться от этого последнего образца. Ведь я давно придумал, как заставить нитроглицерин не взрываться так легко. Признаюсь, я горд этим. Я избавил от неприятного свойства столь полезное вещество.
3: Ничего себе полезное взрывать.
4: Вот. И не прав. Как без взрывчатки проложить тоннель в горах, а? О, как достать полезные ископаемые, которые находятся глубоко под землей? То-то же. Другое дело, что он должен взрываться только тогда, когда это нужно.
3: И правда. И что же вы придумали для этого?
4: Придумал. Я нашел минерал, который похож на губку. Это пористая вулканическая порода. Она впитывает жидкий нитроглицерин и становится похожей, примерно на кусок мыла. Понял?
3: Так это и есть динамит?
4: Нитроглицерину в таком виде не страшны тряска, нечаянные удары. Можно его поездом возить. Взорвется только если приделать взрыватель. Но...
3: Что?
4: Да понимаешь, когда я все это придумал, меня стали осаждать военные. Хотят использовать для своих бомб и снарядов. Им бы только убивать. А ведь кровавым миллионером называют не их, а меня.
3: Вас?
4: Грустная история. Ну, смешная, но грустная. Однажды газетчики отчего-то решили, что я умер, и напечатали статью о том, какой был Альфред Нобель человек.
3: И что же они написали?
4: Написали, что я нажил свои миллионы на крови, назвали меня торговцем взрывчатой смертью.
3: А вы правда богатый?
4: Очень. Но мне хочется, чтобы когда меня не станет, обо мне вспоминали не как о торговце смертью. Знаешь, когда я обратился в газету, которая меня похоронила раньше времени, они долго извинялись, а потом стали упрашивать меня написать автобиографию. Ну, историю моей жизни.
3: И что вы им ответили?
4: Я ответил: сэр, писать биографии – это удел знаменитых убийц и актеров. А у меня не хватает времени на работу. Ну, впрочем, если очень хотите, вот моя биография. Нобель – бедное, полуживое существо. Достойно.

0: чувства, держит ногти в чистоте и никому не бывает в тягость. Недостатки – отсутствие семьи. Остается добавить великое терпение и хороший аппетит. Величайший грех – отсутствие любви к богатству.
1: А зачем же оно вам тогда нужно?
0: Да я хотел бы передать его другим. Тем, кто по-настоящему против войны.
1: Это кто, например?
0: Сам не знаю. Возможно, я просто не знаком с человеком, чьи усилия действительно направлены на то, чтобы на земле был мир. Кроме того, мое мнение субъективно.
1: Так, может быть, собрать ученых из разных стран? И пусть они каждый год выбирают человека, который сильнее всех против войны. Ну и награждают его чем-нибудь.
0: Неплохая идея. И называться все это будет Нобелевская премия.
1: Отличное название. Нобелевская премия мира.
0: Точно, точно, точно. Это надо записать. Прямо сейчас.
1: Ага, а мне пора. Старинные часы. Время вперед. Петька, а ты про Нобелевскую премию слышал?
2: Ну, слышал. Ее всяким ученым дают.
1: Не только ученым. Еще и тем, кто за мир борется, понял?
2: А ты-то откуда знаешь?
1: Откуда-откуда? Оттуда. Альфред Нобель так решил. Между прочим, это он динамит изобрел. Но хотел, чтобы люди помнили, что Альфред Нобель не только изобретатель динамита, а еще и человек, который за мир и против войны. Как

Лето на детском радио.

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь.

0: словно по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие.
0: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
2: Ноль плюс.

0: сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Сказка про пятнистое создание».
1: Жили-были буквы в стране Букварии. И у всех были свои домики, а у многих даже небольшие сады и огороды. Каждая буква занималась своим любимым делом. Два друга буквы Б и Д строили беседки и дома. Чтобы обучиться строительному делу, они даже ездили в соседнюю страну – Дикшнериленд. Каждый раз, когда Б заканчивал новую беседку, он гордо обходил вокруг нее и приговаривал: «Беседка безукоризненна! Беседка безупречна! Браво мне!» А его друг Д, слушая эти хвастливые возгласы, всегда ворчал:
2: «Довольно дурачиться. Дом делать дольше, но я не хвастаюсь».
1: Однако никто из соседей не обращал внимания на хвастовство буквы «Б» и на ворчание буквы «Д», потому что все знали, они настоящие друзья и не будут ругаться по пустякам. Однажды средь бела дня покой в Букварии был нарушен криками: «Караул! Караул!» Все тут же выскочили из своих домиков и увидели, как кулинар К, который, между прочим, пек невероятно вкусные булочки, бежит по улице и кричит. Он бежал так быстро, что даже свой белый колпак потерял где-то по дороге. Буквы не на шутку растревожились и стали спрашивать у буквы К: «А что случилось? Почему ты так кричишь?» Кулинар К остановился, но никак не мог отдышаться. Ему даже принесли стакан воды, чтобы он успокоился.
3: Тут вперед вышел твердый знак, справедливый правитель страны Букварии, нахмурил брови и спросил: «Почему ты так шумишь, Ка? Кто тебя напугал?»
1: Буква Ка выпил воды, отдышался от быстрого бега и сказал:
4: «Караул какой-то у меня за домиком. Кошмар!» «Какой? Какой там караул? Какой? Что там?» Возмущенно и испуганно загомонили буквы.
3: «Спокойствие», — поднял руку твердый знак.

0: подошел полицейский П. и серьезно сказал: «Пошли, покажешь, чего ты перепугался». Все пошли за кулинаром к его домику, который стоял возле большого зеленого луга. Когда буквы зашли за домик, то увидели странное создание. Все в черных и белых пятнах, на четырех ногах, с рогами на голове и длинным хвостом сзади. Создание лениво жевало траву и спокойно смотрело по сторонам большими глазами. Буквы замерли, разглядывая диковину. А пятнистое создание в это время вытянуло вперед рогатую голову и громко выдохнуло. Все в страхе отшатнулись и готовы уже были броситься бежать, когда услышали позади веселый смех.
1: Эх вы! И вы чего? Это же корова. Вы что, коровы испугались?
0: Это был мягкий знак. Он много путешествовал, учился в разных странах и знал почти все на свете. Он пробрался сквозь толпу и подошел к удивленному кулинару К.
1: Она пришла к твоему домику, потому что ее название начинается как раз на твою букву. К. Корова. Понятно?
0: И мягкий знак дружелюбно похлопал К по плечу.
2: Корова? Радостно повторил тот.
3: А мычит она, потому что ее подоить надо, сказал мягкий знак. Ну, посмотри, какое у нее вымя большое. Там молока, наверное, целое ведро будет.
1: Молоко? Молоко! Удивленно и радостно воскликнула буква М. Молоко мое!
0: С этими словами она побежала к себе в домик, который находился совсем рядом, и скоро вернулась с большим ведром. Она уселась возле коровы и стала ее доить. Буквы радостно загомонили.
1: Молоко! Свежее молочко! Сейчас попьем!
0: А кулинар К улыбался и тихо повторял.
2: Корова.
1: Красивая.
0: Так корова поселилась у буквы К. Буква М каждый вечер приходила ее доить, а потом раздавала всем вкусное и полезное молоко. А кулинар К для своих булочек, пирожных и тортов частенько брал сливки, которые получались из этого молока.
4: Детское радио. Мам, как ты думаешь, существуют? Мне кажется, да. Они мне часто снятся. Иногда мне кажется, что это не сны. Это другой мир, куда они приглашают меня в гости ночью. Вот так.

0: Джастин Бин знаю.
1: Баха знаю.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом.

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+.
2: Человек на 90% состоит из воды.
3: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
2: А почему?
3: А потому что он слушает.
4: Детское радио.
2: Не торопись взрослеть.

0: занята? Папа на работе? Сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Путешественники назвали самые гостеприимные регионы России. Одна из туристических компаний провела опрос в интернете и выяснила, радостнее всего принимают гостей жители Кавказа и южных регионов страны. На втором месте по гостеприимству – сибиряки. Третью строчку заняла Центральная Россия, где находятся и Москва, и Ярославль, и Тула, и много других городов. Большинство туристов считает, что россияне всегда готовы помочь путешественнику в сложной ситуации, и что мы – люди вежливые. Возможно, гостеприимство зависит не от города, а от нас с вами. Чем мы вежливее, тем город гостеприимнее.
0: А знаете ли вы, что...
1: Пряник побывал в космосе! Чем привлекает путешественников российский город Тула? Ну, конечно, тульскими пряниками! И один из них недавно побывал в космосе. Нет, не в качестве угощения для космонавтов, а в качестве сувенира. Трудно, наверное, членам экипажа Международной космической станции было удержаться, чтобы не откусить от него кусочек. Ведь приготовили его по традиции тульских мастеров на основе натурального меда и фруктовой начинки. Но космонавты выдержали испытания пряником. Он вернулся на Землю целым и невредимым. Космический пряник занял почетное место в Тульском музее самовара.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Дожили. В Африке родилась зебра в горошек. Удивительные новости прилетели к нам из африканской страны Кении. Там родилась зебра в горошек. Малыш зебры появился на свет с белыми пятнышками на коричневой шерстке. Назвали чудо-жеребенка Тайре. Он вместе с мамой живет в заповеднике и привлекает внимание огромного числа посетителей. Ученые объяснили, почему Тайре так необычно выглядит. Это явление называется меланизм. В организме повышено содержание меланина. Это вещество, которое делает нашу кожу и шерсть животных темной. У малыша зебры меланина много, и он стал темненьким. А вместо полосок остались видны только яркие белые пятнышки. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Ясно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
1: любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жаль нам запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка вторая. Заколдованное место.
2: С днем рождения, меня!
1: Уже несколько дней прошло с тех пор, как Иван Светофоров отпраздновал день рождения, а поздравительные открытки все продолжали приходить. Согласитесь, приятно, когда люди о тебе помнят.
3: Шеф, снова поздравления в почтовом ящике обнаружили.
2: Представляешь, это от ребят. Помнишь, мы в школу ходили проводить беседу о безопасности на дорогах? А вот это от водителя, который не знал, что у него поворотник не работает. Хорошо, что я его тогда остановил, а то бы он мог в дорожно-транспортное происшествие попасть.
3: У меня тоже должен быть праздник, чтобы меня все поздравляли. Я хоть и сказочный, но очень даже незаменимый помощник.
2: А как нам понять, в какой именно день ты родился?
3: Надо придумать, а то несправедливо получается. Мы, современные электронные устройства и цифровые программы, помогаем сотрудникам госавтоинспекции нарушения на дорогах выявлять и следить за тем, как участники дорожного движения правила соблюдают. А нам даже открытки никто не присылает.
2: Да вы скоро вообще всех инспекторов замените. Куда мы без вас?
3: А может и заменим? Вот, сигнализирую. Назревает опасная ситуация.
1: Светофоров быстро схватил свой смартфон, нажал на значок Мига, красный круг с синей буквой М, и произнес волшебное заклинание. Где опасность и беда, Миг, неси меня туда. И оказался во дворе многоэтажного дома. Недалеко от подъезда был припаркован большой яркий грузовой автомобиль, вокруг которого бродил мальчуган лет 8. Он увлеченно разглядывал колеса и кузов грузовика.
2: «Ну-ка, скорее на тротуар! Я инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. А тебя как зовут?»
4: «Ваня, я папу жду. Он сейчас выйдет с велосипедом и кататься пойдем».
3: «А почему ты папу ждешь на проезжей части?»
4: «Ой, кто там у вас в телефоне мигает?»
2: «Это Миг, мой помощник, цифровой домовой. Он сразу видит, когда кто-то о правилах безопасности забывает».
3: «Вот-вот, я все вижу. Когда пешеход по проезжей части разгуливает и когда в слепые зоны автотранспорта заходит».
4: «Я просто хотел посмотреть, что там у этого грузовика сзади. И грузовик же стоял. Что могло случиться?»
3: «А если водитель вдруг решит поехать задним ходом? Ты невысокий. Водителю тебя за большим кузовом не видно».
4: «Так в кабине нет никого».
2: «Как раз, когда ты зашел за кузов, водитель вернулся в кабину. Хорошо, что он решил пока маршрут по навигатору выстроить и сразу с места не тронулся. А то беда бы случилась».
4: «Я бы под колеса попал. Спасибо, дяденька инспектор. И тебе спасибо, Миг. А вот и папа».
5: «Ваня, бери велик и поехали».
1: Ваня взял свой велосипед, оставленный им возле лавочки у подъезда, а Ванин папа собирался было пройти перед грузовиком, чтобы...

0: папа, папа! Взрослый, а про слепые зоны автомобиля не знаете?
1: Ник, что за слепые зоны такие? Второй раз про них говоришь!
0: У любого автомобиля существуют слепые зоны. Участки пространства, которые водитель за рулем не видит ни в окна, ни в зеркала заднего вида. Те, что в кабине над водителем и по бокам автомобиля.
2: Если кто-то в этих слепых зонах появится, водитель его просто не заметит. Даже если вы, взрослый, прямо перед кабиной такого высокого автомобиля пройдете, водитель может вас не увидеть.
0: Это нужно знать и пешеходам, и велосипедистам, которые передвигаются по проезжей части. На дороге велосипедист может в такую слепую зону попасть. Водитель автотранспорта его не заметит и может сбить. Запоминайте, слепые зоны располагаются по бокам автомобиля, сзади и спереди, прямо перед капотом.
1: Нигде нас не видно. А как быть, если нам сейчас дорогу перейти нужно?

0: Мне, что это в сказке, когда в беду попадешь, волшебство выручает. А в жизни от опасной ситуации спасает только знание правил и предельное внимание.
1: Но я все-таки Ване и его папе кое-что волшебное подарю. Сказочную запоминайку. Кто ее запоминает, того она выручает. Коль вышел ты в путь, не надейся на чудо. В дороге опасности прячутся всюду. У грузовика с разных сторон несколько есть заколдованных зон. Спереди, сзади и по бокам к нему подходить не следует нам. Чтобы с тобой не случилась беда, будь для водителя виден всегда. Шеф, давайте я так сделаю, чтобы Ваня с папой сразу в парке оказались. Там пешеходные и велопешеходные дорожки. Можно безопасно кататься.
2: Ух ты! По-волшебному?
3: Хм, что-то не верится.
4: Через мгновение Ваня, его папа и велосипеды исчезли.
0: Спасибо, Мик. Уверен, теперь с Ваней и его папой ничего плохого не случится.
1: Конечно, шеф, и я не буду больше задаваться. Электронные устройства, конечно, отличные помощники, но людей мы никогда не заменим. Безопасность на дороге зависит от каждого участника дорожного движения. И от пешехода, и от велосипедиста, и от водителя.
5: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым.
6: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
7: Детское радио.
8: Детское радио.

0: их секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Реклама.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
9: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
8: А еще в Челябинске, Воронеже и

живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. Он прочитал много-много разных книг. О чем бы я ни спросил, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. В путешествиях нам помогает времяскок. Это такой прибор. Набираешь на нем место и время, куда хочешь попасть. Раз, два, и уже там. Сегодня мы наверняка тоже куда-нибудь отправимся. Но это когда придет дядя Кузя. А пока я почитаю книжку. Их у нас много. Можно выбрать любую. Возьму-ка я вот эту, крайнюю. Ой, упала. А за ней вторая спрыгнула с полки и третья.

0: Чевостик!
1: Чевост, что там у тебя происходит? Все в порядке?
2: Не очень. На этой полке не книжки, а какие-то хулиганки. Они все свалились на пол. Я тут ни при чем. Я только одну хотел взять. Они как повалятся. Дядя Кузя, а почему это книжки и другие вещи так и норовят упасть вниз?
0: Чевостик, во-первых, давай поздороваемся.
2: Ой, извини, дядя Кузя, здравствуй.
0: Здравствуй, Чевостик. Во-вторых, надо вернуть книги на полку. Я буду их подавать, а ты расставляй по местам.
2: Это я мигом. Так, так и вот так. Готово. Дядя Кузя, а как же все-таки мой вопрос?
0: На него тебе ответит физика.
2: Физика? А кто это? Или что это? Первый раз слышу такое слово.
0: Оно пришло к нам из греческого языка и означает природа. Физика – название науки, которая изучает и объясняет самые разные явления природы.
2: Но ведь вокруг нас столько всего происходит! Как одна наука может объяснить все на свете?
0: Ты прав. Природа действительно слишком разнообразна для одной, даже очень большой науки. Поэтому физика разделилась на много частей. Каждая из них изучает свои физические явления. Механика изучает движение, оптика изучает свет, звуком занимается акустика, а электричеством и всем, что с ним связано, электродинамика. Есть и другие разделы физики.
2: И ты все про эти разные физики знаешь и расскажешь мне?
0: Что ты, Чевостик? На это не хватит и 100 путешествий. Сегодня ты сделаешь первый шаг в изучении этой нужной и важной науки. Мы с тобой отправляемся на прогулку изучать физику.
2: Я думал, мы сразу пойдем в какие-нибудь удивительные места.
0: Обещаю, что в одном таком месте мы обязательно побываем. Но начнется наше путешествие во дворе. Уверяю тебя, даже там можно узнать много нового и интересного. Надо только быть внимательным и чаще задавать вопрос «почему?».
2: Да это же мой любимый вопрос! У меня этих «почему» уже столько накопилось! Почему лодка в воде не тонет? Почему листья на дереве зеленые, а не синие? Почему гремит гром? И еще! Ящик я тащил тяжелый, удержать его не смог. Почему мы с ним упали на пол, не на потолок? Льдом с утра покрыты лужи. Я по ним качусь, скользя. Отчего же? Почему же по земле скользить нельзя? Много есть вопросов сложных. Кто на них ответить сможет? Конечно же, дядя Кузя.
0: Я постараюсь. А теперь одеваемся. На улице чудесная зимняя погода, мороз, солнышко, голубое небо. А еще там заливают каток.
2: Вот так новость! А как его заливают? Пойдем скорее туда, пока все самое интересное не пропустили.

0: Теперь я знаю, как заливают каток из длинного шланга. Его протянули от дома до площадки во дворе, и теперь ее просто поливают водой. А когда каток будет готов?
1: Когда вода на морозе замерзнет.
0: Значит, сразу кататься нельзя и придется ждать?
1: Да, зато мы можем наблюдать за очень интересным физическим явлением.

0: где оно? Это физическое явление.
1: У тебя под ногами. Прикоснись к воде, которой залили площадку.
0: Да тут уже не вода, а настоящий лед. Только он тоненький, ледяная корочка. А под ней все еще вода.
1: Мы наблюдаем физическое явление. Вещество, которое называется вода, изменяется. Или, как говорят в физике, вода переходит из жидкого состояния в твердое. Но при этом она остается все той же водой, только замерзшей.
0: Дядя Кузя, а это только вода умеет так меняться?
1: Вовсе нет. Любое другое вещество тоже может становиться то жидкостью, то газом, то твердым телом. Эти три разных состояния физики называют тремя агрегатными состояниями вещества.
0: Интересно, а почему вещества из одного состояния переходят в другое? Чтобы не скучать?
1: Это с тобой, Чевостик, соскучиться невозможно. А эти переходы случаются, когда меняется температура или давление. С давлением мы сегодня разбираться не будем. А вот как на агрегатное состояние влияет температура, мы только что увидели.
0: Точно! Вода попала на мороз и замерзла. А когда придет весна, и на улице снова станет тепло, наш каток растает.
1: А теперь ответь на вопрос. Что будет, если нагреть кусок какого-нибудь металла? Например, золото.
0: Оно станет горячим.
1: Не только. Если температура будет достаточно высокой, металл расплавится, то есть станет жидким.
0: Ну и ну!
1: Это еще не все. Если усилить нагрев, то наше золото перейдет в третье агрегатное состояние и станет газом.
0: Неужели газом? Я про газы знаю. Ты мне про них рассказывал, когда у нас было путешествие «Увлекательная химия». Газы — это кислород, водород, углекислый газ. Воздух, который вокруг нас, — это смесь всяких газов. Но чтобы золото или железо тоже стали газами, не представляю.
1: Поверь, это так. Только наблюдать газообразные металлы мы не станем. Думаю, температуры, при которых они получаются, для нас жирковаты. А вот перевести в газообразное состояние воду можно прямо на нашей кухне. Заодно погреемся, а то мороз не шуточный.
0: Хорошо с времяскоком. Только мороз начал нас щипать за нос и щеки, а мы раз и дома.
1: Замерз? Ничего. Сейчас попьем чаю, и ты согреешься. Кстати, чайник уже на плите, и я советую понаблюдать за тем, что в нем происходит во время нагрева.
0: Дай-ка я посмотрю. Чайник-то у нас прозрачный. На его стенках изнутри появились крохотные пузырьки. Ого! Они растут, всплывают, а потом лопаются. От этого вода в чайнике так бурлит!
1: Она закипает, при этом образуется пар. Вот он уже показался.
0: Пар поднимается из носика заметной струйкой. Выше она исчезает. Пара уже не видно. Он смешался с воздухом. Дядя Кузя, я догадался. Водяной газ – это пар.
1: Совершенно верно.
0: А еще я понял, как можно менять эти самые агрегатные состояния воды. Мы стакан наполним из-под крана, сунем в морозилку. Будет лед. Мы его достанем из стакана и отправим запросто в полет. Как мы это сделаем? А вот как. Разогреем на плите, и разом станет твердый лед прозрачным газом.
1: Ну и выдумщик ты, Чевостик. Только хочу предупредить. Замораживать воду лучше в пластмассовой посуде, потому что стеклянная может лопнуть. А вот и наш чайник подает сигнал, что вода в

0: вскипело. Доставай чашки, наливай в них заварку.
1: Ой, я случайно опрокинул чашку, и заварка растеклась по столу.
0: Не беда. Зато мы познакомились с одним свойством всех жидкостей. Любая жидкость не сохраняет форму.
1: Свойство так себе. Из-за него теперь придется лужу вытирать. Наверное, тут целых полчашки наберется. Или даже больше.
0: Ты соберешь ровно столько воды, сколько пролил. Это еще одно свойство жидкостей. Куда бы их ни переливали, они сохраняют свой объем. Объем – это место, которое вещество или предмет занимает в пространстве. Поясню на примере. Если мы возьмем полное ведро воды и разольем его по чашкам, а потом снова сольем всю эту воду в ведро, воды в нем окажется ровно столько, сколько было. Ни капли больше, ни капли меньше.
1: А у твердых вещей есть объем?
0: Есть. Все твердые вещества тоже сохраняют свой объем. Но они, в отличие от жидкостей, не меняют свою форму. Вспомни, когда жарко, в напитки добавляют кубики льда.
1: Летом я люблю пить сок с такими кубиками. Вытряхиваешь их в стакан, и они плавают в соке, прозрачные, ровненькие. А ведь правильно. Лед, твердая вода, сохраняет свою форму, а жидкая – нет. Дядя Кузя, а у пара и других газов есть форма и объем? Хотя что я спрашиваю? Никакой формы у них точно нет.
0: И своего объема газы тоже не имеют. Они занимают все пространство, какое есть. Одно и то же количество углекислого газа может равномерно распределиться и по маленькой комнате, и по огромному залу. Этот газ, как и многие другие вещества, состоит из крошечных частиц – молекул. В огромном зале молекулы углекислого газа будут далеко друг от друга и нам не помешают. Но если это же количество молекул углекислого газа окажется в тесной комнатушке, они будут попадаться гораздо чаще, и нам станет душно.
1: Все ясно. А теперь повторяем. У газов нет ни объема, ни формы. У жидкостей нет формы, но есть объем. А у твердых вещей есть и объем, и форма.
0: Молодец, Чевостик. Как говорится, все разложил по полочкам.
1: А про чай-то мы позабыли. Я даже сахар в него не положил. Сейчас насыплю, размешаю. Ой! Я в стакан засунул ложку, сахар помешать немножко. Позвенел я ложкой малость. Вдруг смотрю, она сломалась. Вынимаю ложку. Глядь, целая она опять. Что за чудеса? Или это тоже какое-нибудь физическое явление?
0: Именно так. А объясняет это явление оптика.
1: Оптика – это раздел физики. Я запомнил.
0: Умница, Чевостик.
1: Только ты сказал, что оптика изучает свет. Причем тут ложка? Она же не светится.
0: На самом деле, многие предметы не светятся. Но мы их видим, потому что они отражают чужой свет. Например, Луну мы видим только потому, что она отражает свет Солнца. Зеркало тоже само не светится. Но если поймать им луч, то можно пускать солнечных зайчиков.
1: Это мне нравится! Они так весело скачут по стенам комнаты, по полу и потолку. Забираются даже в самые темные уголки. Дядя Кузя, а почему одни вещи светлее, а другие темнее?
0: Более светлыми мы видим те, что отражают больше света. Те, которые отражают меньше света, кажутся нам темными. Но есть вещества и предметы, которые мало отражают свет, но хорошо его пропускают. Мы их называем прозрачными.

0: это стекло, вода и воздух.
1: Правильно, но все они разные. И свет тоже пропускают по-разному. Когда луч света попадает из воздуха в воду, его направление меняется. Со стороны кажется, что луч надломился. В физике такое явление называется преломлением.
0: Это из-за него ложка кажется сломанной?
1: Угадал. Лучи света, отразившиеся от ложки, при переходе из воды в воздух тоже преломляются. В этом месте мы и видим перелом ложки. Так что не всегда нужно полагаться на зрение. Оно может и обмануть.
0: И ложка на самом деле цела и невредима. Я размешал ей сахар, и пока ты рассказывал, выпил целую чашку чая. Дядя Кузя, а как ты думаешь, наш каток уже замерз?
1: Надо проверить. Одеваемся по-зимнему. Выходим.
0: Ура! Лед замерз! Сейчас разбегусь и прокачусь!
2: Надо же, как далеко уехал!
0: Лед просто отличный! По нему так легко скользить! Но до конца площадки я все равно не доехал, остановился.
1: Это из-за трения. Оно мешает движению. Проще говоря, тормозит.
0: А по асфальтовой дорожке нельзя скользить тоже из-за трения?
1: Именно из-за него. Трение на дорожке слишком велико.
0: Откуда же оно берется?
1: Трение возникает между соприкасающимися поверхностями. Между неровными поверхностями оно большое.
0: Но ведь асфальтовая дорожка на вид ровная.
1: Это только кажется. На самом деле на ней много мелких выступов и впадин. Они-то и не позволяют подошвам твоих ботинок скользить по асфальту. А лед гладкий, ровный. Ботинкам не за что зацепиться. А значит, трение между льдом и ботинками маленькое.
0: Тогда чем меньше трение, тем лучше.
1: Не всегда. И я тебе это сейчас продемонстрирую.
0: Дядя Кузя, зачем ты идешь по льду? Осторожней!
2: Ты прав. Идти почти невозможно. Я и шагу не могу ступить. Ноги так и разъезжаются.
0: Я тебе помогу. Держись за меня. Сейчас отсюда выберемся. Не торопись. Потихоньку. Вот и все. Мы на снегу. Тут можно спокойно ходить.
1: Вот спасибо, Чевостик. Спас меня от падения.
0: Да ладно. Чего уж там. Просто тебе надо было не идти, а скользить, как я. Сам же мне про трение рассказывал. Ой. Я догадался, почему по льду ходить неудобно. Из-за маленького трения. Погоди. Ну и хитрец же ты, дядя Кузя. Ведь ты специально вышел на лед.
1: Признаться? Да. Но зато ты сам сделал вывод. Трение помогает нам ходить. Вообще, у движения много секретов и законов.
0: Я так люблю двигаться! Мне надо поскорее узнать про эти законы и секреты. Что для этого надо сделать? Может быть, пробежаться или попрыгать?
1: Чевостик, думаю, правильнее будет познакомиться с механикой.
0: Механика – это раздел физики, который изучает движение.
1: Молодец! Внимательно слушал. Нам пора продолжать путешествие. Нас ждет лето. Сейчас время скок заберет наши зимние куртки, шапки и варежки, а взамен доставит кепки и солнечные очки.
0: А можно мне еще мячик?
1: Хорошая идея. Нам он очень пригодится. Нажимаю на кнопку доставки. Теперь все готово. Внимание, перенос.
0: Здорово! Из зимы мы попали прямо в лето и оказались в автобусе. Да еще на заднем сидении. Оно выше остальных. Отсюда все так хорошо видно. Наш автобус тронулся.

0: У меня такое хорошее настроение! Хочется говорить стихами. Из зимы автобус в лето, заднее сиденье. Видно мне все части света, просто загляденье. Едем, едем, едем мы прямо в лето из зимы. Как же быстро катится наш автобус! Он обогнал машину.
1: Физик бы сказал об этом так. Скорость автобуса больше скорости машины.
0: Это и я могу сказать.
1: Хорошо. А знаешь ли ты, что такое скорость?
0: Скорость – это быстрота. Она бывает разная. Вот я однажды убегал от дождя. У меня такая скорость получилась. Я за минуту с другого конца двора до двери добежал. А когда погода хорошая и домой уходить не хочется, я это же расстояние могу целых 5 минут идти.
1: Что ж, ты очень близок к правильному ответу. Чтобы узнать скорость, надо измерить длину пути и разделить ее на время, за которое этот путь пройден. Чем меньше время, тем скорость больше. Запомни, тебе это наверняка пригодится. А наш автобус тормозит.
0: Это потому, что впереди загорелся красный свет. Сейчас мы совсем остановимся.
1: Чевостик, а где твой мяч?
0: Я его на пол положил. Ой, мой мячик покатился вперед по проходу. Надо его вернуть.
1: Стой, стой, Чевостик. Не беги за ним. Сейчас мячик сам к тебе вернется.
0: Сам? Ты шутишь? Так не бывает.
1: Бывает. Сейчас убедишься. На светофоре загорелся зеленый. Автобус тронулся. Набирает скорость. И мяч...
0: Вот это да! Он катится назад, прямо к нам. Что такое? Почему? Мяч ко мне, не я к нему. Вот задача из задач. Как же смог вернуться мяч?
1: Это инерция.
0: А что это такое?

0: знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва. Реклама.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Радіо!
1: Радіо!
2: Над лісами, над полями, кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
5: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
6: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
5: А знаете ли вы, что...
6: Карандаши можно сделать из газет. В африканской стране Кении делают карандаши из старых газет. Сотрудники фабрики разрезают газеты на куски нужной длины, вкладывают туда графитовые стержни и плотно-плотно скручивают. Затем заготовки обрабатывают наждачной бумагой, чтобы стали гладкими, и вкладывают в трубочки с рисунком. Для производства карандашей во всем мире ежегодно уничтожаются миллионы деревьев. Такая технология изготовления карандашей спасет немало лесов на нашей планете.
5: А знаете ли вы, что...
6: В космосе можно играть в пинг-понг. Космонавты в свободное от работы на орбите время могут поиграть в пинг-понг. Конечно, он не очень похож на земной. Нет стола и нет партнера. Чтобы мячик не улетал от удара...

0: ракеткой, его прикрепили к тонкой гибкой антенне, закрепленной на стене космической станции. При ударе мячик отлетает в сторону, но антенна возвращает его на место. Эта игра очень полезна для здоровья космонавтов, ведь они мало двигаются. Мышцы перестают работать и ослабевают. Играя в пинг-понг, космонавт заставляет мышцы работать, даже в условиях невесомости.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: На Марсе тоже есть медведи. Ученые поделились необычными фотографиями с марсианского спутника. Это такой аппарат, который летает в космосе и наблюдает за Марсом. Прибор сфотографировал на поверхности этой планеты огромное изображение морды медведя. Ученые считают, что автор рисунка – природа, и что получился он после извержения вулкана. Глаза – это два кратера, овал головы – трещина в почве, а нос – жерло вулкана, то есть отверстие, из которого вытекала грязь и лава. По подсчетам ученых, диаметр морды – около 2 километра. Так что марсианский мишка у вулкана получился очень большим. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Веснушка, а ты помнишь, что бывают праздники в честь какого-нибудь имени? Именинный еще называется.
1: Ну да, каждый день чьи-нибудь именины отмечаются.
0: А вот именины Татьяны знаешь когда?
1: Нет, не знаю. Разве я могу знать все именины? Да ведь у меня даже знакомых Татьян нет.
2: Веснушечка, дело в том, что про Татьянин день, мне кажется, все знают. Он каждый год отмечается 25 января.
1: Да? А почему его все отмечают?
0: В этот день, в 1755 году, российская императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении Московского университета. С тех пор в этот день во всей стране отмечают не только именины Татьяны, но и День студента.
1: Ничего себе! Это когда я студенткой стану, 25 января тоже мой праздник будет?
0: Ну, конечно! В этот день все студенты отдыхают.
1: Вот здорово! Кипятош, а ты не знаешь, что имя Татьяна означает и откуда оно взялось?
0: Ну, конечно, знаю! Имя Татьяна древнегреческое. Переводится как «учредительница» или «устроительница». И получается, что очень подходящий день для основания университета выбрали.
1: Вот уж точно. А давай теперь выдающихся женщин, носивших это имя, вспомним.
0: Мало кто знает, но первую женщину полярного исследователя Арктики звали Татьяна. Татьяна Прончищева, участница Великой Северной экспедиции в составе Ленско-Енисейского отряда. И было это целых 300 лет назад, в 18 веке.
1: А вот я хочу вспомнить Татьяну, которую точно все ребята знают. Это Татьяна Ивановна Пельцер, актриса, сыгравшая огромное количество ролей в сказках. Это и «Приключения желтого чемоданчика», и «12 месяцев», и «Как Иванушку-дурачок за чудом ходил», там, на неведомых дорожках, после дождичка в четверг.

0: сколько мультиков она озвучила. «Голубая стрела», «Следствие ведут колобки», «Приключения домовенка» и многие другие.
1: А я еще одну актрису вспомнила с именем Татьяна. Татьяна Самойлова. Она, конечно, в детских фильмах не играла, но зато прославила российское кино на весь мир. Фильм «Летят журавли», где она сыграла главную роль, узнали и полюбили в самых разных странах. Он получил главный приз Каннского кинофестиваля.
0: В мире кино вообще очень много Татьяна. Татьяна Леознова, кинорежиссер. Она сняла, наверное, самый известный наш телесериал «17 мгновений весны» про разведчика Штирлица.
1: Кипятош, а ты когда-нибудь видел, как выступает наша команда по синхронному плаванию?
0: Да, это очень красиво. Эти девчонки покорили весь мир и уже много лет никому не отдают пальму первенства в этом виде спорта. А привела их к успеху тоже Татьяна. Татьяна Покровская, главный тренер сборной России по синхронному плаванию.
1: А я еще одну Татьяну, выдающуюся спортсменку, знаю. Фигуристку Татьяну Навку. Она в паре с Романом Костомаровым каталась. Вместе они стали олимпийскими чемпионами и многократными чемпионами мира и Европы. А сейчас Татьяна Навка ставит замечательные ледовые шоу.
0: Ну, раз ты, Веснушечка, заговорила о фигурном катании, то нельзя не вспомнить легендарного тренера Татьяну Анатольевну Тарасову. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также 7 золотых олимпийских медалей.
1: Ты знаешь, Кипятош, ребята, наверное, сейчас подумали, а что же вы никак не вспомните Татьян, которые есть в детской литературе? Отвечаем. Конечно, мы помним и замечательное стихотворение Агнии Барто. «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч».
0: И сказку Корнея Ивановича Чуковского «Бармалей».
1: А Таня и Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочут. Ну и брюхо, что за брюхо, замечательное!
0: А я знаю еще одну Татьяну. Татьяну Ларину из романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Ой, а я еще не читала этот роман, но название много раз слышала.
0: Конечно, это же все-таки Александр Сергеевич Пушкин, великий поэт. Да и многие отрывки из этого произведения знакомы нам с самого раннего детства. Вот, например, «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, его и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно».
1: Ой, точно! Надо будет сегодня Пушкина вечерком прочитать.
0: Только Евгения Онегина пока оставь на потом, когда вырастешь.
2: Что значит «наши имена»?
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Много песен на детском радио.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Алина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Opa! Opa!
1: Каждый родитель желает знать.
2: Все в порядке, спасибо зарядке. Давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Помогу вам я, физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера, Владимир Бондаренко.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
1: Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У «Максима Групп», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Реклама.
9: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте, и, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
10: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки –

0: приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
4: Мама! Папа!
5: Бабушка!
4: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
3: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. В эфире детского радио «Чевостик». Слушаем продолжение истории.

0: Название «инерция» произошло от латинского слова, которое переводится как «бездействие». Инерция – это свойство вещей. Физики называют их телами. Итак, инерция – свойство тел сохранять свою скорость или не двигаться до тех пор, пока на него не подействуют силы, которые изменят это состояние. Наш автобус ехал со своей скоростью. Чтобы скорость изменилась и он остановился, понадобилось воздействие. Водитель нажал на тормоз. Ну а мячик никто не трогал, поэтому он продолжил двигаться со своей скоростью.
1: Физика – интересная наука, но непростая. Вот объясни мне, откуда у мячика взялась скорость? Ведь пока мы ехали, он никуда не катился, а тихонько лежал у моих ног.
0: Чтобы разобраться в физике, надо быть очень внимательным и стараться учитывать многие вещи. Тебе показалось, что мячик никуда не двигался. Но подумай, мы с тобой тоже спокойно сидели на своих местах, однако уехали довольно далеко. Дело в том, что и ты, и я, и мячик двигались вместе с автобусом, то есть с его скоростью. Когда автобус затормозил, мячик просто продолжил это движение.
1: Он как будто ничего не понял. Автобус уже остановился, а мячик все еще едет.
0: Когда автобус снова тронулся, мячик вернулся к тебе все из-за той же инерции. Он как будто остался лежать на месте, а ты, сидя в кресле автобуса, его догнал.
1: Хорошо, что он ко мне вернулся. Теперь я на всякий случай буду держать его в руках. А то вдруг он из-за своей инерции еще куда-нибудь убежит.
0: Инерция есть не только у твоего мячика. Это свойство есть вообще у всего, что имеет массу. И чем больше масса, тем больше инерция.
1: А что такое масса?
0: Думаю, тебе пока достаточно знать, что масса тела – это количество вещества, которое в нем содержится.
1: Но ведь сразу не поймешь, много в теле вещества или мало.
0: С этим как раз нет сложностей. Чтобы узнать массу тела, его надо взвесить на весах. Весы – прибор, который специально создан, чтобы измерять массу.
1: Да я же их 100 раз видел! Вчера в магазине тетенька-продавец взвешивала на них мои любимые конфеты. Дядя Кузя, а меня тоже можно взвесить?
0: Разумеется. Вот взвесим чевостика и узнаем его массу.
1: Ха! Но если у меня есть масса, значит, инерция тоже есть?
0: Конечно.
1: А почему я эту инерцию не замечал?
0: Думаю, замечал. Просто не знал, что это она. Вспомни, когда автобус тронулся с места, тебя ненадолго приняли.

0: прижала к спинке кресла.
1: Точно!
0: А когда автобус затормозил, тебя потянуло вперед. Ты даже немного наклонился. Это из-за того, что ты еще сохранял свою прежнюю скорость. Кстати, именно из-за инерции во время поездки в автобусе или другом транспорте лучше за что-нибудь держаться, а в автомобиле обязательно пристегиваться. Если не делать этого, то при резком торможении можно улететь вперед и очень сильно удариться.
1: Надо же! Оказывается, знать физику полезно, даже если просто решил прокатиться пару остановок. Интересное у нас путешествие. Если бы не оно, я и не догадался бы про инерцию.
0: Люди тоже не сразу узнали об этом свойстве. Впервые о том, что на свете есть инерция, написал в своей книге великий ученый-физик, англичанин Исаак Ньютон. Свое открытие он назвал «Первый закон механики» или «Закон инерции». А всего Ньютон открыл 3 закона механики.
1: Про первый мы узнали. А про что второй?
0: Второй закон Ньютона объясняет, какой силой надо подействовать на тело, которое лежит на месте или двигается с одинаковой, постоянной скоростью, чтобы оно получило ускорение. Иначе говоря, разогналось или наоборот, затормозилось.
1: А зачем это знать?
0: Это совершенно необходимое знание. Без него не разобраться, как должен работать мотор самолета, чтобы он взлетел, и не понять, как остановить корабль, который с большой скоростью плывет к причалу. Нужно все рассчитать заранее. И тут не обойтись без второго закона Ньютона.
1: И правда, второй закон Ньютона очень нужный. А третий?
0: Чивостик, мы приехали, так что о нем поговорим чуть позже. Не забудь мячик, мы выходим.
1: Ехали-ехали по городу, и вдруг заехали прямо в парк. Кругом высокие деревья, поют птицы. На зеленых газонах клумбы с разноцветными цветами. А под ногами ровная дорожка. Так и хочется по ней пробежаться.
0: Что за непоседа? Сразу же помчался.
1: Ой, караул! На меня кто-то напал!
0: Да нет же, Чивостик, не напал. Это обыкновенный жук. Он летел тебе навстречу, и вы столкнулись.
1: Ничего себе жук! Знаешь, как сильно он меня в лоб треснул?
0: Ты его точно так же треснул.
1: Да ну! Откуда ты знаешь?
0: Из третьего закона Ньютона. Действие всегда равно противодействию.
1: Что же это получается? Выходит, мы с жуком одинаково друг друга стукнули?
0: Да, только ты устоял на ногах, а жук свалился в траву.
1: Ага, не надо было на меня налетать. Ведь заранее было ясно, что я сильнее.
0: Ничего подобного. Заранее ясно не было. Физика учит, что судить о силе можно только тогда, когда она проявилась. А проявляется сила только при взаимодействии. Например, как это получилось у тебя с жуком. Ты с силой подействовал на жука, а жук на тебя.
1: Дядя Кузя, но тогда получается, что была не одна сила, а две.
0: Так и есть. Это очень важное следствие третьего закона Ньютона. Силы возникают только парами.
1: Понятно. Если ты кого-нибудь ударишь, не удивляйся, что тебе дадут сдачи.
0: Чивостик, хоть это и верное утверждение, но оно не имеет отношения к физике. В науке физики сила – это величина. Ее можно измерить и сказать – насколько сильно действуют на какое-нибудь тело другие тела. Никакие удары для этого не нужны. Тела могут вообще не прикасаться друг к другу. Сейчас мы проверим, как действует одна очень заметная сила. Твой мячик заскучал. Пора ему снова помочь нам изучать физику. Для этого тебе надо подбросить его вверх.

0: это легко. Мячик, лети! Ух, еле поймал. Сейчас кину еще раз, прямо к облакам. Он снова вернулся ко мне в руки. Дядя Кузя, почему мяч, как я его не подбрасываю, всегда падает вниз?
1: Из-за силы земного притяжения. Она возвращает твой мяч, не дает ему улететь в космос. На Земле эта сила действует на все. Она удерживает на поверхности планеты нас, дома, деревья, огромные океаны и крошечные песчинки. И знаешь, это именно она заставляет падать вниз все, что мы бросаем или роняем.
0: Так вот почему книжки с полки упали на пол. Из-за силы земного притяжения. Книжки вниз упали сразу. В чем тут дело? Не юли! Это все твои проказы, притяжение Земли.
1: Вот ты и нашел ответ на еще один свой вопрос.
0: Здорово! Только у меня сразу же новый появился. Ты сказал, что все силы появляются парами. А как же сила земного притяжения? Она сама по себе?
1: Почему же? Сила земного притяжения тоже не действует в одиночку. Земля притягивает мячик, а он, в свою очередь, притягивает к себе землю.
0: Мой мяч? Целую землю?
1: Да, только притяжение мяча ни наша планета, ни мы с тобой не замечаем. Эта сила слишком мала.
0: Тогда откуда ты про нее знаешь?
1: Из закона всемирного тяготения. Его тоже открыл Ньютон. Существует легенда, что в этом ему помогло яблоко. Оно упало прямо на ученого, который сидел под яблоней. А он вместо того, чтобы рассердиться, задумался, почему это произошло.
0: И что же он надумал?
1: Великий физик предположил, что притягивается не только яблоко к земле, или она к нему. Друг другу притягивается вообще все на свете. Он назвал это открытие законом всемирного тяготения и решил найти способ, как подсчитать силу притяжения всего ко всему.
0: Неужели получилось?
1: Конечно. Оказалось, что чем больше масса двух тел, тем сильнее они притягиваются. При расчете силы такого притяжения эти две массы нужно перемножить.
0: Но у мячика масса совсем маленькая, он же легенький, а к земле притягивается очень сильно.
1: Не забывай, массу мячика надо умножить на массу второго тела, земли.
0: У целой земли масса ого-го какая!
1: Поэтому и сила притяжения получается не маленькая. Но она может меняться. Чем дальше два тела друг от друга, тем меньше они притягиваются. Поэтому наша Земля испытывает заметное притяжение не ко всем звездам, а только к самой близкой. Знаешь, как она называется?
0: Солнце! Я узнал, что оно звезда в нашем путешествии. Мы в нем знакомились с увлекательной астрономией. Еще ты в нем рассказывал, что наша планета вращается вокруг Солнца. И вокруг Земли тоже вращается. Только не планета, а спутник — Луна.
1: У тебя отличная память, Чевостик. А как ты думаешь, почему планеты не улетают от Солнца, а продолжают кружиться вокруг него? Что их держит?
0: Кажется, я могу ответить. Сила, которую открыл Ньютон?
1: Абсолютно правильно. Сила всемирного тяготения. А сейчас я познакомлю тебя с еще одной силой. Мы постоянно с ней встречаемся. Она называется сила веса или просто вес. Запомни, хотя вес и зависит от массы, но это разные вещи. Сила веса показывает, насколько сильно предмет действует на опору, на которой он располагается. Это легче понять на примере. Подставь ладошку.
0: Вот она!
1: Сейчас твоя ладонь станет опорой.

0: который
1: для камешка.
2: Ты просто положил его мне в руку.
1: И что ты чувствуешь?
2: Ничего особенного. Он немного давит на ладонь. Камешек совсем легкий.
1: Теперь возьмем другой камень. Он больше.
2: И держать его труднее. Он сильно давит на ладонь. Наверное, у него сила веса больше. Положу-ка я его на землю. Пусть он на нее своим весом давит. Дядя Кузя, а вон у того огромного серого камня, который лежит около клумбы, вес наверняка совсем большой. Я его не то что удержать, даже поднять не смогу.
1: Чивостик, а я знаю место, где ты с этим легко справишься.
2: Фантастика! Не верю. Неужели у меня получится? Что же это за удивительное место, где я сразу стану силачом? Давай туда перенесемся, хоть на минутку.
1: Уговорил. Правда, там нет воздуха. Нам придется ходить в специальных защитных костюмах, скафандрах. Но с время скоком это не проблема. Нажимаю на кнопку доставки. Скафандры прибыли. Одеваемся. Надо надежно застегнуться. Готов? Старт!
2: Ничего себе! Дядя Кузя, тебя не узнать в скафандре. Ой, а где это мы? Над нами черное небо со звездами, под ногами серая земля.
1: Не земля, а луна.
2: Ух, и ничего себе! Мы на луне! Какой же молодец наш времяскок!
3: Чивостик! Чивостик! Вот это прыжки!
2: Это я от радости! Хотел немножко подпрыгнуть, а получилось высоко-превысоко! Я даже не представлял, что умею так хорошо прыгать! Здорово! Еще разок прыгну! Ух! Дядя Кузя, впереди лежит подходящий камень! Он даже больше того, земного. Сейчас я и к нему допрыгаю. Это у меня получается лучше, чем у любого кенгуру. Раз прыжок, два прыжок, и я у камня. Сейчас проверим, правда ли я смогу его поднять. Ого! Получилось!
1: Молодчина!
2: Здесь все так легко удается. Интересно, почему?
1: Мы на Луне. Она легче Земли. Поэтому сила лунного притяжения примерно в 6 раз меньше земного. Из-за этого и сила веса на Луне в 6 раз меньше, чем на нашей планете. Поэтому предметы с одинаковой массой имеют разный вес или силу веса на Земле и на Луне.
2: Прыгнуть можно высоко, бросить можно далеко. Камень, дерево и жесть легче на Луне раз в 6. Но мне все равно хочется вернуться на Землю. Ведь она наша родная планета.
1: Возвращаемся.
2: Все осталось так, как будто мы никуда не улетали. На дорожке лежит мой мячик. Дядя Кузя, скафандры здесь уже не помогают, а мешают.
1: Пора их снять. Время скок отправит их на место. А мы с тобой пойдем к озеру. Там отыщется ответ на еще один твой вопрос.
2: Вот мы и дошли. У песчаного берега плещется водичка. А что это за деревянный дом?
1: Лодочная станция.
2: А вот и лодки качаются у мостика. Давай прокатимся на вон той, синей.
1: Хорошо. Но для этого мне нужно приладить весла. Одно, за ним второе. Теперь порядок, можно плыть. Чивостик, ты где? Вот неслух, убежал к воде. Чивост, разве ты не знаешь, что детям нельзя лезть в воду одним, без взрослых?
2: Знаю, конечно, но я ни в какую воду не залезал. Я только мячик хотел помыть. Думал, окуну его в озеро, и готово. Но как я ни старался, ничего не получилось. Мячик даже наполовину не уходит под воду. Какая-то сила его не пускает.

0: выбивает, выталкивает на поверхность.
1: Все верно. Твой мячик выталкивает из воды сила, которую так и называют выталкивающая или Архимедова сила. Второе название ей дали в честь Архимеда, древнегреческого ученого, который ее открыл. В нашем путешествии в Древнюю Грецию я уже рассказывал тебе об этом, но на всякий случай повторю еще раз. Архимед понял, что на тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила. Она направлена вверх, а величина этой силы равна силе веса воды, которую это тело вытеснило.
0: Так может, эта же сила и лодку на воде держит?
1: Правильная догадка. Лодка вытеснила много воды. Ее дно и бока довольно глубоко ушли в воду. Если заполнить водой всю погруженную часть лодки, получится большой вес. Выталкивающая или Архимедова сила равна силе этого веса.
0: Она тоже не маленькая.
1: И больше силы веса самой лодки.
0: Поэтому лодка и не тонет. Архимедова сила ее из воды выталкивает. С лодкой все понятно. А вот с камешками не очень. Я бросил один в воду, и он сразу утонул. И этот тоже. И этот. Дядя Кузя, почему же на камень не действует выталкивающая сила?
1: Очень даже действует. Но она равна весу воды, вытесненной камешком. А сколько он ее может вытеснить?
0: Совсем чуть-чуть. Он же маленький.
1: Но тяжелый. Его собственная сила веса не так уж мала. И она точно больше силы веса, вытесненной воды. Поэтому камешек и уходит на дно.
0: Он тонет, а лодка плавает. А откуда берется радуга? И почему она такая разноцветная?
1: О, эта загадка занимала людей очень долго, пока однажды ее не разгадал все тот же Ньютон.
0: И какая же разгадка у секрета радуги? Что он открыл?
1: Ученый проделал простой опыт и узнал, что обычный белый солнечный свет на самом деле состоит из разных цветов. В своем опыте Ньютон поставил на пути узкого солнечного луча прозрачную призму.
0: А что это? На что она похожа?
1: На треугольник, который вырезали из толстого стекла. Настолько толстого, что если этот треугольник поставить на одну из сторон, он будет стоять. Ньютон расположил стеклянную призму на столе, напротив окна. На противоположную стену он прикрепил лист бумаги.
0: И что было дальше?
1: Из окна прямо на призму упал тонкий луч солнца. Но удивительное дело! Пройдя сквозь прозрачную призму, белый солнечный свет стал разноцветным. Когда он попал на бумагу, ученый увидел на ней разноцветный прямоугольник.
0: А какие цвета в нем были?
1: Самые разные. Они переходили один в другой. Ньютон выделил 7 основных цветов, на которые распался белый свет. Красный, потом оранжевый, за ним желтый, зеленый, голубой, синий и в самом конце фиолетовый. Эту последовательность цветов ученый назвал спектр.
0: А цвета в спектре идут совсем как в радуге. Вверху у нее красная дуга, внизу, ближе к земле, фиолетовая, а между ними все остальные цвета. Дядя Кузя, но откуда же все-таки берется радуга? Мне кажется, она как-то связана с дождем.
1: Не обязательно. Радуга может появиться около фонтана, водопада или твоей лейки, когда ты поливаешь цветы или грядку. Для нее нужны маленькие капли воды, которые висят в воздухе. А еще для радуги нужно солнце. Когда его лучи проходят

0: проходят через водяные капли, каждая капелька действует как призма в опыте Ньютона.
1: Так вот в чем дело! А у меня про радугу стихотворение сочинилось. Только не физическое, а фруктовое. Радуга-тарелка. На тарелке ждут разные фрукты. Здесь их целый сад. Красная клубника, оранжевый грейпфрут, желтая дыня, зеленый виноград, голубая голубика, синяя черника, фиолетовая слива. Да чего красиво!

0: устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
5: ООО «Система ПБО 0+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
3: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
10: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы

0: станции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
1: Подробности на сайте robostancia.rf.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
4: Мама! Папа!
5: Бабушка!
4: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
3: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые придумали новый способ переработки новогодних елок. Каждый сам решает, когда убирать новогоднюю елку и что с ней делать. Так финские ученые предлагают елки топить. Экологи из Финляндии опустили 1500 деревьев на дно озера Сайма, которое находится рядом с городом Лаппе-эн-Ранта, и начали наблюдать за тем, что происходит. Благодаря хвойным деревьям жизнь на дне озера заиграла новыми красками, то есть изменилась в лучшую сторону. Вода стала чище, вокруг деревьев появилось много полезных микробов, которые стали пищей для подводных обитателей. И рыбы стали активнее нереститься, то есть размножаться. Ученые из других стран решили последовать примеру финских коллег и тоже отправлять после праздников новогодних красавиц под воду.
2: А знаете ли вы, что...
3: Волшебное зеркало существует! Идеальный помощник появился у парикмахеров в столице Южной Кореи, города Сеула. Здесь в салонах красоты можно встретить умное зеркало. Оно помогает подобрать посетителю идеальную прическу. Устройство определяет форму головы, черты лица, цвет волос, глаз и кожи. И сразу выдает самые подходящие стрижки. И даже показывает, как они будут смотреться на человеке. Еще немного, и в парикмахерских вместо мастеров тоже начнут работать роботы.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Грибы научились играть на музыкальных инструментах. Инженеры вместе с биологами с помощью специальных датчиков подключили вешенки к пианино, ксилофону и другим инструментам. Датчики улавливают электрические импульсы, то есть сигналы, которые возникают в грибах, и передают их рукояткам, на которых закреплены палочки. Эти палочки ударяют по клавишам, создавая настоящую музыку. Кстати, звуки, которые издают вешенки, оказались намного приятнее, чем у алоэ. Авторы эксперимента в шутку предлагают сделать группу из грибов и записать альбом. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Кипитош, а какой у тебя любимый летний аромат?
2: О, это когда пахнет свежескошенной травой.
1: Да, такой душистый летний запах. Сразу хочется бегать босиком по лугу.
3: Лето на детском радио.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

0: величие.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Друзья! Сегодня мы посетим Музей истории и науки во Флоренции. После реставрации он открылся под новым именем – Музей Галилео. Среди экспонатов самые умные, старинные и современные приборы. Но главное, музей хранит ту самую подзорную трубу и линзы, которых касалась рука великого мастера. Вот, позвольте представить нашу собеседницу. Подзорная труба. Тот самый древний телескоп, с помощью которого ученый делал свои великие открытия.
3: О, всю жизнь я храню ясные воспоминания о своем создателе. Кажется, я знаю о нем все. Давно было пора назвать музей именем этого гения.
2: Расскажите, любезная, расскажите, мы просим.
3: Что ж, Галилео родился 15 февраля 1564 года. Мальчик был необыкновенно умен. В 17 лет Галилео поступил в Пизанский университет изучать медицину. Там он впервые попал на лекции по математике. Увы, Галилей проучился всего 3 года и был отчислен.
2: За неуспевание?
3: О, как вы могли подумать, оное. Его отец не мог более оплачивать обучение юноши. Галилео спас образованный и состоятельный любитель науки маркиз Гвидобальдо дель Монте. В отличие от пизанских профессоров, он сразу оценил ум мальчика. Благодаря покровительству маркиза, через несколько лет Галилей вернулся в университет профессором математики.
2: О-о-о!
3: Студенты толпами стремились на его лекции. Но главное,

0: В начале 17 века Галилео сконструировал меня, вашу покорную слугу. Вместе мы сделали массу удивительных открытий.
1: О, понимаю, примите наши благодарности. Пойдемте, друзья, поклонимся останкам великого ученого. До новых встреч!
2: Тайны

0: Лето на детском радио.
1: Обожаю играть на пляже. На пляже так здорово строить замки из песка.
2: С башнями, мостами и рвами.
1: А потом пускать рядом кораблики, да, Кипятош?

0: светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 5 августа с 18.30 до 19, 8 августа с 12.05 до 12.35. 6+.
1: 104, 42, 30 и 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12.
2: Лисичка.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио для. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: Ноль плюс. Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
3: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: О, Каре. УГР 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Реклама.
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
7: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
8: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
10: по щучьему велению, по моему хотению.
9: Только волшебные слова другие.
10: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
9: И все.
0: Ноль плюс.

0: лето на детском радио.
1: Друзья, рекомендую спать летом на открытом балконе под звездами. Это приносит необычайный покой. Свежий ночной воздух помогает лучше отдыхать. И это говорю вам я, диджей Алло Алена.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, я диджей Алло Алена. Оглянитесь, ваш город в летнем платье кажется более легким и улыбчивым. Улицы полны прогулок и радостных встреч.
2: Каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Рыжик, закончилось мое терпение. Я требую уважения. Может быть, ты мне объяснишь, почему я работаю, ты лежишь?
4: Тихон, какая муха тебя укусила? Отдыхай, смотри, как хорошо за окном.
3: Рыжик, я не могу отдыхать, если каждый за собой не будет убирать. Мысль моя проста. Для здоровья нужна чистота. А не будешь убираться, уйду обратно в лес. Эй, Рыжик, ты зачем на шкаф полез?
4: Ох, ты разве не видишь? Мне вдруг стало плохо.
3: Лапы ломит и отваливаются хвосты? Знаем. Ох и ленивые все вы коты.
4: Тихон, Тихон, где градусник? Мне кажется, мне надо в больницу.
3: Народными средствами будем лечиться. Заварить тебе репей, чтоб здоровым стать скорей. Или сделать отвар из мухоморов. Вылечит в раз, без всяких разговоров. Рыжик, ты меня зря не пугай. Поднимайся на лапы.

0: Давай, может, примешь какие пилюли?
1: И спеть после них люли-люли. У меня, Тихон, приступ этой, как ее, аллергии.
0: Эти симптомы мне знакомы. Чиханье лечат лесные гномы. На раз-два, просто в два счета. Чувствую, есть для меня работа.
1: Пыль! Как же мне плохо!
0: Хворь эту мы прогоним прочь. Я знаю, чем тебе помочь.
1: Что тут думать-то? Просто надо всю пыль в квартире протереть.
0: Для гнома ясная ситуация. Надо в доме просто прибраться. Пыль скорее вытирать, чтобы рыжик перестал чихать.
1: Ой, как жалко, такой умный кот погибает в самом расцвете сил.
0: Я сделаю все, что нужно, только б тебе стало получше. Я спасу тебя, не плачь, и в этом мне поможет врач.
1: Не вздумай звать доктора, Тихон. Ты что, не знаешь, он сразу уколы начнет делать? Ну нет, я уж как-нибудь сам поболею недельку, или две, или три.
0: Привязалась же болячка.
1: Шторы снимай.
0: Да у тебя, кажись, горячка.
1: Шторы пора стирать, в них куча микробов и пыли, от которых мне плохо.
0: Как говорится, что мне снег, что мне зной, когда мой рыжий кот со мной. Шторы так шторы, уже снимаю. Сейчас постираю. Пыль протру тряпочкой влажной. Уничтожение пыли — дело важное.
1: Теперь окна открывай.
0: Что ты мне, рыжий, голову морочишь? Ты всерьез окно открыть хочешь?
1: Конечно, всерьез. Нужно впустить в квартиру свежий воздух, а то дышать уже нечем.
0: Эй, рыжик, слышишь? А сейчас ты чем дышишь?
1: Воздухом, Тихон. Воздух — это смесь разных газов. В ней должно быть много кислорода, чтобы люди и животные себя хорошо чувствовали.
0: Позволь, друг мой, узнать, от чего ж ты перестал чихать? Победил ты, что ли, злого микроба? И прошла твоя болезнь хвороба?
1: Конечно, стало получше. Дома и стены лечат, говорят. Посмотри, как стало у нас чисто и свежо.
0: Ах ты, рыжий плут. Обманут гном. Заставил меня убирать весь дом. Сказал, что больной, а устроил себе выходной.
1: Вот уж не собирался тебя обманывать, Тихон. Ты что, не веришь, что у меня аллергия на пыль и грязь? В другой раз, так и быть, помогу тебе в доме убираться, потому как под моим чутким руководством квартира наша будет сиять чистотой.
0: С этим, рыжик, спорить не буду. Уж коль ты здоров, так помой посуду. Аллергия прошла, отдыхать мой черед. Гном чаю с бубликами ждет. Ой, чайник свистит, значит, чай готов. Давай, неси и... Будь здоров!
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Мои маленькие наблюдатели и любители приключений, всем привет! Это Ириска. Как же здорово, что летом можно выбраться к морю. Вот оно, бескрайнее, синее, манящее. Слышен шум волн, чувствуется соленый бриз. Пусть морские путешествия и прогулки подарят вам много хороших и ярких впечатлений.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: 0+. Реклама.
5: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+».
4: Реклама.
7: Буратино и Щелкунчик,
8: Чиполлино и Аладдин,
7: Колобок и Курочка Ряба,
8: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
7: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
8: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
7: Подробности на сайте muspuppets.ru.
9: Категория 0+.
10: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа».
9: 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио.

включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
1: Детское радио!
2: В эфире Детское радио!
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
2: Одни клетки мозга умеют считать, а другие вычитать. Любой первоклассник знает, что 3 яблока плюс 2 яблока – это 5 яблок. Недавно ученые выяснили, что помогает решать такие задачи. Оказывается, специальные математические нейроны. Нейроны – это малюсенькие частички нервной системы человека. Они отвечают за передачу самой разной информации в организме и словно пишут инструкцию для мозга. Некоторые из них, например, отвечают только за вычитание, а другие – только за сложение. Надеемся, ученые как можно быстрее выяснят, как ускорить работу таких математических нейронов, чтобы решать задачки по арифметике быстро и на отлично.
3: А знаете ли вы, что...
2: Даже самый пустынный пляж можно сделать популярным среди рыб. Многие из вас слышали, какие звуки издают дельфины. А вот песни китов или хлюпанье морских ежей вряд ли. Скоро звуки всех морских обитателей соберут в один большой каталог. В него попадут также шумы всего подводного мира. От гудения лодок до треска льда. С помощью этих звуков ученые хотят возвращать жизнь в опустевшие уголки морей и океанов. Биологи уже проводили такие эксперименты. Включали звуки из густонаселенных районов моря возле отмирающих кораллов. Туда возвращались рыбы и другие обитатели рифов.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
2: Дорога от Земли до Марса займет меньше часа. В Канаде придумали, как быстро доставить астронавтов на Марс. Всего за 45 минут. Ученые предлагают использовать для этого лазерную катапульту. Специальная мощная установка придаст ускорение космическому кораблю. Он легко оттолкнется от Земли и разгонится до 17 км в секунду. Меньше часа, и экипаж на месте. Однако есть загвоздка. Инженеры пока не придумали, как тормозить в пункте назначения. Есть вариант установить такую же лазерную установку на Красной планете. Она сможет поймать и притянуть корабль. Но ее возможно построить только когда люди уже освоят Марс. Пока же добираться туда придется примерно полгода. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Привет, друзья! Меня зовут Кирилл Раскаскин. Летние каникулы созданы для отдыха. И я уверен, что с задачей отдохнуть вы справляетесь на все 100. Бегайте, прыгайте, ешьте мороженое, радуйтесь каждому теплому деньку. Ну и, конечно,

0: боюсь.
1: Пап, а почему у льва есть грива, а у львицы нет?
2: Ты ведь уже знаешь, что лев – это большая кошка, так ведь? Так же, как и леопард, тигр или гепард. Но ни у тигра, ни у леопарда гривы нет. Так что удивительно не то, что у львицы нет гривы, а то, что она есть у льва. О, но эта особенность встречается и среди других зверей. Например, у павлина есть пышный и очень красивый хвост. А у самки павлина такого хвоста нет. У оленей есть рога, а у олених нет. Причем самые большие и ветвистые рога у самого сильного оленя.
1: Значит, у главного льва самая пышная и густая грива, да?
2: Да-да, именно так, молодец, ты правильно сказал. У вожака львиной стаи. И чем грива лучше, красивее, тем больше уважения от других львов. Особенным почетом пользуются львы с темной гривой. Ты, конечно же, знаешь, что льва часто называют как царем зверей. Так вот, вожак львиной стаи настоящий царь. Почти все время он просто царствует. Ты знаешь, он даже на охоту редко ходит. Да, добычу ему приносят львицы. И это тоже связано с гривой. Из-за нее лев очень заметен. Антилопы или зебры, завидев издалека его пышную гриву, тут же убегают, уже не догнать. А львицам проще подкрадываться. Поэтому они очень удачливые охотницы. Ну, а если два льва вдруг, бывает такое, поссорятся и вздумают драться, то гривы им очень пригодятся для защиты шеи от острых зубов и когтей противника. Так что, как видишь, грива нужна льву и совсем не нужна львице.

0: Лето — это, конечно, сочные фрукты. Так, Веснушечка, кто у нас тут любит арбузы?
1: Я обожаю арбузы. Они такие сладкие, прохладные. А еще я люблю персики. Они мягкие и ароматные.
0: А я не могу устоять перед дыней.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
7: ООО «Система ПБО 0+.»

0: ему на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай. Лучи. Яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи. Получи ключи в день покупки.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы что?
8: Бывает дождь из игуан.
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.
11: Разошлись пути дорожки, может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.
12: Ой, каникулы!
9: Лето на детском радио.
13: Привет, девчонки и мальчишки! С вами Ириска и моя поэтическая минутка. Вот, послушайте. Что ты мне подаришь лето? Много солнечного света, в небе радугу-дугу и ромашки на лугу. Что еще подаришь мне? Ключ, звенящий в тишине, сосны, клены и дубы, землянику и грибы. Итак, наслаждаемся летом под музыку детского радио.

0: истории.
1: Преступление и наказание.
2: Пап, папа!
3: Подожди, я занят. Удочку найти никак не могу.
2: Пап, мне очень-очень надо с тобой поговорить.
3: На рыбалку не возьму. Начнешь камни в воду кидать.

0: дать банку с червями опрокинешь. Будешь в индейцев на берегу играть, боевые кличи отрабатывать. Там, где ты, там рыбы нет. Не возьму, не проси.
1: И не прошу, пап. На рыбалку меня и так мама не пустит. Я математику не сделала еще.
0: Это зря. Ладно, давай, что у тебя там такое важное?
1: Когда ты был маленьким, тебя за что наказывали?
0: И это твой важный вопрос. Тебе делать нечего, что ли, а? Иди лучше математику сделай.
1: Папа, это важнее математики. Скажи, пожалуйста, за что?
0: Вот прилипало. Ну ладно. Однажды я принес в школу ужа.
1: И что?
0: Ну что-что. Училка по-французскому визжала, девчонки визжали. На крик прибежала директриса, так та прямо от порога на парту взлетела мухой. И тоже визжать. Класс.
1: А потом?
0: Ну, а потом от отца так улетела ремнем.
1: Больно, наверное.
0: 3 дня сидеть не мог.
1: Бедный папка.
0: А в школу все равно заставляли ходить. Представляешь, как весь класс хохотал надо мной. Все сидят, а я один стою.
1: Ужас, пап, представляю. Ты маленький, тебе и так больно. Плакать хочется, а еще все хохочет. Жуть. Знаешь, пап, я считаю, бить и вообще обижать маленьких недостойно взрослого человека.
0: А еще было наказание обидное не пускать куда-нибудь. Вот все идут, а ты нет. За 2 помню, в кино не пустили, на Фантомаса. А был один единственный сеанс. После кино все пацаны собрались, обсуждают, а мне и сказать нечего.
1: Жуть, пап, это дедушка тебя так обижал?
0: Да ему-то самому еще хуже доставалось. Дед в деревне рос, там не ремнем, там розгами могли по 5-й точке пройтись. На горох ставили, в чулан ледяной запирали. Холод, темнотища.
1: Средневековье, пап.
0: Да уж.
1: Но ведь когда-то человечество должно перешагнуть через эти средневековые жестокие пережитки. Ты как думаешь?
0: Ну, наверное.
1: Отменить все эти телесные наказания, обидные запреты для детей. Ведь 21 век на дворе. Согласен?
0: Согласен. Подожди, заболтал ты меня. Так, крючки здесь, катушка здесь, червяки на месте.
1: 21 век.
0: Да, блесна на месте, а удочку потерял. Дима, а ты мою удочку не видел?
1: Видел, пап, видел. Но помни, на дворе 21 век.
2: Веселые истории.

0: Лето на Детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. О, ребята, нужно сделать обязательно варенье из абрикосов. Оно пахнет так, будто в банку законсервировали само солнце.
0: Лето!
2: Лето на Детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Если арбуз закончился, мороженое исчезло из холодильника каким-то странным образом, а ягоды еще не собраны, не переживайте. Лето продолжается. Все еще впереди. Супер Гарик с вами. Наша миссия — все успеть.

Привет, большие и маленькие слушатели детского радио. Лето продолжается. Меня зовут Катя Знайкина. Лето может быть солнечным, может быть дождливым, но, как ни крути, это не может не радовать. Хорошего и радостного всем лета!

0: непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: В котором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
1: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
9: А знаете ли вы, что
10: черепахи умеют разговаривать?
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.

рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его!

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Построить египетские пирамиды помогла река. Пирамиды Египта – одни из самых древних и величественных сооружений на Земле. Они считаются восьмым чудом света. Ученые долго не могли понять, как же людям в древности удавалось привозить тяжелые камни для большой стройки, ведь не было никакой техники. Оказалось, помогала река Нил. Много лет назад ее приток Ахромата протекал вблизи Каира, нынешней столицы Египта. По этой реке и привозили каменные блоки. А потом река высохла, и сам Нил начал менять русло. За сотни лет он переместился на много километров. Людям даже пришлось переезжать вместе с рекой, чтобы не остаться без воды. А пирамиды так и остались стоять посреди пустыни, чтобы веками морочить головы ученым своими секретами.
1: А знаете ли вы, что...
0: Гуси когда-то были выше человека. Ученые нашли далеких предков современных гусей. Они жили в Австралии 45 тысяч лет назад. И хотя у них были крылья, летать не умели. Их челюсть была большой и настолько мощной, что древняя птица запросто раскусывала крупные фрукты. Эти птицы были выше человека, 2 метра в высоту, а весили как половина коровы, 230 килограммов. И можно предположить, что эти прапрапрабабушки гусей несли огромные яйца. Из них можно было бы приготовить такую большую яичницу, что хватило бы на жителей всей деревни.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Ученые нашли гигантское шагающее дерево в Новой Зеландии. Оно похоже на Энта из «Властелина колец», древнего великана, охраняющего леса Средиземья. У него ветви, напоминающие руки, короткая верхушка и 2 ствола, похожие на ноги. Из-за этого его и прозвали «Шагающим». Когда смотришь на его фото, кажется, будто оно и правда шагает по полю. Дерево очень высокое, 7-этажный дом, относится к эпифитам. Это такой вид растений, которые растут на других деревьев, отращивая корни прямо в воздух. Корни в итоге попадают в землю и придают своему хозяину причудливый вид. Недавно шагающего великана признали деревом года в Новой Зеландии. Это неудивительно, ведь такого необычного растения больше нет нигде в мире. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Девчонки и мальчишки, тихони и шалунишки, всем привет! С вами Ириска. И я считаю, что прямо сейчас пора размяться. Вставайте, танцуйте, прыгайте под музыку детского радио. Лето – это движение, смех и бесконечная энергия. Поехали!
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Ох, Веснушечка, ты что это такая довольная?
2: Эх, Кипятоша, мы вчера с родителями в парке аттракционов были. И я там на таких огромных качелях каталась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ох, прям дух захватывало, как в песне. Ну, подыграй.

0: мурашки побежали, как представил этот полет. Хорошая песня, удивительная.
1: А ведь если бы не настойчивость одного талантливого человека, ее могло и не быть.
0: Ее могло бы не быть, если бы второй талантливый человек все же не согласился ее написать. А ведь поначалу-то отказывался.
1: Да-да, я знаю эту историю. Кипятош, а давай расскажем ее ребятам.
0: А давай.
2: Запивайка.
0: Песня «Крылатые качели» впервые прозвучала в трехсерийном фильме «Приключения электроника». Снял его режиссер Константин Бромберг в далеком 1979 году. Фильм, как и песня, сразу стали необыкновенно популярными.
1: Если кто не знает, это история о приключениях мальчика и робота. Сережа Сыроежкина и электроника. Причем они не знают о существовании друг друга. И похожи друг на друга, как две капли воды.
0: Но вернемся к песне. Музыку написал композитор Евгений Крылатов. Правда, режиссеру Константину Бромбергу пришлось долго его уговаривать. Давай, Веснушечка, я буду за композитора.
1: А я за режиссера.
2: Запивайка.
1: Евгений, я...

0: очень вас прошу, соглашайтесь! Уговаривал композитора режиссер.
1: Извините, Константин, но я вынужден отказаться. Но не мое это, не мое. Я, Константин, такого не пишу. С раздражением продолжал отказываться Крылатов.
0: Какого такого? Режиссер не оставлял надежды уговорить композитора.
1: Такого. Ваш фильм про что, про будущее? Роботы, электроника разная. Пиу-пиу. Звуки эти не настоящие, не живые. Я электронной музыкой не занимаюсь, горделиво сказал Крылатов. Я люблю мелодии сочинять, чтобы...
0: Чтобы они западали в сердца слушателей, так?
1: Так, успокоившись, ответил Крылатов.
0: Так и я об этом же! Расхохотался Бромберг. Не нужно мне никакой электронной музыки этой пиу-пиу! Пишите, как вы любите, чтобы мелодия взлетала и летела, как только вы и умеете.
1: Взлетала и летела. Да ладно, согласен, сказал вдруг Евгений Крылатов и тут же помчался к своему другу, поэту Юрию Энтину.
0: Они работали вместе уже много лет. Это все их песни. «Лесной олень» из фильма «Ох уж это Настя», «Песенка о шпаге» из фильма «Достояние республики», «Кабы не было зимы» из мультика «Простоквашино» и многие другие.
1: Так, Веснушечка, давай, теперь ты будешь за Энтина, а я по-прежнему за Крылатова.
0: Согласна.
2: Вот как это могло бы быть.
1: Юра! Дружище, я пишу музыку для фильма про робота и мальчика. Мне нужны стихи. Наверняка у тебя есть что-то новенькое, свеженькое, что, может, подойдет к этой моей песне.
0: Женя, ты как всегда сваливаешься, как снег на голову, и требуешь что-нибудь свеженького и новенького, возмутился Юрий Энтин. Ну откуда? Стихи так не сочиняют. Надо сесть, подумать, настроиться как следует.
1: Как следует будешь в следующий раз сочинять. Сейчас некогда, Юра, сидеть и думать. Это вот что у тебя тут на столе? А ну-ка. И Крылатов схватил лежащие на столе листки бумаги.
0: Женя, Женя, не трогай. Это я стихи пишу для одного мультфильма. Но как-то они пока не очень получаются. Попытался отнять листки у Крылатова Энтин.
1: Не очень? Да что ты в этом понимаешь? Засмеялся Крылатов, не отдавая листы. Тут даже все очень-очень. И он стал читать. Взмывая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Юра, Юрочка! И это гениально! Это... Я это забираю. Это именно то, что надо.
0: Что надо? К кому надо? Не понимая, что происходит, спросил Энтин.
1: Песне надо. Мне надо. Мелодия взлетела и летит. Понимаешь? Крылатые качели. Это же образ детства. Веселого, легкого, летящего, беззаботного. А потом, я кто?
0: Кто?
1: Крылатов кто? А качели какие?
0: Крылатые.
1: Вот! Все сходится, Юра! Это же знак свыше!
0: Послушай, Жень, ну не могу! Я уже обещал! И к тому же мелодию к этим стихам уже сочинил другой композитор.
1: Другой? Ты меня, своего лучшего друга, хочешь променять на какого-то другой? Возмутился Крылатов.
0: Нет, но я просто...
1: Ах, вот ты, значит, как. Значит, тебе наша дружба это просто.
0: Женя, Женя, только не начинай.
1: Я ему посвятил лучшие годы своей жизни. Лучшие мелодии подарил его стихам. Воспел его, можно сказать, своим талантом. А ему, в смысле, тебе, значит, другой. Вот. Значит, как? Изображая гнев, стал кричать Крылатов.
0: Все, все, все, Жень, прекрати, перестань, ну, пожалуйста, забирайте стихи и иди воспевай. Сдался, наконец, Юрий Энтин. Что было дальше?
1: А дальше вышел фильм, и в нем была эта

0: Уже более 40 лет, а крылатые качели по-прежнему остаются одной из самых любимых песен, которую поют не только дети, но и взрослые.
1: Запевайка!
0: А теперь делаем звук погромче
2: и подпеваем всей семьей.
0: Музыка Евгения Крылатова.
2: Слова Юрия Энтина.
0: Песня «Крылатые качели»
2: исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: А знаете ли вы, что...
2: Бывает дождь из игуан.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Свежая дыня и арбуз – символы летней радости. Обожаю! Всего один кусочек, и настроение поднимается.
1: Много песен на детском радио.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! А также их родители, бабушки и дедушки. С вами снова я, книжный червячок. Вот уже и последний летний месяц вступил в свои права. Надеюсь, каникулы проходят на отлично. Вы многому научились, многое узнали, а читать случайно не разучились? Уверен, что нет. Ведь вокруг так много интересных книг. Да и на моей книжной полке их тоже немало. Самых разных. Про путешествия и приключения, про тайны и расследования, про природу и про космос. И, конечно, про сказки.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Признаться, люблю я эти волшебные истории. К тому же, они всегда с хорошим концом. Какие бы ужасные препятствия не приходилось преодолевать героям, какие бы опасности их не подстерегали, но в конце всегда все разрешается благополучно. Вот и девочке Соне Андреевой из книжки Светланы Кузнецовой «Лавка снов» пришлось пережить немало удивительных и даже опасных приключений, прежде чем она, наконец, осуществила свою самую заветную мечту. А было это очень и очень непросто. Дело в том, что Соня очень любила музыку с самого раннего детства. Сначала просто пела все подряд, а потом постепенно начала сочинять песни и стихи. И у нее здорово получалось. Ее очень поддерживали все ее друзья и одноклассники. Но потом так случилось, что их семья переехала в другой район города. Соня пошла в другую школу, и вот тут-то начались проблемы. Ну никак не удавалось ей подружиться с ребятами. А еще вредная отличница Лера все время задирала ее и без конца напоминала о неудачном Сонином выступлении, которое случилось 1 сентября. Но что самое плохое, родители тоже не очень-то верили в Сонин талант. Мама даже говорила, что вполне можно прожить и без пения. Есть же, наконец, много других прекрасных занятий. Танцы, рисование, спорт. Но Соня хотела только одного – петь. И вот однажды она совершенно неожиданно для себя попала в удивительное место – волшебную лавку снов.
3: Она оказалась перед прилавком магазина. За массивным кассовым аппаратом стояла девушка в строгих очках. Полки позади прилавка были заставлены разноцветными коробочками, вокруг которых летали светлячки. Возле прилавка ходили

0: Или мальчики и девочки, одетые в пижамы и тапочки. Соня оглядела себя. Она сама оказалась в пижаме, в которой уснула. «Вот чудеса!» «Странно. Где это я?» Соня осмотрелась по сторонам. С потолка свисали ночники и светильники всех видов. Плетеные из ивовых прутьев в форме полукруга, стеклянные в форме шаров и звезд, металлические и глиняные с резными узорами в форме квадратов и овалов, обыкновенные лампочки на длинных шнурах, светильники с разноцветными стеклышками и множество других. И все они мирно соседствовали, создавая теплый и обволакивающий свет. А с центра потолка свисал гигантский ловец снов из макраме и со светящимся шаром внутри. Шар переливался голубовато-малиновым светом. Вдоль стен лежали подушки, и среди них плюшевый мишка размером с Сонин шкаф. «Как тут красиво!» — подумала Соня.
1: «Проходи, не занимай очередь, если тебе не нужен сон!» — сказал мальчик с маленьким плюшевым мишкой в руках.
0: «Сон?» Соня открыла рот от удивления. «Девочка, что тебе?» Кассир смотрела на нее поверх очков.
1: «Тебе уже выделили сон на сегодня?»
0: «Мне, Соня задумчиво посмотрела вверх.
1: «Так, очередь не задерживай. Мне следующий сон подавать», — кассирша нахмурилась. «Проходи в свою комнату снов».
0: «Если будет такой же сон, как вчера, я отказываюсь засыпать», — выпалила Соня.
1: «У тебя есть сноврики?»
0: «Нет».
1: «Тогда следующий.
0: Я никуда не уйду и буду стоять здесь хоть всю ночь!»
1: Неожиданно для самой себя Соня заупрямилась. «Как это не уйдешь?» Очки кассирши прыгнули выше бровей.
0: «Так!»
1: — Соня топнула ногой.
0: «Тс-тс! Иди сюда!»
1: — услышала она громкий шепот. Девочка посмотрела по сторонам и никого не увидела. Тут ее кто-то тронул за ногу, и Соня аж подпрыгнула на месте.
0: Из-под прилавка показалась голова мальчика с карамельными кудрями. «Полезай сюда!»
2: Вот так Соня познакомилась со своим новым другом. Его звали Лука. Он хорошо ориентировался в лавке снов и многое рассказал Соне и о снах, и о том, что, оказывается, в лавке снов за монетки сноврики можно купить любой сон. Сон приключения, сон воспоминания, сон мечту. А Соня призналась, ее мечта — петь на сцене. Но ей часто снится один и тот же страшный сон. Стоит ей выйти на сцену, как ее начинает преследовать огромный чудовищный паук. Она цепенеет от страха, голос пропадает, и песня обрывается. Лука решил помочь девочке. А для этого нужно набраться храбрости, вернуться в тот страшный сон и победить паука. К тому же, удивительным образом, события в стране сновидений переплетались с теми, что происходили наяву. И оттого, удастся ли Соне победить страшного паука из ее сна, напрямую зависела ее победа в городском вокальном конкурсе. Не буду раскрывать всех подробностей, скажу лишь, что Соня оказалась храброй, доброй и умной девочкой. И эти качества ей очень помогли. А что случилось с ней и ее друзьями наяву и во сне? Об этом очень подробно и увлекательно рассказано в книге Светланы Кузнецовой «Лавка снов». Ее выпустило издательство АСТ для младшего школьного возраста.
3: Книжный червячок.
2: А вы замечали, что летом очень хорошо спится? И сны красивые снятся. И даже солнце, которое встает очень рано, этому не мешает. Или это только у меня? А у вас бывают особые летние сны? А может быть, ваши сны волшебные и что-то вам подсказывают? Поговорим об этом в следующий раз. А пока побегу к ребятам. У нас велопробег начинается. До встречи, ваш неутомимый книжный червячок.
4: В книжном мире маячок.
5: Ваш книжный?
4: Книжный червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

0: Детское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. На пляже воздух пахнет солью и свободой. Песок согревает босые ноги и дарит всем улыбку.
2: Лето на детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Привет, ребята, с вами я, дядя Саша, старший почтальон и по совместительству ведущий программы «Уроки любопытства». Ребятки, сегодня проведем этот хороший день под хорошую музыку.

0: каждый родитель желает знать.
1: Все в порядке, спасибо зарядке. Давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Помогу вам я, физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера, Владимир Бондаренко.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
0: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
7: Лето продолжается. И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
8: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его!

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: За недоеденное в тарелке можно и штраф заплатить. В Дубае появился ресторан, куда можно идти только с хорошим аппетитом. Главное блюдо ресторана называется хогу. Это бульон, который кипит прямо у вас на столе. В него можно добавить сколько хочешь лапши, мяса и овощей. Но важно рассчитывать свои силы. Съесть блюдо надо до последней ложки, иначе вас ждет штраф. Выложить за хогу придется больше, чем оно стоит. На наши деньги около 1000 рублей. Руководство ресторана объясняет, что хочет тем самым заставить клиентов более осознанно подходить к выбору пищи и сократить количество отходов.
2: А знаете ли вы, что...
3: Воздух, оказывается, может быть очень вкусным, если знать, как его готовить. В одном из итальянских ресторанов местный повар придумал по-настоящему легкий десерт. Он берет специальные шарики из крахмала, накачивает их кислородом, после чего жарит и запекает в духовке. По словам посетителей, вкус блюда напоминает им свежесть утра после грозы. Называется лакомство «Жареный воздух». Все, кто хоть раз попробовал жареный воздух, заказывают его снова и снова.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Игрушки нужно выбирать, глядя на их цвет. Международная группа ученых пришла к выводу, что во многих пластиковых игрушках содержится недопустимое количество опасного тяжелого металла кадмия. Если он накапливается в организме, то вызывает боли в мышцах и хрупкость костей. Как же вычислить кадмий? Чаще всего он используется для создания ярко-красного, оранжевого или лимонно-желтого цвета. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Будете выбирать игрушки для себя или младших сестер и братьев, лучше покупайте те, что окрашены в более спокойные цвета. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, как пиджак с друзьями в слова играл.
2: В подвале старой швейной фабрики, вдали от станков и ткацких машин, находилась маленькая комната. Она использовалась как склад. В ней хранились образцы всех изделий, которые когда-либо были сшиты. На примере этих образцов шили большие партии одежды. Образцы считались эталоном качества. Каждый вечер жильцы комнаты собирались вместе, чтобы поиграть в слова и рассказать друг другу свои истории.
3: Так-так, почему опять выключили свет раньше времени? И где, собственно, все?
2: Начинал бурчать пиджак, выглядывая из деревянного ящика.
3: Ну что, все проснулись. Начнем игру.
2: Подхватывал жакет. Он висел на вешалке, что стояло рядом. Пиджак и жакет были очень похожи друг на друга и давно дружили.
3: Жакет, раз уж ты не спишь, расскажи мне какую-нибудь историю.
2: Попросил однажды пиджак.
3: Каждый день одно и то же.
2: Буркнул жакет.
3: Ну и что из того, что я живу здесь дольше всех, с самого открытия фабрики? Это не означает, что я постоянно должен развлекать вас рассказами.
2: От недовольства жакет даже замахал большими мешковатыми рукавами.
4: Ну, жакет, ну расскажи. Ты очень хороший рассказчик. И так чудесно выглядишь.
2: Сказал камзол, что висел рядом.
3: Ты мне льстишь, дорогой камзол, благодарю.
2: Отвечал жакет.
3: Да ты и сам, хочу заметить, сегодня сияешь. Эти пуговицы и эти большие накладные карманы придают тебе шика. Что уж говорить о длине. Мечтал бы я доходить до колена.
4: Опять про меня забыли. Добрый вечер.
2: Это из дальнего ящика послышался голос аккуратно сложенного сюртука.
4: Камзол, а ведь мы с тобой братья. Мы так похожи. Я такой же длинный и приталенный. Имею карманы. Вот только пуговиц у меня поменьше.
3: Друзья, мы все чем-то похожи друг на друга.
2: Поддержал беседу пиджак.
4: Да, вот только сейчас шьют одни пиджаки, а сюртуки и камзолы давно никто не носит.
2: Тяжело вздохнув, добавил сюртук.
3: Ничего не поделаешь,
2: сказал жакет.
3: Такая мода. А помните, как нас придумали?
2: И четверо друзей принялись вспоминать.
3: История пиджака началась именно с меня,
2: гордо сказал жакет.
3: Я был сшит широкими рукавами. Их украшали оборки. Длиной я был до бедра. Плотно облегал мужскую фигуру и был расшит блестящими нитями и драгоценными камнями.
4: А позже придумали меня,
2: продолжил камзол.
4: Я был очень похож на жакет, но имел длину до колена и украшался множеством превосходных пуговиц.
5: Потом, на примере камзола, шили похожую модель до колена, только больше открыли грудь и оставили 6 пуговиц. Так и появился я,
2: напомнил сюртук.
3: Получается, нам уже несколько сотен лет,
2: воскликнул пиджак.
3: Но я из вас самый юный. Меня создали уже после сюртука.
4: Да, брат, ты выглядишь самым современным из нас. Узкие рукава, карманы, приталенный силуэт и небольшая удобная длина.
2: С завистью сказал камзол.
3: Вот почему тебя любят нынешние модники.
5: Да, мужчины носят меня и с классическими брюками, и с джинсами, и вы не поверите, даже с шортами.
2: Гордо произнес пиджак.
5: А я помню, как придумывали тебе название.
2: Перебил пиджак сюртук.
5: Взяли два голландских слова. Пий – это вид ткани, и джекер – куртка. Вот и получился
4: пиджак.
5: Какой интересный сегодня вечер. Столько прекрасных историй.
2: Довольно произнес пиджак.
4: Ну хватит историй. Давайте все-таки приступим к игре в слова.
2: Предложил сюртук.
5: Я начну.
2: Важно сказал камзол.
5: Пиджак.
3: Значит, мне на К.
2: Подхватил жакет.
3: Камзол.
2: Игра продолжалась весь вечер. Друзья смеялись, делились воспоминаниями и только ближе к полуночи уснули. Вновь воцарилась тишина в складской комнате, где много столетий подряд жили вместе жакет, камзол, сюртук и пиджак.
0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал.
6: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так. Лето на детском радио.
7: Нам помнится в Вороне. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть собаки. Хоу-хоу-хоу-хоу-хоу.

тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. У Гарян 102 773 936 44 43. ИНН 770 329 54 63.
3: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
7: Ужасно интересно.
9: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: были в Лукоморье сказочные герои. Жили не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 10. Сестрица Аленушка и братец Иванушка.
0: А вот и герои сегодняшней истории. Хакер Леший, что вредит Лукоморью. Василиса, умница и красавица. Только она может с Лешим справиться. А еще семья, совсем обычная. С утра до ночи работать привычная. Мать, отец, дочь Аленушка, да сыночек младший Иванушка. Как-то ранним утром будет мать детей.
2: Соня, вставайте, вставайте скорей. Отец на рыбалке с утра, мне на шопинг пора. В Лукоморский торговый центр поеду. Вернусь не раньше обеда. Живите тут дружно и не ссорьтесь.
3: Мама, не беспокойтесь, я буду книжку читать, а я до обеда в игры играть.
0: С огромной корзиной отправилась мать по магазинам.
3: Вань, завтрак стынет, скорее иди.
4: Сестрица, минутку еще погоди.
3: И так ты все утро сегодня играл.
4: Я скоро, поверь, уж близок финал.
3: Эх, жалко, закончилась эта игра. И хорошо, поработать пора. Кур покормить, прополоть огород. Ты меня слышишь?
4: Подожди-ка. О, вот! Новая часть вышла этой игры.
3: Только не это. Подмел бы полы.
4: Гляди, я на сайт какой-то залез.
5: Бесплатно скачай, послав СМС на номер короткий 13-13. На раздумье тебе лишь минута осталась.
3: Не надо, Иванушка, ты еще мал. Ты сам не знаешь, куда ты попал. Родителей надо тебе подождать.
4: Зачем? Я сумею все сам закачать.
3: Одумайся, Ваня. Сайт этот знаешь? Не стоит, Иванушка. Вирус скачаешь.
4: Да не волнуйся, ты мне не впервой.
3: Подумай, Ваня, сперва головой. Ваня, брат, включи же ты разум. В два счета подхватит компьютер заразу.
4: Я ждать не могу, прям охота такая. Я об игре этой с детства мечтаю. Там колдовство, рыцари, тролли. Не волнуйся, за папины ты пароли.
0: СМС-ку Ваня отправляет, ссылку на игру получает. Вы уже догадались, от кого? Ну, конечно, от Лешего.
1: О,

0: Компьютером я не управляю. Аленка, что делать? Скажи, я не знаю.
1: Вань, успокойся, слезы прочь. Василиса точно должна нам помочь. Василиса все знает. Для нее нету тайн. Она на связи всегда онлайн.
2: Аленушка Василисе звонит? Василиса с Ваней говорит.
3: Ты к лешему в лапы, Ваня, попал.
0: Уж лучше б я козленочком стал.
3: К себе ты, Ваня, пожалуй, что строг. Не горюй, разберемся, но запомни урок.
2: Василиса, конечно, с вирусом справилась. Недаром талантом она у нас славилась. Ну, а потом свой блог записала, в котором подробненько так все рассказала.
4: Хочешь из сети что-то скачать? Тогда здравый смысл надо включать. Игру предлагают бесплатно тебе. Может, платить придется вдвойне. В ловушку к мошенникам, чтобы не попасть, которые данные могут украсть. На сайты чужие не переходи, и данных своих ты там не вводи.
2: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует? Скоро узнаете. Продолжение следует.
5: Детское радио.

0: Христофор Бонифатич, вам международное.
1: Энландский клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной регате. Лом, хотите изучить навигацию на отлично?
2: Хочу!
1: Тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. Назначаю вас своим помощником. Телеграфируйте. Капитан Врунгель согласен.
3: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончает. Самим не верится, друзья.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио земля. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама.
4: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская. Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
7: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: Ноль плюс. Детское радио.
8: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Дорогой Сири, детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Люди строят квартиры для пчел. В английском городе Брайтон строят дома для пчел. Вернее, дома эти для людей. Но в их стенах есть специальные пчелиные кирпичи. Они полые, то есть пустые внутри.

0: имеет в боковых стенках несколько отверстий разного размера. Эти норки станут отличными квартирами для пчел, которые живут не в ульях, а поодиночке. Дело в том, что в Англии эти полезные насекомые исчезают. А ведь они очень важны для природы, опыляют растения. Так что экологи прилагают все усилия, чтобы пчел стало как можно больше.
1: А знаете ли вы, что...
0: Ученые до сих пор спорят, кто придумал лыжи. Специалисты из Китая решили доказать, что именно в их стране изобрели лыжи. В доказательство предъявили наскальные рисунки из пещер со сцены древней охоты. Четыре фигуры одна за другой едут на лыжах в погоне за добычей. Норвежские ученые оспаривают теорию. По их версии, лыжи изобрели викинги, обитавшие на территории нынешней Норвегии. Исследователи недавно нашли подо льдом одной горы пару отлично сохранившихся лыж, которым более 1000 лет. Получается, норвежцы точно катаются на лыжах много веков подряд. Возможно, поэтому норвежские лыжники одни из лучших в мире.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Для всяких там бла-бла-бла придумали целый словарь. Российские ученые составили словарь бессмысленных слов и словосочетаний. В него попали, например, такие словосочетания: бла-бла-бла, то-сё, что называется, это самое и другие. Они ничего не обозначают. Их используют, чтобы заполнить паузу или сделать свою речь более эмоциональной. Но получается в итоге безграмотно. И, увы, некоторые люди прибегают к таким словам очень часто. Вместо того, чтобы сказать «я не приду», они выдают: «я не знаю, там это, пожалуй, ну это самое, наверное, не приду». Ученые насчитали порядка 60 таких бессмысленных слов в русском языке и советуют их не использовать. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: именно.
1: Кипятош, наливай скорее чай, я тебе такое расскажу.
2: Сейчас, конечно. А что случилось?
1: Мы с девчонками играли во дворе в догонялки. К нам подошел маленький мальчик Ваня и захотел с нами побегать. Ну, мы его взяли в игру. А тут мальчишки пришли из соседнего двора и давай его дразнить. Иванушка дурачок, с девчонками играет. А Ваня взял, да и заплакал. Обидно ему стало.
2: Да, мальчишки эти, похоже, сказок перечитали.
1: Вот именно. Получается, из-за своего имени мучается этот Ваня.
2: Ну, почему мучается? Иван – имя хорошее. Оно произошло от древнееврейского «Йоханан» и переводится как «милость Божья». И сейчас есть множество вариаций этого имени, включая английское «Джон», французское «Жан», испанское «Хуан».
1: Да? А почему же тогда в сказках, если уж Иван, так обязательно дурачок?
2: Ну, не всегда, смотря какая сказка. Бывает и Иван-царевич. Более того, почти во всех сказках Иван-дурак превращается либо в царевич-королевича, либо получает царевну и полцарств в придачу. Вспомни, например, фильм-сказку «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» с замечательным актером.

0: Олегом Далем. Или сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». Да и многие другие, все не перечислишь.
1: Вот и я сказала этому Ване: не плачь, ты посмотри, какое имя-то у тебя царское. Даже царь такой был, Иван Грозный. И фильм такой есть: Иван Васильевич меняет профессию.
0: Это ты правильно ему сказала, да. А до этого был еще царь Иван Великий, дедушка Ивана Грозного. Именно при Иване Великом был построен нынешний Московский Кремль. А еще был утвержден герб России, который существует и сейчас — двуглавый орел. Да вообще много известных Иванов есть. Например, Иван Федоров.
1: А это кто такой?
0: Как? Ты что, не помнишь? Это же человек, который первую книгу на Руси напечатал. До него только рукописные книги были. Он в 16 веке жил. Кстати, при Иване Грозном.
1: А Иван Кулибин, изобретатель, механик-самоучка, живший во времена Екатерины II, изобрел много различных механизмов. А еще я знаю писателя Ивана Тургенева, который написал «Му-му», «Бежаный лук» и многие другие произведения. И замечательного баснописца Ивана Андреевича Крылова. Это же он написал басни «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица», «Мартышка и очки», «Квартет».
0: А мне хочется вспомнить еще художников: Ивана Айвазовского и Ивана Шишкина.
1: Да, картина «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина даже на конфете нарисована. Есть такие конфеты шоколадные — «Мишка косолапый».
0: А Иван Айвазовский был одним из самых известных в мире художников-маринистов. То есть писал невероятные морские пейзажи. При этом он так потрясающе передавал цвет и освещение, что некоторые обвиняли его в том, что он за полотнами прятал светильники. Чтобы доказать, что это не так, Айвазовский устраивал сеансы живописи, рисуя картины прямо на глазах у изумленной публики.
1: А еще я знаю Ивана Федоровича Крузенштерна, русского мореплавателя, начальника первой русской кругосветной экспедиции.
0: Ну, если речь зашла о путешественниках, тогда нельзя не вспомнить Ивана Папанина, знаменитого полярника. Он возглавлял первую в мире дрейфующую, то есть свободно плавающую под действием ветра и течений, станцию «Северный полюс» в Северном Ледовитом океане.
1: Да, эти Иваны очень сильные духом люди.
0: А здоровый дух он где? В здоровом теле. Можно еще вспомнить Ивана Поддубного, великого спортсмена. Именно он принес России первую в истории спортивную победу на международных соревнованиях. Это были соревнования по греко-римской борьбе. Свой последний поединок он провел, когда ему было уже 70 лет. Это единственный случай в истории.
1: Да, получается, правду говорят: не имя красит человека, а человек имя.
0: Выходит так. А тот Ваня, который плакал, просто еще маленький и не понимает, какое у него имя хорошее.
1: Ничего, я ему завтра расскажу.
2: Что значит «Наши имена»?
3: Детское радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Много песен на детском радио.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Полина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и

0: 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?

0: сниму на суточный рост.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. Угерин 11-177, 46-49, 15-00, Москва. Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
7: Детское радио.

0: сказки наизнанку. Здравствуйте, друзья! С вами программа «Сказки наизнанку» и я, ее неизменная ведущая с секретным именем Морковка. Мои собеседники – герои известных сказок, чьи имена вы прекрасно знаете. И вот сегодня у меня в гостях… А, кстати, попробуйте догадаться, кто?
1: Это которая ловит рыбу, съедает ее.
2: Это такая злая волшебница.
3: Она плавает в воде грязная и зеленая.
4: Это девушки, которые живут на болоте, только они немножко страшненькие, говорят, что они в водяных сказках. Я не знаю, кто это.
0: Это Кикимора Болотная. Здравствуйте, уважаемая Кикимора. Добро пожаловать к нам в студию. И первый вопрос. Скажите, пожалуйста, а не обидно вам? Про всех персонажей дети знают, про водяных, домовых, русалок, а вы какая-то, совсем неизвестная. И никакой информации о вас, кроме как скверный характер и живете в болоте.
5: А я не живу в болоте.
0: Как? А где же тогда?
5: В домах. Вы хотели болотную Кикимору в гости позвать? Так вы по неправильному адресу приглашение выслали. Болотные или лесные кикиморы – это сестры мои. А я кикимора домашняя.
0: Ой, неувязочка. Так неудобно.
5: Ну ладно, пойду тогда.
0: Нет, пожалуйста, не уходите. Я даже не знала, что бывают домашние кикиморы. Да и фразу «кикимора болотная» чаще слышала от мамы, когда приходила с прогулки лохматой и грязной, нежели встречала в книгах. Вы простите мою неграмотность. И давайте вместе расскажем слушателям всю правду о кикиморах, чтобы они знали, так сказать, героев в лицо, то есть в голос. Ну, в общем, вы поняли.
5: Ну, не знаю даже.
0: Ну, Кикиморочка, ну, пожалуйста.
5: Ну, ладно, остаюсь.
0: Ура!
5: Надо сказать, повезло вам со мной. В общем-то, мы с моей болотной сестрой почти одинаковые. И истории у нас все похожие, и анекдоты наши кикиморские. Только она неряха, натащила бы вам грязи в студию, на микрофон бы воды налила. А я там приличная и симпатичная.
0: Насчет симпатичная. Вы такая маленькая, худенькая, и я все никак не могу разглядеть ваше лицо под распущенными волосами. То мне кажется, что вы на Бабу-Ягу чем-то похожи, то вдруг на молодую простоволосую девушку, то на совсем маленькую.

0: бедную девочку.
1: Но все зависит от вас. Когда человек нас боится, мы кажемся ему уродливыми маленькими старушками или страшными карликами. А для отважного путника Кикимора босоногая девчушка или длинноволосая дева в белой рубахе. Вы, видимо, еще не определились, бояться меня или нет. Мы можем быть очень разными.
0: Прямо какими пожелаете?
1: Чаще всего да. А иногда принимаем вид куколки Кикиморки. Но это в тех случаях, если нас наслали.
0: Как это наслали?
1: Вот так. К примеру, пришел к вам плотник дом строить, а вы его чем-то обидели. Денег мало заплатили или лентяем назвали. Так он возьмет и под бревна незаметно положит куколку Кикиморку. И тогда в доме жить я не будет. Буду в виде этой куколки хозяевам во сне являться, шуметь, стучать.
0: Ох, злая вы какая!
1: Ну, работа такая. А потом, как только человек исправится, я либо ухожу, либо хорошей становлюсь. А если мне подношение сделать в виде такой же куколки Кикиморки, вообще становлюсь красивой и добрею.
0: Кого добреете?
1: Становлюсь добрее, а не в смысле бороду кому-то брею.
0: А где можно купить такую куколку?
1: Нигде. Нужно своими руками ее сшить и любовь вложить. Хотите, научу?
0: Конечно.
1: Так чур я просто говорю, что делать, а ушить это вы сами.
0: Без проблем.
2: Рецепты сказочной красоты.
1: Делать куколку мы будем без иголки, потому что такая игрушка — подружка и оберег. И колоть ее иголкой было бы нехорошо. А еще по народным поверьям, куколка должна быть безликой.
0: Почему?
1: Считалось, что кукла с лицом может обрести душу и стать опасной. А безликая куколка не сможет навредить ребенку, потому как является предметом неодушевленным.
0: Интересное мнение. Но в наше время все куклы имеют лицо, да еще и очень симпатичное. Поэтому если кто-то из ребят захочет нарисовать своей куколке глазки и ротик, ничего страшного не случится. Так что же нам понадобится для изготовления?
1: 2 квадрата белой ткани для туловища и блузки, в зависимости от желаемых размеров куколки. У меня в руках квадрат размером с большой носовой платок. Такой же квадрат и 2 полоски цветной ткани нам понадобятся для сарафана. А еще прямоугольный лоскут для передника и треугольник для косынки.
0: Ух, как много ткани!
1: А еще нужны белые нитки, вата для наполнения куколки и тесьма для пояса.
0: Ну, вроде все собрали. С чего начнем?
1: Итак, нужно взять один белый квадратик ткани, положить перед собой на стол. Теперь со всех 4 сторон загибаем ткань примерно на сантиметр внутрь.
0: Для чего это нужно?
1: А это нужно для того, чтобы ткань распускалась по краям. Теперь берем кусок ваты, чтобы куколка не была очень худенькой, и кладем на нашу белую ткань с одной стороны. Теперь туго-туго скручиваем, чтобы получилась эдакая колбаска.
0: А, я когда роллы делаю, сама так же скручиваю.
1: Теперь, когда туловище нашей куколки готово, приступим к оформлению. На уровне пояса и шеи, в 2 местах, перевязываем ниткой. Берем 2 кусок белой ткани, кладем в центр круглый кусок ваты и туда же кладем нашу скрутку. И снова обматываем ниткой на уровне шеи.
0: О, получилась голова. Только надо аккуратно расправить ткань, чтобы на лице не было лишних складок.
1: Затем делаем ручки. Опять заворачиваем внутрь по сантиметру ткани с каждой стороны, отмеряем размер ладошек и перетягиваем их ниткой. Свободную ткань подвязываем на поясе. Стараемся распределить ее равномерно.
0: Ну вот, уже похоже на куколку. Осталось ее как-то одеть.
1: Ну, это уже каждый в меру своей фантазии может постараться. Мы же с тобой, морковка, сделаем ей сарафан. Берем 2 цветные полосочки ткани и располагаем их на плечах, как лямки сарафана. Привязываем ниткой на поясе. Теперь берем квадрат цветной ткани, сворачиваем его пополам и

0: располагаем внутри нитку длиннее, чем ткань.
1: То есть с двух сторон из ткани торчат хвостики ниток, да?
0: Правильно. И теперь надеваем куколке передник, завязывая тесемки на спине. И не забываем про косыночку. Наш куколка готова.
1: А можно еще нарисовать орнамент на рубашке? Я это сделаю фломастером.
0: И чем красивее у вас получится куколка, тем симпатичнее будет выглядеть ваша домашняя кикиморка. Теперь игрушку можно на стенку повесить.
1: А можно спать с ней? Она ж мягонькая, приятная, как плюшевый медвежонок.
0: Ой, ой, ой, ах, очень интересный фокс покажу. Готова?
1: Готова.
0: Тогда аплодируй.
1: Хорошо. Ничего себе! Друзья, вы не поверите! Кикимора только что на моих глазах обратилась сначала в кошку, потом в собаку, потом в утку, а теперь летает по студии и... Осторожно, стекло! Ой, бедненькая, вы в порядке? Это звуконепроницаемое стекло тут у нас, вы просто не заметили.
0: Ай-яй-яй, обидно как! Я только недавно этому Фоксу научилась, а в утке быть вообще неудобно. Видно плохо из-за клюва. Ой.
2: Сказки наизнанку.
1: Приветствую наших постоянных слушателей и тех, кто только что присоединился к нашей программе. Меня зовут Морковка. Я не овощ, который растет на грядке, а специальный корреспондент детского радио. Сегодня в студии кикимора. И не болотная, а домашняя.
0: Здравствуйте.
1: Гостья недавно нас научила делать куколку своими руками. И я уже спрятала ее в карман.
0: Зато я тут же стала на нее похожа. Заметили?
1: Ой, действительно. Я просто уже привыкла к вашим перевоплощениям и не заметила, как вы стали один в один, как куколка.
0: Вот потому-то мы их и любим. Мы с ними красивее становимся.
1: Эх, вот если б я была кикиморкой, я бы нашила себе множество разных кукол на все случаи жизни и становилась бы то одной, то другой, то пятой, то десятой. И не надо огромного гардероба иметь.
0: Кикиморки не шьют.
1: Почему? Работать не любите?
0: Любим! Еще как любим! Просто мы очень неумелые и криворукие. И ничего у нас не получается. Начинаем мыть посуду, тарелки бьются. Хотим пол помыть, ведро опрокинем. Хотим младенца укачать и так нечаянно защекочем, что он кричит. Хорошо, хоть сейчас прясть перестали. А то у нас у кикиморок прядение любимым занятием было. Только вот получалось все наоборот. Все порвем, перепутаем, выбросим, а потом ревем за печкой. А люди пугаются, думают, что мы вредим так.
1: То есть вы не специально проказничаете?
0: Ну, по-разному. Смотря какой человек, опять же. Некоторых надо бы нам проучить. Но в основном кикиморки пытаются жить как люди. Но у нас ничего из этого не получается.
1: Как так?
0: Ну, мы как дети малые. Ой-ой-ой, вспомнила забавный случай. Хотела я одному мужику помочь овец постричь. Получилось, ну, не очень ровно, конечно. А он как увидел лысых овец, перепугался и говорит жене: собирай вещи, съезжаем, мол. И вот уж совсем было в путь собрались, а тут он говорит: ну, все взяли, ничего не забыли. А я с возы говорю: не знаю, как вы, а я свои ножницы взяла.
1: А мужик что?
0: Кажется, с воза упал, испугавшись. Лапоть с ноги в сторону отлетел и на гвоздике у входа в дом повис. Ну, я и отстала от него, от мужика этого.
1: Почему?
0: Ну, что-то жалко мне его стало. Но с тех пор лапти стали считаться оберегом от нечистой силы. У этих древних людей такая странная логика была. Делать мне нечего, кроме как старой обувь бояться. Ну так что, дорогие слушатели, выбрасывайте эти глупости из головы, а старые ботинки из домов.
1: Не обязательно. Я знаю для старой обуви более интересное применение. Так что давайте, кикиморка, засучивайте рукава и вместе будем делом заниматься.
0: Не-не-не-не-не-не, я не могу. У меня не получится.
1: Все у вас получится. Глаза боятся, а руки делают. Знаете такую поговорку?
0: А вы знаете такую поговорку? От кикиморы рубахи не дождешься.
1: Не знаю и знать не хочу. Вперед!
2: Просто сказочная поделка.
1: Самое главное в этом деле не бояться экспериментировать. Наш девиз – чем необычнее, тем лучше. Старой обуви можно дать вторую жизнь. Например, старые ботинки со шнурками или резиновые сапоги можно приспособить под цветочный горшок. Для этого нужно проделать несколько дырок для того, чтобы вода не застаивалась внутри и для вентиляции. Затем засыпаем внутрь землю и сажаем растения.
0: Только, наверное, не каждая подойдет, а только подходящая по размеру.
1: Конечно! Также старые туфли или еще лучше детские ботиночки, к примеру, можно использовать как шкатулку для хранения мелочей. Ключей, монеток, резинок для волос и прочего. Если хорошо декорировать обувь, то получиться может очень симпатично.
0: Ой, а я знаю, что старые валенки иногда используют для новых стелек. Просто вырезают нужный размер и готово.
1: Отличная идея. А если обувь кожаная, а еще лучше, если это сапоги, где много материала, то можно использовать его во множестве случаев. Сшить сумочку или рюкзак, смастерить футляр для очков или оригинальные кожаные украшения. Главное взять иголку потолще.
0: Можно даже плащ сшить для своей куколки.
1: Ага. А есть еще варианты, как обновить старую обувь, сделать ее модной и яркой. Например, с помощью техники декупажа можно превратить старые туфли в шедевр.
0: Ой. А я не знаю, что это за слово такое.
1: Если в двух словах, то это способ приклеивания на какую-нибудь поверхность различных деталей. Можно вырезать из тонкой ткани или салфетки, например, цветы. Приклеить их на туфельки и дать подсохнуть 5-6 часов.
0: Ведь не будет долго держаться-то.
1: А мы после того, как все высохнет, возьмем специальный глянцевый клей-закрепитель и нанесем его сверху. Но не делайте этого самостоятельно, посоветуйтесь со взрослыми.
0: А, но у меня все равно как-то неаккуратно получилось. Хотя и по-весеннему. А еще как можно украсить обувь?
1: Можно еще расписать акриловыми красками. Они созданы для ткани, но и в нашем случае сгодятся. А что уж именно рисовать, остается на ваше усмотрение. Можно добавить блестки и декорировать ими какую-то отдельную часть изделия, например, носок. Можно добавить стразы, бантики или пайетки.
0: Ну не могу я! Смотрите, опять ошиблась. Ну говорила же, не получится.
1: Дорогая Кикимора, думаете, другие так и появились на свет с врожденными умениями? Человек учится говорить, держать ложку, петь, танцевать. Птицы учатся летать, звери рыть норы. Дети ходят в школы, и многие получают плохие оценки, а это обидно. Но тем не менее не сдаются, а продолжают учиться. Знаете, есть еще такая мудрая мысль: тяжело в учении, легко в бою.
0: Вот вы меня совсем застыдили. А между тем, вы-то вон какая молоденькая. А я-то уже несколько веков шишки набиваю, и ничего у меня не выходит. Иногда лучше отказаться от дела, если знаешь, что оно не получится.
1: А иногда лучше делать как можешь, чем не делать ничего вообще.
0: Да не могу я! Понимаете, некоторые просто созданы для того, чтобы быть такими неумехами и вечно страдать от этого.
1: Ну что ж, видно, пришло время морковных сказочных советов. Я научу вас, как не сдаваться и идти к цели до конца.
2: Сказочные советы.
0: Хорошо, я готова опробовать идти до конца. С чего начать?
1: Ну, начните с того, что расслабьтесь. Если что-то не получается с первого раза, это не значит, что не получится вовсе. Возможно, просто потребуются дополнительные усилия. Вспомним, например, как дети учатся ходить. Сначала они только пробуют вставать, затем держаться на ногах, потом делают первые неуверенные шаги, много раз падают и лишь спустя время начинают уверенно ходить.
0: Ну, это понятно. Ведь ходьба для человека – это необходимость.
1: Пусть так. Но она дается очень нелегко. Тем не менее, я не знаю таких детей, кто отказался бы от желания двигаться самостоятельно. Просто кому-то эта наука дается проще, а кому-то тяжелее. Но осваивают ее все. Всегда найдется кто-то, кому хуже, чем вам. Об этом тоже не стоит забывать. Конечно, лучше всего равняться на более сильных, но и этот метод иногда помогает.
0: Я думаю, что правильнее было бы выбрать себе образец для подражания среди спортсменов, учителей, известных людей. Ведь многие из них тоже сталкивались с трудностями на пути к успеху, но не остановились и не сдались.
1: Все правильно. Глядя на то, что уже кто-то сделал, вам будет проще поверить в себя. И еще, не забывайте о своих близких. Именно они должны быть для вас вдохновителями. Ведь если вы не верите в себя, то как они смогут поверить в вас?
0: И правда.
1: И самое главное, не стоит так отчаиваться и плакать по поводу своей неуклюжести и неумения что-то делать. Посмейтесь над этим. Вдруг ваше призвание быть клоуном и набивать себе шишки, принося другим людям радость и

0: и сели.
1: Смеяться над собой? Этого я еще не пробовала.
0: Так что не стоит пасовать перед сложностями. Вот композитора Анатолия Константиновича Лядова вообще отчислили из Санкт-Петербургской консерватории. Но он, тем не менее, ее закончил и вон какую красивую музыку написал.
2: Сказки наизнанку.
0: И еще раз здравствуйте, мои друзья. Это я, Морковка. Сегодня у меня в гостях домашняя кикимора, которая очень хочет, чтобы в руках любое дело спорилось. Но пока у нее это получается с трудом. Зато вижу, глазоньки заблестели и улыбка до ушей.
1: Здравствуйте, ребята!
0: Ну, а чтобы вы еще больше повеселели, я вас вкусненьким угощу. Вернее, вы сами все приготовите, а я буду только инструкции давать и комментировать. А ребята могут также готовить под надзором родителей.
1: Ой, я сама? Готовить?
0: Боитесь?
1: Очень, но я готова. Я же решила идти до конца.
0: Вот и славненько. Итак, лучшее блюдо для поднятия настроения – блины с шоколадом и бананом. Знаете почему?
1: Потому что многие любят шоколад.
0: Потому что банан содержит гормон радости, шоколад способствует выделению гормона счастья, а блин...
1: похож на солнышко!
0: Тоже верно!
2: Этот сказочный вкус!
0: Итак, разберемся сначала с продуктами. Возьмем стакан кефира, стакан муки, яйцо, немножко сахара и соли, разрыхлитель и подсолнечное масло.
1: Это, как я понимаю, для самих блинов. А для начинки что?
0: Как что? Бананы и шоколад. Но сначала займемся тестом. Перемешиваем вилкой в большой чашке все мокрые компоненты, то есть яйцо, кефир и растительное масло.
1: Ой, а у меня как в сказке, яичко упало и разбилось.
0: Только плакать не начинайте, у нас еще есть. Только не поскользнитесь теперь. Когда первая часть рецепта выполнена, беремся за вторую. Для этого в другой мисочке смешиваем все сухие компоненты, то есть сахар, разрыхлитель, муку и соль. Потом соединяем с нашей уже готовой мокрой смесью.
1: Я, конечно, все смешала, но у меня тесто с комками получилось.
0: А чтобы тесто стало более однородным, можно воспользоваться миксером или блендером. Теперь осталось испечь блины. Разогреваем хорошенечко сковородку, смазываем, наливаем тесто и жарим блинчик сначала с одной стороны, затем с другой. И ничего страшного, если первый блин вышел комом.
1: А если у меня и восьмой блин выходит комом?
0: Значит, надо расслабиться и печь комочки. Ну-ка, дайте попробую. Вкусный комочек, хотя внутри сыроват.
1: Интересно, а как в этот комочек теперь банан и шоколад завернуть?
0: Интересный вопрос.
1: Ой-ой-ой, я придумала. Я просто все вместе в этот ваш блендер положу и смешаю.
0: Ай-яй-яй, крышку на блендер. Ай, поздно. Все стены теперь в этом тесте.
1: А вкусно. Лизните.
0: Ну нет, я не стану лизать стену. Надо поскорее все убрать. До скорой встречи, друзья. Это были сказки наизнанку и я, Морковка.
1: Ой, правда, очень вкусно. И настроение поднимает.
0: Ну ладно, подвиньтесь. Действительно вкусно. Видел бы кто, Морковь и кикимора лижет стену.
2: Сказки наизнанку.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.

0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт детифм.ру
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
7: ООО «Система ПБО 0+.»
8: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
10: Делимся платежным счетом Сбери с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: Реклама.
12: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
13: Буратино и Щелкунчик,
14: Чиполлино и Аладдин,
13: Колобок и Курочка Ряба,
14: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
13: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
14: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
13: Подробности на сайте muspuppets.ru.
15: Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
16: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
17: Мама! Папа!
18: Бабушка!
17: Дедушка!
18: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
16: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Выбрасывать найденные вами камушки не следует. Удивительная история случилась в Австралии. Папа с дочкой отправились на прогулку. Девочка нашла на земле какой-то камушек, принялась увлеченно его пинать. Вскоре шалунья присмотрелась к находке и спросила папу, уж не золото ли она нашла. Мужчина рассмотрел камень внимательно и изумился. Это действительно был самородок. Когда его отнесли на оценку, выяснилось, девочка пинала по тропинке камушек ценой 25 тысяч долларов. Если перевести в рубли, получится больше 2 миллионов. В ближайшее время семейство намеревается, во-первых, продать золотой слиток и купить себе много всяких нужных вещей. А во-вторых, вернуться на то же место. Вдруг удастся найти еще один дорогой камушек. Ну а вы, ребята, не завидуйте. Может, золото не всякий найдет,

0: Но я уверена, удача вам обязательно улыбнется.
1: А знаете ли вы, что...
0: Стало известно, кто самый умный среди беспозвоночных животных, всяких слизней, улиток, медуз, морских ежей и прочих им подобных. Оказывается, главными умниками в мире беспозвоночных являются осьминоги. Улитки, слизни и беззубки им в подметки не годятся. Более того, умственные способности осьминогов сравнимы с разумом позвоночных, например, обезьян и слонов. Осьминоги умеют делиться едой, они самостоятельно убирают свое жилище, выметая струей воды мусор, а отходы складывают в отдельную кучу снаружи. Они способны различать геометрические фигуры, выбираться из сложных лабиринтов. Они также учатся друг у друга и поддаются дрессировке. Так и подумаешь, не завести ли вместо аквариумных рыбок домашнего осьминога? Пусть задачки по математике решает. Впрочем, жизнь у этих животных очень коротка. Живут они по 2 года, а 4-летки считаются древними дедушками.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Коты умеют не только мурлыкать и царапаться. Котик, которого зовут Ай-Фэй, живет в Китае. Он уникален тем, что может передавать эмоции. Его хозяйка заметила, что кот совсем по-человечески умеет хмуриться, заинтересованно слушать, радоваться, изумляться, сердиться. Девушка решила поделиться своими наблюдениями в интернете. Завела котику собственную страничку в Инстаграме и стала размещать там его фото. Сейчас у Ай-Фэя уже более 30 тысяч подписчиков. В комментариях к кошачьим селфи они пишут, что кот передает эмоции лучше, чем многие голливудские актеры. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, я Катя Знайкина. Лето – лучшее время, чтобы заметить, сколько прекрасного вокруг. Остановитесь на минутку, посмотрите, как ветер играет с листвой, и улыбнитесь этому дню. Знаете, что самое восхитительное на свете – это улыбка. Улыбайтесь чаще и увидите, как мир сразу станет теплее и добрее.
2: Каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: нашествие Батыя на Русь.
1: С самого утра неспокойно в Коломне. Тревожно звонят колокола. Собираются на площади люди. На всех один разговор, одна беда. Ночью прибыли гонцы из Рязани. Говорят, идет с востока народ неведомый, страшный, числом велик, нравом дик. Идет, что метлой метет, царство разоряет, города в пыль стирает. Где ступает он, слышен плач да стон. И не нашлось до сих пор такой силы, которая смогла бы устоять перед ним. Погляди вперед, то не солнце встает, не рассвет алеет, а Рязань тлеет.
0: В 1237 году отряды монголов появились на южных границах Рязанского княжества. Великий князь Юрий Игоревич попросил помощи у своих соседей. Но лишь немногие откликнулись на его призыв. Не было между русскими князьями согласия. Каждый надеялся на себя, на свою дружину и высоту крепостных стен. Встречать непрошенных гостей рязанцам пришлось в одиночку. В декабре враги подошли к городу. Ордынский хан Батый предложил его защитникам сдаться. Каждого, кто выйдет к нему с поклоном, обещал оставить в живых. Взамен только и потребовал, что ключи от города да выкуп с каждого двора. На это жители Рязани отвечали: «Когда нас тут не будет, тогда все ваше будет».
1: 6 дней и ночей продолжается жестокая сеча. Храбро борются рязанцы, но с каждым часом тают их силы. Слишком настойчив и яростен враг. Слишком много воинов привел с собой Батый. Однако держится Рязань, не сдается. Разгневался хан Батый, приказал выкатить в поле камнеметные машины. Ударил в стену огромный валун, дрогнула стена, застонала. Ударил второй, пошла по стене трещина. Ударил третий, и рухнула стена. С победными криками устремились в пролом враги. Несколько дней они грабили и жгли город. Некогда цветущая Рязань превратилась в огромный костер. «Вы куда летите, вороны? Вы куда летите, черные? Не в мою ль родную сторону, где звенят клинки точеные? Не за щедрую ли поживую, не за кровушкой ли служивую? Где другим воевать, вам одним пировать?»
0: Князья так и не смогли объединить силы и дать решительный отпор врагу. Вслед за Рязанью пали Коломна и Москва, Владимир и Суздаль, Ярославль и Ростов. Нависла беда над великим Новгородом. Всего в 100 верстах от него стояла монгольская рать. Но не решился Батый вести свое войско дальше. Дорого обошлись ему прежние победы. Разграбив новгородские пределы, монголы двинулись обратно в степь. Никогда прежде не знала Русь такого опустошения. Богатые прежде города лежали в руинах. Многие из них так и не были отстроены заново. Некому было вернуться в родное пепелище и начать новую жизнь. Никто не спасся. Все полегли здесь.
1: Старый город, древнее селище. Через 100 осеней и весен здесь тебя уже никто не ищет. Никому ты стал не интересен. А когда-то, помнишь, было время, и сейчас тебе порою снится, как огни сигнальные горели над рекой. Ты был тогда столицей. Что нам от тебя осталось? Крохи, старый крест из камня у дороги, избы Николаевской эпохи, вот, пожалуй, все твои немногие. И давно уже в холмы простые превратились гордые курганы, пепелища скорбные остыли.

0: Только ветер, брошенным арканом, все свистит и кружится над полем. Плачет обезумевший вдовою, да поет, как пели перед боем, знавшие, что не вернутся войны.
1: Год спустя Русь пережила еще одно нашествие монголов. На этот раз были захвачены и разграблены Киев и Чернигов. Разрушительной волной прокатилась Орда по Южной Руси. Наступило тяжкое время, которое вошло в историю как «Монголо-татарское иго». Русские князья признали себя данниками великого хана. Никто из них не имел права наследовать власть без его одобрения. За ярлыком на княжение нужно было ехать в Орду. Такой была расплата за междоусобицы и нежелание примириться ради общего дела. Пройдет целых 3 столетия, прежде чем Русь сможет подняться на борьбу с иноземными захватчиками.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Лето надо пить не торопясь, медленно. Как пьется холодный лимонад из запотевшего бокала. Как ледяное мороженое, которое нельзя взять сразу вот так засунуть в рот и съесть. Надо облизывать его с наслаждением, по чуть-чуть. Вот и с летом торопиться не надо. Почувствуйте его вкус. Насладитесь теплом и солнцем. Я, дядь Саша, шлю всем жаркий привет.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 5 августа с 18.30 до 19, 8 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: 1, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Черепахи умеют разговаривать!
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно!»
6: Все то, что неизвестно!
7: Каждый день на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Летом даже тучи выглядят добрее. Трава зеленее, солнце ярче, а звезды волшебнее. Оставайтесь на волне детского радио. Ваш летний волшебник Супер Гарик.

0: по интересам.
1: Сегодня я в гостях у человека, хобби которого – собирать пазлы. Но неужели эти огромные картины на стенах тоже собраны из крошечных фрагментов?
2: Конечно. Пришлось, правда, повозиться. Не зря же само слово «пазл» в переводе с английского означает «головоломка», «загадка».
1: Больше всего мне нравится вот эта пантера в джунглях.
2: Погладьте ее шкуру.
1: Ого, бархатистая.
2: А теперь смотрите на изображение старинного замка вон на той стене. Маленький фокус. Я гашу свет.
1: Надо же, силуэт замка светится в темноте.
2: Контур рисунка обработан специальной краской. Как видите, пазлов великое множество. Собирать их очень увлекательно.
1: Но у меня никогда не получилось бы правильно сложить столько кусочков. Ведь каждая ваша картина состоит, наверное, из 2-3 тысяч фрагментов.
2: Это еще что? Одна жительница Ирландии собрала пазл из 24 тысяч фрагментов. Эта цифра внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
1: А есть правила, которые помогают не запутаться?
2: Есть. Посмотрите на несобранные еще фрагменты. У большинства из них все края сильно изогнуты. Но у некоторых есть и ровные стороны.
1: Наверное, это те фрагменты, что будут с краю.
2: Точно. Так называемая рамка. Ее собрать легче всего. Поэтому с нее начинают, а потом уже продвигаются вглубь будущей картины. Кроме того, удобнее будет, если перед сборкой вы рассортируете фрагменты по цвету. Смотрите, голубые кусочки – это небо. Зеленые – трава. Зеленые, но темнее – лес.
1: Но трава и лес так похожи по цвету.
2: Неправда. Оттенки разные. Кстати, доказано, что те, кто любит пазлы, различают гораздо больше цветов, чем остальные.
1: Интересно, а кто вообще придумал пазл?
2: Первая такая головоломка появилась в 18 веке. Ее изобрел английский учитель Джон Спилбери. Он наклеил на дощечку географическую карту, а затем разрезал ее. Собирая фрагменты, ученики лучше запоминали названия стран.
1: Точно, я где-то об этом читал.
2: Тогда вот вам другой интересный факт. Несколько лет назад в Германии всем миром сложили пазл длиной почти 1,5 километра.
1: А знаете, на обратном пути обязательно куплю пазлы. Попробую собрать хоть небольшую картинку. Для начала.
0: Клуб по интересам.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Мальчишки и девчонки, привет! С вами Ириска. Лето прекрасно и в солнечную погоду, и в дождливую. Когда дождик барабанит по крыше, можно устроиться поуютнее с книжкой и наблюдать за танцующими каплями за окном. А после дождя скорее гулять, дышать свежим воздухом и искать радугу. Вперед к новым приключениям, мои дорогие исследователи и следопыты!
0: Лето!
1: Лето на детском радио.

0: Русское радио.
1: А кто наш лучший друг летом? Это велосипед!
2: Кручу, педали кручу! Ветер в лицо, солнце в глаза!
1: Куда поедем сегодня, Кипятоша?

0: хороших друзей.
1: Хороших друзей. Сколько на свете веселых затей.
0: Веселых затей.
1: Веселых затей.
0: Воздушные змеи,
1: жмурки, салки,
0: прятки, мячи,
1: чехарда и скакалки.
0: И просто, и просто, и просто скакалки. Ну просто, просто, просто, просто, просто. Всегда есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
2: Столько на свете хороших друзей.
3: Хороших друзей, хороших друзей.
0: Ведь столько на свете вкусных вещей.
3: Вкусных вещей, вкусных вещей.
2: Манная каша,
1: ситрон и рис, и компот, молоко.
0: Леденцы и сосиски, и просто, и просто, и просто сосиски. Но просто, просто, просто, просто, просто сосиски. Играть во все игры нельзя одному.
2: Кому?
1: Ведь только на свете веселых друзей.
2: Веселых друзей.
0: Веселых друзей. И столько на свете веселых зверей.
3: Веселых зверей.
0: Веселых зверей.
2: Слоны,
4: бегемоты,

0: воздушные змеи.
1: Жмурки и салки.
2: Прятки, мечи.
3: Шахардай, скакалки.
4: И просто, и просто, и просто скакалки. И просто, просто, просто, просто, просто скакалки.
5: Реклама.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно.

0: И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Kary.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kary. А вы?
1: ООО Kary. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids.com.ba стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Реклама.
5: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
6: Подробности на сайте robostancia.rf.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: Муж главный по ремонту.
11: Жена главная по ремонту.
10: Муж главный по ремонту.
11: Жена главная по ремонту.
12: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы, что...
15: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
13: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
14: Ужасно интересно.
16: Все то, что неизвестно.
13: Каждый день на детском радио.
17: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
18: В эфире детское радио. Детское радио.
13: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
14: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
19: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
14: А знаете ли вы, что...
19: Ученые создали для пчел домик с отоплением. Это искусственные соты со встроенным нагревателем и датчиком температуры. Как только становится холодно, включается отопление. Управлять им можно удаленно, повышая или понижая температуру на расстоянии, не беспокоя жужжащих жильцов. Ученые уже проверили работу умного домика. Поселили в него колонию из 4000 пчел. И все они благополучно пережили зиму. С помощью своего изобретения специалисты надеются спасти от исчезновения медоносных пчел, которые являются одними из самых важных и нужных существ на планете. Они производят полезный мед, а также опыляют третью часть всех растений на Земле.
14: А знаете ли вы, что...
19: Научить птиц петь может даже робот. Ученые создали робота для птиц. Это понадобилось для того, чтобы выяснить, как пернатые учатся пению. Раньше исследователи для этого использовали динамик и компьютер. Включали птичьи трели и изображения других птиц на экране. Но этого оказалось мало. Ученые пришли к выводу, что пение включает в себя гораздо больше, чем просто звуки. Это и движение клюва, и горла, и правильная поза. Все как у людей. Поэтому исследователи и сделали робота, который ведет себя как настоящая птица. Он как две капли воды, похож на зебровых зябликов. Сажают его на насест рядом с живыми птицами, и он щебечет. Молодые особи за ним внимательно наблюдают и стараются подражать. У железной птицы есть имя – Робо Финч. Будем надеяться, он научит Ташек пению.
8: Ужасно интересно.
16: Все то, что неизвестно.
14: А знаете ли вы, что...
19: Музыкальные видеоигры улучшают память у пожилых людей. Ученые вместе с музыкантами создали компьютерную игру Rhythmicity, что переводится с английского как «ритмичность», для виртуального обучения игре на барабане. Игрок должен стучать пальцами по экрану планшета, повторяя заданный ритм. Эта игра, как оказалось, улучшает память у пожилых людей. После 2 месяцев игры они лучше запоминают лица, а также пин-коды от своих карт и номера телефонов. А все потому, говорят ученые, что мозг любителей видеоигр работает активнее и быстрее. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа.
8: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
13: Много песен на детском радио.

0: радио.
1: Мои близкие друзья, слушатели детского радио, с вами Ириска. Пришло время придумать летнюю сказку. Жили-были, а дальше ваша фантазия. Про драконов, принцесс или говорящих котов. Лето – время для самых волшебных слов.
2: Лето на детском радио.

Привет, ребята! Давненько мы с вами не виделись. Ой, вы не поверите, за это время на конференцию по геологии успел съездить. Важную, между прочим. Там, правда, казус произошел. Один студент сказал, что металл Индии открыли в Индии. Вот смешно. Что, не понимаете, что тут смешного? Ладно, садитесь. Сейчас я вам расскажу, в чем тут дело.

Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, смотрите, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: На самом деле Индии, хоть это металл, конечно, редкий и необычный во всех смыслах, открыли не в далекой Индии, а в Германии. И с Индией он, несмотря на название, совсем не связан. Ну, или совсем чуть-чуть. Смотрите. Индий назвали в честь цвета индиго, фиолетово-синего. Цвет, в свою очередь, получил название в честь растения, которое как раз в Индии и встречается. Но тут скрывается хитрость. Цвет это металл Индии вовсе не синего, а серебристого. Зато линия синего цвета встречается у Индии в спектре. Как? Не знаете, что такое спектр? Да нет, ну не верю. Ну, вы все, ребята, точно видели радугу после дождя. Радуга — это и есть самый настоящий спектр. Белые солнечные лучи проходят через капельки дождя и превращаются в разноцветные линии на небе. Спектр есть не только у солнца и звезд, но и у разных элементов в нашей земной коре. Опыты со спектром помогали ученым узнать состав минералов. Так вот, немецкие ученые Райх и Рихтер искали в спектре одного соединения зеленый цвет, характерный для металла таллия, а нашли вместо этого ярко-синюю линию. Оказалось, что она принадлежит новому металлу, ну, Индию, конечно. Открытие Индии приписали сразу двум ученым – Фердинанду Райху и Теодору Рихтеру. А вы знаете, что еще любопытно? Один из двух ученых, профессор Райх, был дальтоником, то есть не умел различать цвета. Все результаты исследования записывал его ассистент Рихтер. Вот такая история. Но изучение нового металла продолжалось, и вскоре, помимо ярко-синего цвета, в спектре у Индии обнаружилось много других необычных свойств. Чтобы разрезать индий, особых сил не требуется, ведь металл этот очень мягкий, почти как пластилин. А при сгибании он издает необычный хруст. Больше ни один металл так себя не ведет. Кто-то даже говорит, что индии можно надкусить, зубы не испортишь. Ну, я вам, конечно, такого ни в коем случае не рекомендую. Да и к тому же, вряд ли у вас, ребята, кусочек индии окажется. Металл это редкий и очень-очень дорогой. Первым делом индий разглядели производители зеркал. Зеркала, куда добавили этот металл, почти не искажают изображение. Еще индии используют при изготовлении автомобильных фар и двигателей. А еще для экранов наших современных компьютеров и телевизоров. Такие экраны называются жидкокристаллическими. Что касается добычи, вот тут с индием возникает много сложностей. Металл этот не встречается отдельно, только в свинцово-цинковых или оловянных рудах. Основной источник индия – так называемые цинковые обманки. Это такие минералы серого цвета, в составе которых есть цинк. Индий получают во время переработки цинковой руды. А вот дальше начинается самое интересное. Чтобы отделить индий от цинка или олова, могут использовать метод цементации. Сначала добытое сырье превращают в раствор, а затем отделяют от других металлов с помощью особой цинковой пыли. Это очень сложно. Ну, когда-нибудь потом подробно расскажу. Индий для России металл редкий. Больше всего

0: добывают его в Китае, Японии и Южной Корее. Как вы, может, слышали, эти страны славятся своими технологиями. Там производят и автомобили, и компьютеры, и телевизоры, и смартфоны. Еще Индии встречается в Канаде, в стране к северу от Соединенных Штатов Америки. Индий – это серебристый металл с фиолетово-синей линией спектра. Металл этот очень мягкий. Индий нужен для производства зеркал, автомобильных фар и экранов компьютеров и телевизоров. Добывают его вместе с цинком, свинцом и оловом. Индий – металл очень редкий и очень дорогой. Вот. Так. Ой, сколько времени?
1: Сколько?
0: Ой, так мне ж музей пора открывать, а я тут с вами болтаю. Так, пойду, в общем, проверю все, а заодно подумаю, о чем мне вам еще рассказать. Все, пока.

0: песен на детском радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: поила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хреньше слегка.

0: Каждый родитель желает знать.
1: Все в порядке, спасибо зарядке. Давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Помогу вам я, физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера, Владимир Бондаренко.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
4: мультики!
3: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
0: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым

0: Ру. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
1: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Лето на детском радио.
4: Летом хочется мороженого, даже если уже съел одно. Хочется купаться, даже если только что вышел из воды. Хочется гулять сразу после прогулки. Это Супер Гарик. И прямо сейчас приглашаю вас прогуляться по волнам детского радио.

вы знаете, что изготовить пластилин можно и дома? Записывайте рецепт. Берем стакан муки, полстакана соли и полстакана воды. Теперь смешиваем соль и муку, добавляем понемногу воду и тщательно растираем. Что, говорите, похоже на тесто? Так это и есть тесто, только оно несъедобное, уж очень соленое. А вот лепите из него, пожалуйста. Чтобы сделать наш пластилин цветным, добавим в него краски, гуашь или акварель. Вот и все, пластилин готов, можно лепить. А как закончить лепку? Не забудьте высушить готовые фигурки на солнышке. Они затвердеют и будут храниться долго.

детям выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

0: радио.
1: Привет, мои веселые друзья! С вами Ириска. Лето – это время дружить и играть, строить замки из песка, бегать по траве, смеяться и больше общаться. С друзьями лето еще интереснее.
0: Лето на детском радио.

0: Радио.
1: Привет, я Катя Знайкина. Ребята, посмотрите вверх. Облака сегодня фантастические. Попробуйте угадать, на кого они похожи, и придумайте про них свою волшебную историю. Фантазируйте, мечтайте и отдыхайте по полной.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку». 3

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
1: Мам, только не выключай!
0: Детское радио живет.
2: Детское радио любит вся семья.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Найдено универсальное успокоительное. Найдено лучшее успокоительное для тех, кто пишет контрольные и сдает экзамены. Оказывается, чтобы собраться с мыслями и перестать нервничать, нужно предварительно пообщаться с собакой. Эту теорию ученые проверили на студентах. Молодых людей просили перед каждым экзаменом и после него поиграть с собакой не менее 15 минут. За самочувствием студентов наблюдали 2 недели. Результаты оказались впечатляющими. Участники эксперимента перестали бояться экзамена. Даже через 10 часов после общения с собакой настроение у них было отличным, и экзамены они сдали хорошо. Студенты, которые не общались с животным, таким результатом похвастать не могли. Медики давно заметили, что животные в доме улучшают самочувствие людей. В европейских странах даже придумали пет-терапию – использование кошек и собак для борьбы с болезнями. Общаясь с ними, люди испытывают радость и больше двигаются. В этом секрет успеха, говорят ученые.
1: А знаете ли вы, что...
0: Кто много рисует... Тот многое помнит. Чтобы лучше запоминать, надо рисовать, утверждают ученые. Для эксперимента пригласили учеников, которым за 40 секунд нужно было запомнить список из простых слов, таких как яблоко, земля, мама и так далее. Половине группы предложили для лучшего запоминания эти слова записать. Другой половине надо было нарисовать картинки, помогающие запомнить каждое слово. В конце ребят попросили вспомнить как можно больше слов из списка. Те, кто рисовали, запомнили почти весь список. Те, кто просто писал, воспроизвели чуть больше половины слов. Дело в том, что рисуя, мы делаем движения руками, смотрим глазами, при этом что-то слушаем и о чем-то говорим. Поэтому рисование оставляет более глубокий след в памяти, говорят ученые.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Скоро в баскетбол будут играть роботы. Инженеры создали идеального баскетболиста. Это робот, который безупречно исполняет штрафные броски. Программисты проверили своего электронного забивалу в игре со спортсменами японской баскетбольной команды «Альварк Токио» и сняли все на видео. На кадрах видно, что робот при броске ведет себя как профессиональный баскетболист. Приседает, сгибает ноги в коленях, после этого распрямляет ноги и руку и завершает бросок движением кисти. Тесты показали, игроки-люди ошибались в броске, а робот никогда. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Здравствуйте, ребятки. Если вы спросите, дядя Саша, вот есть ролики, самокат, скейтборд, что ты выберешь? А я отвечу, велосипед. Потому что нет ничего лучше для почтальона, чем велосипед.
0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 9. Забытая флешка.
1: Шерлок Симофорыч, у нас чрезвычайное происшествие.
2: Что случилось?
1: Иду в контору, дождь накрапывает, и тут ко мне девочка подбегает, плачет и говорит: брат потерялся, вы не видели мальчика в зеленой куртке? Ну, я ее в охапку и сюда, вот это Маруся.
2: Маруся, успокойся и расскажи, как это произошло и где?
3: Ну, мы шли по парку, я держала Антошку за руку, остановилась шнурок завязать, отпустила его, наклонилась. А потом смотрю, его нет.
1: А куда он мог пойти? Вы же шли куда-то.
3: Мы дома сидели. Я уроки делала. Антошка в новую игрушку играл. А потом от мамы письмо пришло. Телефон у них там не работает. Мама написала, что ей придется задержаться на работе до утра, потому что она забыла дома флешку. Тут еще не кстати гроза началась, электричество выключилось, ни света, ни интернета.
2: И вы решили пойти гулять?
3: Антошка почему-то захотел. Мне говорит, надо свежим воздухом дышать. Я в такую погоду не пошла бы, но взяли зонты и...
2: А мама далеко работает?
3: Да тут две остановки на электричке. Центре.
2: Так, я пройду от парка до железной дороги.
1: А мы с Марусей к ним домой. Будем ждать там.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Странно. Для чего-то же ему понадобилось вытаскивать сестру из дому в такую погоду. А может, все просто? Стрелка Семеновна?
4: Антон пока не вернулся.
2: Понятно. Вот что, попросите Марусю посмотреть, мамина флешка на месте? И какого цвета зонт Антона?
4: Сейчас посмотрю.
2: Жду.
4: Зонт Антона маленький, черный. Но он, видимо, в торопях-то ошибся и взял большой, ярко-желтый. Да, и флешку не нашли. Пропала.
2: Это прекрасно.
4: Что ж тут прекрасного? Мальчик пропал.
2: Потом объясню.
1: Марусь, не плачь. Все будет хорошо. Шерлок Симофорыч обязательно найдет Антошку.
2: Ну что, встречайте.
3: Антошка, ну где ты был? Я же волнуюсь.
5: Ну я не специально, я же...
2: Хотел к маме поехать отдать флешку, чтобы она на ночь не оставалась на работе.
5: Да,
3: но почему ты мне об этом не сказал?
5: Ты бы не пустила меня одного.
3: Конечно, я же знаю, что все электрички уже ушли, и новых не будет до утра.
1: То есть ты взял флешку и, используя момент, удрал? Понятно. Но где же вы его нашли, Шерлок Симофорыч?
2: На станции Антона не оказалось, но дежурный мне сказал, что полчаса назад с запасного пути в депо отправился технический поезд.
1: И Антон?
2: Понимая, что поезд уходит, просто ухватился за сцепку между вагонами и поехал.
1: За сцепку? Между вагонами? Да это же очень опасно! Этого же, ну, категорически нельзя делать, Антон!
5: Да, дождь шел, и было скользко. Я чуть не упал.
1: Вот видишь? А если бы на рельсы упал? Представить страшно. Между вагонами это тебе не на диване мягком сидеть. Дождь, не дождь, неважно. Везде металл, движущиеся предметы. Оступиться, не удержаться, удариться можно запросто.
5: Честно, я так больше не буду.
1: Верю, но продолжай. И куда приехал?
5: В депо.
2: Где я его и нашел. Мокрый, испуганный. Ну, шутка ли, Стрелка Семеновна, между вагонами целую станцию проехать? Да под дождем.
1: Шерлок Симофорыч, а как вы вообще догадались, что он на поезд запрыгнул?
2: Зонт. Когда вы сказали, что он взял не свой маленький, а большой, я подумал, а зачем?
5: Чтобы мы с мамой вместе под ним уместились.
2: Да, ведь зонт рассчитан на двоих.
5: Но ветер его...
2: вырвал его из рук. Пройдя вдоль путей, я его нашел, и все встало на свои.

0: места.
1: Забытая флешка, желтый зонт. Гениально.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
3: Продолжение следует.

0: лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Прохладная подушка ночью после жаркого дня – это настоящее маленькое чудо.

0: считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Как поют ведущие детского радио?
2: Детское радио, радио, радио, я. На детском радио вместе ты и я.
1: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.

0: сниму на суточную.
1: 6+.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
5: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
4: А еще в Челябинске, Воронеже

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Всем привет! Я диджей Алло Алена. Ребята, обязательно летом побегайте босиком по мягкой траве. Это так приятно вашим пяточкам.

0: века, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Ух ты! Молнии через все небо!
3: За молниями наблюдаешь, сосед? Ха. Стало быть, подросла достойная смена Тесле.
2: Здравствуйте, деда Коля! А кто такой этот Тесла?
3: Современники называли его человеком, который изобрел 20 век, и считали его великим ученым. А начиналось все так. В середине 19 века жил на свете мальчик, который, как и ты, не боялся грозы и любил наблюдать за молниями. Еще в детстве он поклялся, что разгадает их секрет.
2: Ему это удалось?
3: Представь себе, повзрослев, он не только раскрыл тайны небесного электричества, но даже сам научился полностью

0: улучшать его. Сконструировал специальные машины, способные рождать молнии и передавать энергию на расстоянии. Его даже прозвали повелителем молний.
1: Вот это да! Как волшебника!
0: А он и был чуточку волшебник. Проводил свои научные эксперименты в башне. Придумал множество вещей, которые в ту пору казались волшебством, а сейчас используются повсеместно. Электродвигатели для электропоездов, трамваев, троллейбусов, электрогенераторы для электростанций, мобильные телефоны и зарядные устройства для них, радио, телевидение, интернет. Все это идеи нашего ученого. И звали его Никола Тесла.
1: Никола, ваш тезка.
0: Точно.
1: Вот так история. А не сгонять ли мне в прошлое?
2: Старинные часы, время назад.
1: Вот это техника! Какие-то огромные колеса крутятся, а вокруг искры летят. А в центре комнаты стоит железная клетка, и по краям шесты. Вот бы разузнать, как все это работает. И главное, зачем? Ой, кто это?
0: Так, запишем. Эксперимент номер 553 по созданию шаровых молний. Подбавим мощности.
1: Вот это да! Внутри клетки светящиеся шары появились.
0: А теперь отправим молнии туда, где им полагается быть, в небо. Так, ой, куда же подевалась моя тетрадь с расчетами? Неужели в кабинете оставил? Ладно, пойду за ней.
1: Кажется, я один.
2: Путь в науку свободен, профессор Марковкин.
1: Какая машина интересная. Табло со стрелочками, рычажки всякие. А что будет, если вот этот рычаг вверх потянуть? Ой, шаровые молнии! Все в один большой шар собрались! Ой, он растет! Сейчас взорвется! Как же назад все вернуть?
0: Что за безобразие? Кто здесь? И кто трогал мое оборудование?
1: Простите, господин Тесла, это я, Рома Марковкин. Я не нарочно.
0: Кто подослал тебя шпионить за мной, негодный мальчишка? Признавайся! Если это Джон Морган, который запретил мне пользоваться башней и отказался оплачивать дальнейшие мои исследования, то передай ему, наука не может стоять на месте. Если меня не пускают сюда днем, я буду приезжать ночным поездом, но все равно я продолжу опыты в лаборатории.
1: Нет, я не шпион, я сам по себе. Хотел посмотреть, как вы работаете.
0: Ах, он хотел посмотреть. Ладно, господин ходячая катастрофа. Подай мне тот чемоданчик с инструментами и пойдем проверять мою машину переменного тока. Так, вроде все отремонтировали, машины в порядке. Да не хотелось бы мне повторения 1895 года. Тогда у меня погибло редкое оборудование, а вместе с ним и рукописи.
1: Как же так?
0: Случился пожар, моя лаборатория сгорела. В течение нескольких часов огонь уничтожил результаты многих лет моего труда. Я оказался на грани разорения. Но вот тебе урок номер один, Рома Марковкин. Ни при каких обстоятельствах нельзя падать духом. И всегда надо верить в свои силы. Имей мужество продолжать начатое дело, даже когда тебя постигла неудача. Я по памяти восстановил тогда все свои сгоревшие рукописи.
1: Вот это да!
0: А вот тебе урок номер два. Даже самую мощную энергию возможно приручить, но использовать ее нужно со смыслом. Например, вызывать дожди в пустыне, освещать небо над морскими маршрутами, питать энергией автомобилей и небесные летательные аппараты, даже осуществлять межпланетные коммуникации, а не просто кидаться молниями, куда Бог пошлет. Ладно, мне пора возвращаться к работе. Для науки дорога каждая минута. Нужно многому учиться и упорно работать.
1: Спасибо!
2: Старинные часы. Время вперед!
1: Ну и влип я сегодня в историю. Побывал учеником великого волшебника. Видел его за работой. Помогал чинить оборудование. Настоящее приключение.
3: Как Марковкин в историю влип.

0: Лето на детском радио.
1: Это почтальон дядя Саша. Приветствую всех на волне детства. Вы только что включили свой радиоприемник и правильно сделали, потому что песни нам строить и жить помогают.
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

Всем привет, я диджей Алло Алена. Ну что, друзья, в горы? Походы в горы дарят красивые виды и чувство свободы.

для красы, или вздохнуть, или чихнуть без носа на

0: Свой ют. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. И неряху мы узнаем без труда. Грязный нос неряху выдаст нам всегда. Плаксу видно даже, если нету слез, обязательно у плаксы красный нос. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. Ха!
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята. Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
2: Реклама.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
2: Реклама.

0: Буратино и Щелкунчик,
1: Чиполлино и Аладдин,
0: Колобок и Курочка Ряба,
1: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
0: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
1: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
0: Подробности на сайте muspuppets.ru.
2: Категория 0+.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
5: «Ноль плюс».

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Запрещают громко говорить теперь не только людям, но и собакам. Ну, не говорить, конечно, но все равно грустно. И как тут не грустить, если тебе запретили лаять? Тихо поскулить или разок-другой тяпнуть еще допустимо. А вот громкий и долгий лай под строгим запретом. Такое распоряжение дал глава одного французского городка. Он пояснил, что ничего против собак не имеет. Но хозяева должны дрессировать своих питомцев, чтобы те уважали отдых других жителей. Все началось после конфликта с хозяйкой сразу нескольких собак, которые лаяли наперебой. Теперь запрещено не только гавкать, но и оставлять животных одних дома. Нарушителям придется заплатить небольшой, но весьма неприятный штраф.
2: А знаете ли вы, что...
0: Призыв «Не надо мусорить» теперь актуален и для космонавтов? Ученые обнаружили пустой пакет в космосе. Неожиданную находку заметили с помощью мощного телескопа. Такие приборы позволяют разглядеть дальние планеты, не говоря уж об объектах рядом с Землей. На этот раз в объектив попался пакет. Ученые думают, что он случайно вырвался из люка космического корабля. Но пока не определились, как именно это могло случиться. Вообще, мусора в космосе очень много. В основном это неработающие спутники, кусочки ракет и потерянные приборы. Все это годами летает вокруг нашей планеты и изредка падает на Землю. Но волноваться не стоит. До поверхности Земли ничего не долетает. Обломки сгорают в атмосфере.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Существует список самых снежных городов мира. Ученые составили такой рейтинг. Удивительно, но России вообще нет в этом списке. Хотя наша зима, особенно в некоторых регионах, очень снежная. Первое место занял японский город Аомори. Снегопад здесь идет почти полгода, и сугробы достигают 8 метров. Это примерно 3 этажа жилого дома. Плюс, благодаря ветру, падающий снег приобретает причудливые формы. И над землей начинают возвышаться белые фигуры. Их называют снежными монстрами.

0: второй строчке рейтинга еще один японский город – Саппоро. Здесь бывают 5-метровые сугробы. И третье место тоже досталось японцам. В десятке самых снежных есть еще города Канады и Соединенных Штатов Америки. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Тихон, ну посиди тихонечко. Если ты научишься читать хотя бы по одной книжке в месяц, ты быстро привыкнешь и будешь чувствовать себя вполне образованным гномом.
4: Ну нет, я хочу бегать, прыгать, веселиться, а не за книжками пылиться. Жуткое скукотища. О чем хоть читаешь, дружище?
3: Я читаю о геолого-разведке.
4: О разведке? О, вот это да! Шпионская книжка у кота. Круто!
3: Она не о шпионах, а о геологах. Тихон, о поиске полезных ископаемых.
4: Дай книжку поглядеть.
3: Нет.
4: Ну, дай. Ну, пожалуйста. Ну, по-хорошему. Ну, да, ну, дай ты. Ну, да что ж ты...
3: Эх ты...
4: Ой, порвалась книжка. Рыжик, только не начинай. Сейчас все исправим. У Артема клей есть. Мы ее склеим, как новое будет.
3: Ох, дремучий ты, товарищ Тихон.
4: Зато ловкий. Смотри, как ровно обложку оторвал.
3: Нечем тут Тихон гордиться, а я начинаю сильно сердиться. Ты думаешь, сила есть, так и ума не надо. Ты что, плохой мальчишка из детского сада? Вся твоя фантазия уходит на безобразие. Ведешь себя, как хулиган и задира. Забыл, что здесь приличная квартира.
4: Рыжик, Рыжик, ты чего? Ты тоже можешь стихами говорить.
3: Я еще и не так умею.
4: Вот, только не надо мне угрожать. Успокойся, я все сделаю. Вот и клей я уже достал. Только без лап. Ой, спасите, помогите, караул.
3: Стой. Незачем так шуметь. Лесное недоразумение, а не гном. Теперь клей разлил на ковер.
4: Я все испортил. Опять. Но честно, готов исправлять. Я больше не буду шуметь, а только смирно сидеть. У тебя хорошее воображение. Прошу, найди выход из положения. Рыжик.
3: Ладно. Значит так. Разлитый канцелярский клей можно отмыть теплой водой. Нужно добавить немного стирального порошка или жидкого мыла, взять щетку и почистить.

0: и этим раствором ковер.
1: Ух, притащил ведерко. Начинаю уборку. Кстати, Рыжик, ты про какие-то ископаемые говорил. А что это?
0: Ископаемые – это то, что лежит в земле миллионы лет. Например, кость древнего животного. Скажем, мамонта. А есть полезные ископаемые, потому что они пользу приносят. Песок, мел, нефть, природный газ.
1: Лови мышка, не нас. Вот и все. Я уже ковер очистил от канцелярского клея. Прости мне мою критичность, но ты, Рыжик, скандальная личность. Из-за ерунды всполошились. А проблемы раз и решились.
0: Решились? А как теперь книжку заклеивать будем?
1: Закончился клей. Нет больше идей.
0: Как это нет? А прозрачный скотч?
1: Прозрачный скотч нам сможет помочь?
0: Одна операция и решена ситуация. Без напряжения, в одно движение. Есть желание вернуть книге нормальное состояние. Вот он. Давайте не рулон.
1: Скотч, давай, вылезай, вылезай. Рыжик, когтем его отрезай. Прикладывай аккуратно, чтоб было ровно и опрятно.
0: И все-таки, Тихон, когда в следующий раз что-то будешь делать с клеем, надо сначала застелить бумагой или пленкой рабочее место, чтобы ничего не испачкать. А одному с клеем лучше вообще не связываться. Лучше позвать взрослых.
1: Звать? А зачем? Уже нет проблем. Раз, два и все дела. Заклеили книгу, и книга цела.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
5: Старинные гавайские песни в исполнении аборигенов.
6: Давайте, подпевайте. Только чур не сгоряча.
7: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю.

Радостные аплодисменты. Да, с удовольствием огромным мы приехали сюда. Отпустите нас отсюда, будем очень

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Брезня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Реклама.
9: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
10: Лето

0: и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите! Подробности на сайте
1: robostancia.rf. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
3: Мама! Папа!
4: Бабушка!

0: гостях у сказки.
1: Ветер, король ветров. Словацкая народная сказка. Где-то, когда-то жил король, и были у него сын да дочка. А что это была за парочка? Парнишка словно солнце красное, а девочка словно зоренька ясная. Как пойдут брат с сестрой рука об руку по саду прогуливаться, старому отцу утешение, всему свету загляденье. Поехал раз король со своей дочкой покататься, да налетел на них вихрь. Принцесса-то из коляски и пропала. Король кричит, по сторонам озирается, а ее уже и след простыл. Король во все концы слуг разослал. Те по стране рыщут принцессу, как иголки в стоге сено ищут. Нигде найти не могут. Загоревал король. Плачет, причитает. А сын ему говорит: «Ах, батюшка, и у меня ведь на сердце камень. Но ты не убивайся, надежды не теряй. Я сам отправлюсь сестру искать. Может, где и отыщу?» Король сына благословил, оружие дал, в дорогу собрал. Идет принц через горы, через долины, кличет сестрицу, всех встречных, поперечных расспрашивает, не видал ли кто, не слыхал ли кто, но о сестре ни слуху, ни духу. Ходил, ходил по горам, по долам и добрался, наконец, до большого озера. А там стая уток плавает. Сдернул он ружье с плеча,

0: прицелился в самую большую. «Стой, добрый молодец, стой! Не убивай меня, я тебе еще пригожусь!» — кричит ему утка. «Я ведь знаю, куда ты путь держишь. Ступай вот этой дорогой, твоя сестра в замке у ветра!» Удивился принц, повесил ружье на плечо и дальше зашагал. Идет, бредет, вдруг встает на его пути большой муравейник, пройти мешает. Стал принц его ворошить. Муравьи забегали, забеспокоились. Тут вылезает большой муравей с крыльями и говорит: «Не круши мой дворец, добрый молодец! Обойди его с правой стороны, а я тебе еще пригожусь!» Улыбнулся принц таким речам и оставил муравейник на месте стоять. Шел он, шел и добрался до лесных дремучих зарослей. Так запутался, что не знает, куда податься. Видит тропочка, да и ту сухой пень заторосил, а в том пне полным-полно пчел. Выхватил принц острый меч, хочет пень порубить, но тут вылезает королева пчела. «Не тронь, добрый молодец, мой дом, обойди его с правой стороны, а я тебе отслужу». Послушался принц, обошел пень и стал себе дальше путь прокладывать. Пробрался он, наконец, сквозь чащобу и видит на голой вершине высокий замок стоит. Ну, слава Богу, добрался все-таки. Вздохнул он и стал карабкаться на гору. Да не тут-то было. Налетел на него черный вихрь и с ног сбивает. Пополз принц на четвереньках по жесткой траве и с великим трудом оказался наверху. Подошел к замку, стучится, никто не отвечает. Заходит в покои, в одни, в другие, никого. И только в-третьих видит кум-ветер. Король ветров сидит, в окошко изо всей мочи дует. Король ветров обернулся к принцу и говорит: «Добро пожаловать, зятек, добро пожаловать!» А принц, не мешкая к делу, свою украденную сестру назад требует. «Ишь ты, какой шустрый! Погоди, не спеши, теперь ты в моей власти!» Подхватил его на морской берег, перенес, снял с пальца перстень, да как швырнет на середину моря! «Коли принесешь мне к утру этот перстень, отдам тебе сестру, а коли не сумеешь, ступай, откуда явился!» Наш принц так и обмер, от страха слова сказать не может. Король ветров захохотал и ввысь взвился, только крикнуть успел: «Утром, мол, увидимся!» Бродит принц по берегу морскому, горюет. Вдруг прилетает к нему утица и кричит: «Эй, братец, не печалься, ложись спать! Ты мне жизнь подарил, и я тебе помогу, я тебе этот перстень принесу!» На рассвете просыпается принц, а перстень у него уже на пальце,
1: Обрадовался он несказанно, а тут

0: нему сам ветер, король жалует. «Ну, — спрашивает, — что да как? Где мой перстень?» «Вот он! — отвечает принц и подает ему перстенек». «Ладно, — ухмыляется ветер, — это еще не все. Ступай за мной». Поднял ветер принца на самую высокую башню замка. С собой мешок маку прихватил и сверху вниз по ветру пустил. «Ежели к утру этот мак соберешь, так и быть, сестру освобожу и тебя с ней вместе». Пригорюнился принц, вокруг озирается и тяжело вздыхает. Вдруг откуда ни возьмись крылатый муравей. «Не печалься, братец, — говорит он принцу, — ложись спать, а мы тебе весь мак к утру соберем». Отлегло у принца от сердца, и отправился он спать. Утром явился на башню ветер, король ветров, а мак уже весь собран, в мешке лежит.
1: «Будь по-твоему, —
0: отдуваясь, сказал он, —
1: бери сестру, раз ты такой прыткий, да только сперва ее среди 12 подружек отыщи».
0: «Только и всего? — усмехнулся принц. — Что же это за брат, коли родную сестричку не отыщет?» Да только стал ему король красных девиц показывать, а они все на одно лицо. Все принцы улыбаются, все говорят: «Здравствуй, братец, здравствуй, братец».
2: Потемнело у принца в глазах. Сообразил он, что дела его плохи. Но тут подлетает к нему пчела и шепчет на ухо:
3: «Ничего, молодец, не бойся, на которую я сяду, та и есть твоя сестра».
0: Обрадовался принц, глядит, куда пчела сядет. Увидал, подбежал к сестрице, обнимает ее, кричит: «Вот она, моя сестра!»
1: «Верно, — ответил, надув щеки ветер, — король ветров, — больше держать не стану. Ступайте своей дорогой».
0: Брат с сестрой не заставили себя долго просить и поспешили домой. Обрадовался отец, увидав, как рука об руку брат идет со спасенной сестрой. Да и всем вокруг было на что поглядеть. Устроили тут пир, а после жили долго и счастливо.

0: Реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: ОКПМ радио. ОКР 14-77-46-74-54-55. Город Москва, 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
10: Но, папа, это же детское радио.
11: Детское радио.

0: taboo.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Дождик бывает не только грибной, но и рыбный. В Австралии часто идут дожди из рыбы. Случается это раз в несколько лет в небольшом городке Ладжаману. На крыши домов, на песок, на головы людей падают окуньки размером с детскую ладонь. Ученые нашли простое объяснение этому явлению. Скорее всего, над какой-то рекой или озером проходит торнадо. Ураганный ветер высасывает воду и рыбу и потом сбрасывает ее за сотни километров от водоема. Жители Ладжаману уже привыкли к рыбным дождям и не удивляются. А вот ученые удивляются. Ведь городок находится в глубине страны, на краю пустыни. Рядом нет водоемов. Откуда ветер приносит рыбу, исследователи не понимают.
3: А знаете ли вы, что...
1: У деревьев тоже бывают прадедушки. Ученые нашли самое старое дерево на планете. Это огромный патагонский кипарис, самый крупный вид деревьев Южной Америки. Он растет в лесу на юге Чили. Здесь его ласково называют «гран абуэло», что переводится как «прадедушка». Исследователи уверены, что дереву более 5000 лет. Оно появилось в то время, когда люди впервые научились писать на папирусах и одомашнили верблюдов. На земле таких древних деревьев больше нет. Много лет назад их вырубили для строительства домов и кораблей. Но прадедушка чудом уцелел и за тысячелетия превратился в огромного красавца. Его диаметр как две школьные парты, более 4 метров, а высота 28 метров, почти в 2 раза выше пятиэтажки. Ученые хотят оградить дерево, чтобы туристы не вытаптывали землю вокруг прадедушки и не вредили его корням.
3: Ужасно интересно.
4: Я то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Новогодние гирлянды всегда запутываются. Это доказали ученые. Для этого провели целое исследование. Брали гирлянды с нитями разной длины, помещали их в коробки и слегка встряхивали много-много раз, повторяя движения, которые делают все родители, когда убирают коробки с новогодними игрушками на дальние полки. В итоге елочные гирлянды слегка двигались внутри. Самую чуточку. Но этого хватало, чтобы узелки появлялись в самые первые секунды. Ученые насчитали 120 разновидностей этих узлов, ведь они встряхивали коробки несколько тысяч раз. Что же делать, чтобы гирлянды не превращались в спутанный клубок? Ученые советуют оборачивать нить гирлянды вокруг плоского куска картона и приклеивать концы скотчем или клейкой лентой, чтобы обездвижить их. Тогда к следующим новогодним праздникам не придется тратить время на распутывание комка с лампочками. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Сань, а тебе ведь в четверти трояк по-русскому светит.
1: И по математике тоже.
0: Исправлять надо. Хочешь, помогу?
1: Бесполезно. Понимаешь, ко мне учительница русского языка придирается. Ты, говорит Кульков, что пишешь в сочинении? Зайцы сидели с грустными лицами.
0: Правильно. У зайцев разве лица?
1: А что у них, по-твоему? Морды, что ли? Зайцы сидели с грустными мордами. Ерунда какая-то.
0: Не морды, а мордочки. И потом, разве зайцы грустить умеют? Нина Ивановна к тебе не придирается. Правильно замечание сделала.
1: Да ей все не нравится. Запятые я не там ставлю. Окончание глаголов неправильно пишу.
0: Так, понятно. У тебя и по математике двойка. Что, тоже придираются?
1: Еще как! Математик – зверь! Вот сегодня задача была сложная. Но я все равно решил. Ответ. Из табуна сбежали 2,5 лошади.
0: И что? Математик придрался к ответу?
1: Еще как! Смеялся надо мной. У тебя, говорит, Кульков, какая половина лошади получилась? Задняя или передняя?
0: И правильно. В ответе должно быть целое число. Что за глупость? 2 лошади и половинка.
1: Да может, это маленькая лошадка, пони или жеребенок? Как раз по лошади.
0: Ты так и математику и сказал?
1: Конечно. А он ответ не принял. Еще и 2 вкатил за перерекание. Ну, несправедливо.
0: Саня, ты даешь. А 3 по физре?
1: Физкультурник ко мне знаешь, как придирается?
0: Ну как?
1: Наш класс кросс в парке бежал. Ну, я отстал чуть-чуть. Через час вернулся. Так физрук мне 2 поставил ни за что, ни про что.
0: Как это ни за что, ни про что? Ты ведь нормативы не сдал.
1: Да я знаешь, как бегаю. Быстрее всех в классе. У меня знаешь, какая выносливость. Я пустыню могу перебежать и не запыхаюсь.
0: Так чего ж ты позже всех прибежал?
1: Понимаешь, там в парке аттракционы были. Я и покатался немножко. Зато потом, как припустил, несся, как стрела. А учитель все равно придрался.
0: Все с тобой, Саня, ясно. Ты ведь сам в своих оценках виноват. А все на учителей сваливаешь.
1: Эх, Серега, не ожидал я от тебя.
0: Чего не ожидал-то?
1: Я думал, ты мне друг. А ты...
0: Что я?
1: А ты туда же. Тоже ко мне придираешься.
2: Веселые. Веселые истории.
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Позвольте представиться, Дюдюка Барбидокская.
1: Я могу летать, как птица, плыть медузой по волне, в одуванчик превратиться, в одуванчик ничего не стоит.

Удивительная злюба. Ябеда и вредина. Дюдюка. Ду-ду-дюка. Я люблю на солнце тучки, нагонять средь бела дня, превращать цветы в колючки. Колючки просто радость для меня. Обожаю врать и спорить и трусить из-за угла. Если только всех поссорить, поссорить я когда-нибудь смогла. Ах, дюдюка, кук-дюдюка.

0: Исключительная злюка. Ягода и вредина. А, дюдюка. Ох, дюдюка.
1: Банкам и углам.
2: Несите ваши денежки,
1: иначе быть беде.
2: И в полночь ваши денежки
1: заройте в землю там.
2: И в полночь ваши денежки
1: заройте в землю где?
3: Заройте в землю где?
4: Не горы, не враги, ты!

0: Подумайте хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.

0: поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
1: Поле чудес.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Руслиму на суточно.ру 6+.
1: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Реклама.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
8: 22 и 23 августа. Музей-заповедник «Архангельская». 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
11: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
10: А еще в Челябинске, Воронеже

0: Здравствуйте, ребята! С вами Мария Петровна, глава детективного агентства «Хрум», хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Мой помощник, юный детектив Макс.
1: Всем привет!
0: И начальник сказочной полиции Добрыня.
2: Это я. Здорово, юные детективы. Готовы включать логику и головоломки разгадывать? Моя сегодня будет...
0: Добрыня, не спеши. Напомним сначала, для чего нужны головоломки?
2: Чтобы упражняться в логике, учиться рассуждать и разгадывать самые трудные загадки.
1: Мы будем по очереди загадывать вам свои загадки-головоломки.
2: А вам нужно будет их разгадать.
1: На размышление дается 20 секунд.
0: Макс, начинай.
1: Хорошо.
3: Хрум! Хрум!
4: Головоломка!
3: Головоломка!
4: С Марией Петровной.
1: Мы с ребятами обожаем гулять в парке рядом с нашей школой. Осенью там такая красотища! Деревья разноцветные, на земле настоящий ковер из опавших листьев. Можно шуршать ими в свое удовольствие, бегать на перегонки. Бабушка говорит, мы так шумим, что белки на самые высокие сосны забираются и спускаются только после того, как мы уходим. По-моему, она немного преувеличивает. Для малышей в парке сказочный городок построили с грибочками, цветочками, качелями и прочими радостями. Рядом волейбольная площадка для взрослых. Вокруг нее скамейки. Есть где болельщикам посидеть. Всего скамеек 8. В воскресенье я увидел, что 3 скамейки покрасили яркой желтой краской. Получилось очень красиво. А вчера, когда команда нашего класса играла с параллельным...
2: И кто выиграл?
1: Мы, конечно. Не перебивай, пожалуйста, Добрынь.
2: Извини, Максимка. Интересно же. Рассказывай дальше.
1: Рассказываю. Когда игра закончилась... Я заметил, что покрашены еще 2 скамейки. На них даже бумажку с надписью «Окрашено» повесили.
0: И какой же вопрос, Максим?
3: Вопрос?
1: Сколько стало скамеек вокруг волейбольной площадки после покраски?
5: Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Ку-ку! Сообразил?
0: Уверена, ребята внимательно слушали Макса и быстро нашли правильный ответ.
2: Так, 8 скамеек, 5 покрасили, итого 13.
1: Можно говорить правильный ответ?
2: Давай, Максимка.
3: Ответ!
1: Сначала покрасили 3 скамейки из 8, потом еще 2. Новых скамеек не ставили, Добрыня. Просто часть из них покрасили. Так что скамеек, как было 8, так осталось 8.
2: Точно. Зря считал только. Молодец, Максимка.
0: Продолжим. Теперь твоя головоломка, Добрыня.
2: Ну, держитесь. Придется вам подумать как следует.
1: Слушаем.
3: Хрум! Хрум!
4: Хрум! Головоломка!
3: Головоломка!
2: Жили-были старик со старухой.
1: У самого синего моря?
2: Нет, Макс, это не те. Эти из сказки «Колобок». Ну вот, как-то раз отправилась старушка на базар.
1: Зачем?
2: По коробу поскребла, по сусеку помела, наскребла муки на колобок.
1: Ну да, а дальше она должна тесто замесить на сметане.
2: Замесить-то замесила. А дальше она должна колобок жарить в масле,

0: Ну, то есть пряжить по-старинному.
1: Ой, а я не знал, что пряжить – это значит жарить.
0: Слушай дальше. Коровы старик со старушкой не держат, молока нет. Так что самим масло сбить не из чего. А какой ж колобок без масла, я спрашиваю?
1: Никакой.
0: Точно, Максимка. Делать нечего. Собралась старуха, да пошла потихоньку на базар за маслом. Деда на хозяйстве оставила. Идет. Тенек выдался, жаркий и жаркий. Так что шла она долго. Разочка-два отдохнуть даже в тенечке останавливалась. Дух перевести. Идет, значит, старушка себе, идет. Вдруг видит, как навстречу ей из-за поворота выходит старик. За спиной у него два корыта.
1: Это тот старик, что из золотой рыбки, что ли?
0: Он самый. Видать, замучил рыбку просьбами. Вот она ему сразу два корыта и вручила. Простите, отвлекся. Остановились, значит, старуха и дед. Поговорили, как заведено, о том, о сём, о природе да о погоде, об урожае будущем, о здоровье, о колобке да о рыбке. В общем, мнениями обменялись, раскланялись, да и пошли каждый своей дорогой. Больше уж старухи по пути никто и не встречался. Так и дошла она до базара, без остановок.
1: Замечательно. Масло-то купила?
0: Масло купила, колобка для деда своего слепила. А дальше история всем известная.
2: История очень известная. А какой же вопрос?
3: Вопрос?
0: Вопрос-то мой прост. Сосчитайте, любезные мои коллеги, и вы, юные сыщики, корыто, что принес на базар старик из золотой рыбки. Часики, давайте свой тик-так начинайте.
4: Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ.
2: Наверное, ребятам не просто было найти ответ на твою головоломку, Добрыня.
1: Ничего тут сложного. Логика такая. Старик шел с корытами. Значит, шел он от золотой рыбки. Больше корыт у него появиться не может. Ответ такой. Старик принес на базар два корыта. Все.
0: А вот я тебя и подловил, друг мой Максимка. Ответ был бы правильный, если бы старик шел на базар.
1: А куда же он шел?
0: Ну, видимо, к своей старухе, к самому синему морю.
3: Ответ!
2: Макс, ты невнимательно слушал. Помнишь, Добрыня сказал, и вдруг видит, как навстречу ей...
1: Ой, старик шел навстречу старушке. То есть шел не на базар, а в противоположную сторону.
0: Правильно соображаешь, Макс. Ответ такой. Ни одно корыто на базар не попало. Потому как старик туда вовсе не ходил.
2: Настала моя очередь испытать ваше логическое мышление.
1: Сложная загадка у вас, Мария Петровна.
2: Для тех, кто не захочет рассуждать логически, сложная.
0: Я буду самый-самый внимательный и самый-самый логически мыслящий. Начинайте, Марья Петровна, поскорее, а то все внимание растеряю.
3: Хрум! Хрум!
5: Головоломка!
3: Головоломка!
5: С Марией Петровной!
2: Это было довольно давно. Наше агентство вело тогда расследование в сказке «Золотая антилопа».
0: А, это когда она пропала? Там еще виноват был этот, ну, как его?
2: Да-да, Добрыня, именно он. Так вот, после пропажи золотой антилопы мне нужно было задать несколько вопросов султану. Он был вне подозрений, но мог пролить свет на некоторые темные стороны этого дела. Мне пришлось довольно долго добираться до него. Дворец султана стоял на вершине высокой горы. Султан принял меня в богато убранном тронном зале. На низком круглом столике розового мрамора красовалось блюдо из серебра, доверху наполненное фруктами. Там было все, что душе угодно. Спелые гранаты, яблоки, груши, виноград. Рядом стояло серебряное блюдо с засахаренными орехами. Тут же стояли медные кувшины с кристально чистой прохладной водой и золотой кувшин, полный колотого льда. «Уважаемый султан», — сказала я, — «видите ли, пропала золотая антилопа. Нам очень нужна ваша помощь. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов? О, Шерлок Холмс души моей, наипроницательнейший из всех детективов, отвечу, с радостью отвечу. Но прежде хочу убедиться, что вы и вправду так умны и рассудительны, как о вас говорят. Разгадайте сначала мою загадку».
0: И что, Марья Петровна?
1: Вы согласились?
2: Согласились.

0: согласилась. Султан трижды хлопнул в ладоши. Резные двери тронного зала отворились, и вошел слуга. На серебряном подносе он нес небольшое золотое ведерко. «Посмотрите сюда, драгоценнейшая моя», — сказал султан. «Вот ведерко, а вот кувшин с водой. Вы должны наполнить ведерко водой до краев с помощью этого кувшина. Ведерко больше кувшина». Мои придворные мудрецы оказались бессильны перед этой задачей. «Видите, о драгоценнейшая, если вылить из кувшина в ведерко всю воду, вода не достанет до его краев».
1: «И что дальше?»
2: «Вы справились с загадкой султана?»
0: «Ну, конечно».
1: «Но как?»
0: «Это и есть вопрос головоломки».
3: «Вопрос?»
0: «Ответьте, как я выполнила задание султана?»
4: «Тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем». Ку-ку! Додумались?
2: Добрынь, ты понял, как можно наполнить ведерко до краев, если воды в кувшине меньше, чем может поместиться в ведерке?
1: Не понял, Макс.
0: Нужно было внимательно слушать рассказ о моем визите к султану.
3: Ответ!
0: Для начала я взяла с блюда, где лежали фрукты, гранаты и положила их в ведерко. Затем налила немного воды. Вода до краев ведерка не дошла. Тогда я положила в ведерко яблоки, груши и виноград. Потом высыпала в ведерко орешки. Они заполнили все свободное место.
1: А потом вы просто долили воды, чтобы она дошла до краев ведерка. Султан вам после этой головоломки все рассказал. И распутать дело стало легче.
0: Да, мы нашли золотую антилопу.
2: Здорово! Сегодня же ребятам загадаю такую загадку. Мы как раз после программы гулять договорились. А вместо фруктов и орешков использую камешки и песок.
1: Расскажешь, как они справятся.
0: На сегодня это все. Новые головоломки ждут вас через неделю.
1: До встречи, юные сыщики.
2: Всем пока.
0: До свидания.
5: Хрум! Хрум! Хрум! Хрум!
6: Головоломка.
7: Головоломка.

Когда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: Реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
11: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
12: Сказку слушать. А ты?
13: И я.
12: Включай.
13: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
12: Ладно, ладно, подожду.
13: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
14: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
15: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
16: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
15: Подробности на сайте robostancia.rf.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
17: Познакомьтесь, три кота.
18: Три кота.
17: Три кота и три хвоста.
18: Три хвоста.
17: Это ж

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Из птиц получаются отличные дворники. Так считают ученые из Швеции. Они решили привлечь для уборки ворон. Пернатые собирают мелкий мусор и складывают его в аппарат, который выдает корм. Биологи считают ворон самыми умными птицами. Они легко учатся, в том числе друг у друга. Поэтому из них вышли отличные дворники.
1: А знаете ли вы, что...
2: Подружиться с акулой стало проще. Ученые сделали подарок всем любителям морских видов спорта. Изобрели гидрокостюм, который выдерживает укус акулы. Костюм шит из неопрена, специальной прорезиненной ткани и особых материалов, созданных по новым технологиям. Они тонкие и прочные, как сталь. При этом спецодежда сохранила свои гибкие свойства. Костюм такой же мягкий, как и обычный. У него есть карман для ключей, молния и наколенники. Уже успешно прошел испытание в деле. То есть при встрече с зубами белой акулы. Но лучше с этими хищницами встречаться только в океанариумах.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Акулы все-таки умеют спать. Раньше ученые считали, что эти хищные рыбы никогда не спят, потому что им нужно постоянно двигаться, чтобы дышать. Но без сна же невозможно, говорят исследователи, и частенько видят через камеры подводных аппаратов акул в необычных позах. Как будто они спят, но с открытыми глазами. Ученые начали разбираться и выяснили, что сон у акул все же есть, но короткий, минут по пять. Как часто происходят эти сонные пятиминутки, ученые продолжают выяснять. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: ограничений.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
2: Друзья, сегодня мы отправимся в необычный музей. Филиалы его расположены по всему свету. В одном из них я еще не бывал. Он находится в столице Соединенных Штатов Америки, в Нью-Йорке. Там хранится более 400 экспонатов. Это копии самых известных людей прошлого и современности, выполненные из воска. О, вот мы и на Таймс-сквер. В легендарном музее Мадам Тюссо. Восковые знаменитости здесь вовсе не похожи на экспонаты. Фигуры их выполнены так мастерски, что их трудно отличить от живых людей. Рекомендую сразу подняться на 9-й этаж. На скоростном лифте там всех посетителей ждет праздничная вечеринка по случаю открытия музея. Любой желающий может сфотографироваться со звездами Голливуда в непринужденной обстановке итальянского садика с фонтаном. Не хотите, пройдите в историческую часть сокровищницы. Там вы встретите всех известных государственных деятелей. А я поспешу к хозяйке музея, милой остроносой старушке в черном. Мадам Тюссо собственноручно сделала свою скульптуру за некоторое время до кончины. Доброго дня, Анна-Мария! Позвольте выразить вам мое восхищение. Я троюродный племянник хранителя ваших сокровищ.
3: Здравствуйте, и как вам здесь?
2: Благодарю, благодарю. Все слишком правдоподобно, как всегда. Но расскажите о себе.
3: Что рассказать? Мне повезло. Матушка моя работала экономкой у самого Куртиуса, занимающегося восковыми моделями во Франции. Моя

0: сразу и обнаружил во мне талант скульптора. С детства я помогала ему во всем. А в 15 лет я создала свою первую фигуру. И от желающих запечатлеть себя в воске не стало отбоя. Теперь мои скульптуры находятся по всему миру, и я счастлива. Пойдите к ним, полюбуйтесь. Ведь самая высшая похвала мастеру — это восхищение его творениями.
1: Несомненно, не смеем вас больше тревожить, мадам Тюссо.
2: Тайны хранителей.
3: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

можно не болеть, в небо синее смотреть и ходить, бродить по улицам различным. А деревья путру будто шепчут на ветру: все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички, пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Тот, кто весел и здоров, целый мир обнять готов. Для него теплей и ярче день обычный. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично.

покажи себе тропу и не встреть беды. Трудно бедному клопу ночью без еды.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Реклама.
4: Буратино и Щелкунчик,
5: Чиполлино и Аладдин,
4: Колобок и Курочка Ряба,
5: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
4: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
5: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
4: Подробности на сайте muspuppets.ru.
6: Категория 0+.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: Есть такая работа – обнимать медведей.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.
12: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
13: Сказку слушать. А ты?
14: И я.
13: Включай.
14: Погоди, погоди. Это ж только вечером.
13: На ночь.
15: Ладно, ладно. Подожду.
12: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: Ноль плюс.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Здравствуйте, друзья! С вами я, Александр Беляев. Как всегда в это время в эфире программа
0: о природе и погоде.
3: Уборка, а настоящее домотрясение. Вы удивлены, профессор?
4: Нет, это не лягушонка в коробчонке приехала. Это ваша постоянная слушательница Лариса Ивановна Бок затеяла генеральную уборку. Надеюсь, мое стихийное бедствие скоро закончится.
2: Сегодня мы посвятим нашу передачу буйству стихии.
4: О, какое совпадение!
2: А точнее, одному из интереснейших явлений природы – землетрясению.
4: Вот-вот, этим я и занимаюсь. Вытрясаю из дома все лишнее.
3: Но постойте, профессор, нам-то это зачем? Землетрясение – это что-то далекое, а у нас такого добра не бывает.
2: Ученые отмечают, что подземные толчки...

0: Начнем с постоянной рубрики «Явление природы».
1: Прекрасно. Теперь я буду сотрясать дом с воодушевлением. Как хорошо, что есть такая передача о природе и погоде.
2: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
0: Итак, землетрясение.
1: Да хватит уже напрасно сотрясать воздух, профессор. Переходите прямо к делу.
0: В год на Земле происходят тысячи землетрясений. Большинство из них мы даже не замечаем.
1: Как? Почему?
0: Потому что они случаются в океанах или вдали от населенных пунктов, или имеют очень маленькую силу. Но давайте прежде разберемся, что же такое землетрясение и почему оно происходит. Представьте куриное яйцо.
1: Очень хорошо представляю. Мой внучек просто обожает омлет.
0: Яйцо всмятку как нельзя лучше соответствует строению Земли. Желток – это центр нашей планеты, ученые называют его ядром. Белок – это жидкий слой вокруг него. В земле он раскаленный, а скорлупа – это земная кора или поверхность, по которой мы ходим.
1: Ну, кто бы мог подумать.
0: Только земная кора, друзья, в отличие от яичной скорлупы, состоит из нескольких частей – плит.
1: Больше фантазии, профессор.
0: И в отличие от яичной скорлупы, кора Земли находится в постоянном движении. Толщина и размеры земных плит различны. Посмотрите на глобус. Большая часть нашей планеты покрыта водой – это моря и океаны. Другая часть – равнины и горы. В горах как раз толщина земной коры самая большая.
1: Но при чем тут землетрясение? Меня уже всю трясет от нетерпения.
0: Плиты Земли, как я уже говорил, очень медленно двигаются. Человек этого не замечает. Подчас они сталкиваются друг с другом на таких стыках и происходит землетрясение.
1: Ну, теперь все ясно.
0: Место, где возникает столкновение плит, называют эпицентром землетрясения. В России таких эпицентров больше всего на Дальнем Востоке и в Южной Сибири. Нередко сильные удары докатываются оттуда и до далеких-далеких городов, даже Москвы. Тогда и в спокойных районах мы можем ощущать покачивание люстр и чувствовать, что пол уходит из-под ног.
1: Ах, вот оно что! Кажется, я понимаю. Дети, они когда играют друг с другом в дворе, постоянно толкаются, но никто из них не падает. Но вот когда я однажды ехала в трамвае, и он резко затормозил на светофоре, я со всеми моими покупками из супермаркета упала на женщину, а там на какого-то дедушку. О, я думала, все, конец света наступил. Ну и потом всем вагоном рассыпавшуюся из пакета картошку собирали.
0: Силу землетрясения обозначили 12 баллами. Сотрясение в 1-2 балла улавливают только приборы. Человек их не чувствует.
1: Трясет из-под тишка, значит.
0: От землетрясения силой 3-5 баллов покачиваются предметы.
1: Это как дети на площадке. Толкаются, но не падают.
0: При землетрясении в 6-8 баллов дрожат стекла, качается мебель, могут падать отдельные предметы и обваливаться хрупкие части построек.
1: Вот это как я в трамвае. Да, многие тогда попадали.
0: Ну а при более сильных толчках от 9 баллов и выше уже разрушается здание, в земле возникают трещины, случаются обвалы почвы.
1: Неужели этого нельзя избежать? Но предотвратить драку земных плит еще на уровне ссоры.
0: К сожалению, ученые не научились еще отменять землетрясения. Да и предсказывать их с большой точностью пока можно не всегда. Есть успешные прогнозы, но они еще требуют доработки. А вот животные очень даже продвинулись в этой области, как сейчас модно говорить. Поэтому на связь выходит мой прославленный коллега-синоптик Ёж Белкин. Он поведает нам о самых знаменитых предсказателях землетрясений из мира животных.
1: Наверное, это трясогузки. Не зря же их так назвали. Дозванивайтесь скорее, я кижу, профессор. А я что-нибудь съем. Вот модель Земли – яйцо. Только надо его сварить прямо.
2: Без прогноза пропадешь, это знает даже еж. О животных предсказателях и природных показателях, о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
0: Алло, еж Белкин?
3: Я здесь. Александр Вадимович.
0: Я тоже на месте, в студии. Ждем ваших сообщений о том, как животные предсказывают, или, говоря научным языком, прогнозируют землетрясения.
3: О, профессор!

0: Доктор, у меня есть чем порадовать слушателей. Я как раз только что вернулся из Африки с главной сенсацией. Есть слоны-метеорологи.
1: Я знаю, что слоны общаются друг с другом при помощи смешных звуков, что-то типа урчания в животе. Скажите, это как-то помогает им?
0: Да, конечно. Мы целый месяц наблюдали за группой африканских слонов и сделали вывод: их уши – настоящая метеостанция.
2: Ну, это и ежу понятно. Но зачем еще могут понадобиться такие уши? Что, сказку «Красная шапочка» забыли? Там, правда, волк был.
0: Своими гигантскими ушами слоны улавливают звуки из-под земли, которые человек, например, даже не может расслышать.
1: И потом сообщает о приближающемся бедствии своим сородичам.
0: Обязательно. Ваши человеческие ученые замерили, что слоны способны уловить сигналы на расстоянии до 16 километров.
2: Ого! 16 километров? Мне 3 часа идти придется, не меньше.
0: Слоны слышат подземные удары.
3: Столкновение плит.
0: Так они предчувствуют землетрясение.
2: Здорово! Но такого питомца я не могу себе позволить. Я сама как слон в посудной лавке. Ну вот, опять эта кастрюля не помещается на полке. Поставлю ее на плиту.
0: Доказан тот факт, что при землетрясениях слоны заранее покидают опасные территории.
1: Да и наши ученые многократно отмечали, что ни один слон не пострадал во времена даже крупных землетрясений.
2: Ну нет, эти животные слишком большие, чтобы я могла завести у себя даже слоненка. Нельзя ли рассказать о ком-нибудь еще?
0: Еще отличные предсказатели землетрясений – змеи.
2: Вы что, с ума сошли? Две кобры в одном доме не уживутся. Я-то знаю себе цену. Но любопытно все же, как они это делают?
1: Я слышал об этом. Один из известных случаев – массовый исход змей где-то в Китае. Однажды, за месяц до землетрясения, все змеи выползли из нор. А между тем была зима, самое время их спячки.
0: Все верно, профессор. Тоже можно сказать о жабах. Незадолго до толчков они все до одной покидают водоемы.
1: И кажется, я знаю почему. Перед землетрясением изменяется состав воды. Жабы это чувствуют и покидают опасное место.
2: Нет, жабы тоже мне не подходят. Расскажите еще о ком-нибудь.
0: Однажды заметили, как собаки объединяли стаи и покидали город. Кошки громко кричали и выбегали на улицу. Тогда люди тоже решили покинуть свои дома. Через несколько дней там произошло землетрясение.
2: Обычные собаки? Это невероятно. А где моя Матильда? Кис-кис-кис-кис.
1: Да, коллега, на многих станциях по предсказанию землетрясений есть домашние животные, поведение которых находится под постоянным контролем. А где-то, например, наблюдают за попугайчиками и рыбами. Перед большим землетрясением рыбки пытаются выпрыгнуть из аквариума, а попугаи вырваться из клетки.
2: Попугаи, рыбки, это же совсем другое дело. Вот кого я подарю своему внуку. Пусть ведет наблюдение. Наконец-то у нас дома будет своя метеостанция.
0: У меня тоже есть знакомые волнистые попугайчики. Перед землетрясением они начинают громко кричать, нервничать, волноваться. Нередко это бывает ночью. Я много раз покидал нору и гулял 15-20 минут по полянам. Обычно этого времени достаточно, чтобы уйти в безопасное место.
1: И что, каждый раз было землетрясение?
0: Ну что вы, коллега, вовсе нет.
2: Делать вам нечего, вранье все это.
1: А что же это означало, по-вашему?
0: То, что толчки были далеко и до нас не докатились.
2: И вы в это верите, профессор? Да так все можно объяснить. Я лучше буду опираться на приметы, которые заведены у людей.
1: Что ж, спасибо, Ёж.
0: Пожалуйста.
1: Все это увлекательно, но боюсь, что многое из того, о чем нам поведал еж Белкин, люди воспринимают как суеверие. Кстати, пришло их время.
2: Это же моя самая любимая часть программы.
4: О природе и погоде.
1: У микрофона Александр Беляев. Поговорим о народных приметах.
2: А у приемника Лариса Ивановна Бок. Да, давайте о них поговорим.
5: Суеверие, друзья, лженаука, знаю я. Вы не правы. В мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие, а народное мнение.
1: В нашей постоянной рубрике сегодня мы обсудим приметы землетрясений и постараемся развенчать те суеверия, которые сложились у людей на этот счет.
2: А я считаю, народная мудрость всегда точнее науки. Она копится веками, а не создается на основе скороспелых выводов.
1: Предлагаю обратиться к наблюдениям жителей Китая, ведь именно там часто случаются землетрясения. Итак, вот одна из таких примет. Землетрясение происходит после того, как на небе появляется огнедышащий дракон.
2: О, кажется, на этот раз вы правы, профессор. Никогда не видел ни одного дракона в своей жизни. Правда, мне не повезло. Я ни разу не была свидетельницей ни одного землетрясения. Но в том, что драконов не существует, я уверена.
1: На первый взгляд у этой приметы нет шансов на правдоподобность. Но давайте разбираться. Что имеют в виду китайцы, когда описывают дракона на небе?
2: Ну и что?
1: Драконом на небе они испокон веков образно называют облака особой формы.
2: Ах, облака! Вот сейчас за моим окном тоже огромное облако. И что это значит? Скоро будет нас всех трясти?
1: Такие облака особенные. Они висят очень низко, так низко, что, кажется, соприкасаются с землей и даже похожи на туман, словно огромный дракон лег на землю, обнял ее своим телом и хвостом, а вот голова дракона осталась наверху. Это огромное пунцовое облако.
2: Пунцовое? Это ведь... красная!
1: Из красноватой пасти дракона время от времени вырываются огненные стрелы.
2: Ага, прямо огненные.
1: Дракон на небе извергает огонь, и по земле стелится его горячее дыхание. В воздухе начинает пахнуть гарью.
2: Я окончательно запуталась. Неужели драконы и змеи Горынычи все-таки существуют?
1: И вот, как полагают китайцы, разгневанный дракон, изрыгающий пламя, окончательно сердится на людей и начинает ударять хвостом по земле. Сначала возникает сильный подземный гул, а затем и первые толчки землетрясения.
2: Мама!
1: Все это кажется фантазией, сказкой, но давайте посмотрим на описание с другой стороны. На научном языке эта примета выглядела бы так. Перед землетрясением в небе появляется грозовое облако. Оно висит так низко над землей, что почти опускается на ее поверхность, подобно туману. Грозовая часть облака окрашивается в красноватый цвет. В ней происходят вспышки молний. Из-под земли начинают вырываться струйки природного газа. В воздухе появляется резкий угрожающий аромат, и начинаются первые толчки.
2: Так, так, так. Кажется, понимаю. Древние люди не могли объяснить эти явления с научной точки зрения и приписали их драконам.
1: В истории землетрясений много описаний подобных облаков-предвестников. Бывают они и у нас, на полуострове Камчатка, в Италии, в Греции. Люди часто видели особые туманные облака перед землетрясением.
2: Так получается, это правда?
1: Согласно наблюдениям, плотные туманы образуются в эпицентре землетрясений. Об этих туманах хорошо знают шахтеры, работающие в горах. Если они замечают что-то подобное, прекращают работать и срочно поднимаются на поверхность.
2: Я же говорю, народная мудрость еще никого не подводила.
1: Эти приметы стали изучать ученые и пришли к выводу, что часто их появление совпадает с показаниями приборов, измеряющих подземные толчки.
2: А что, такие бывают? Ну что ж вы сразу не сказали, Александр Вадимович? Безобразие! Как можно было об этом молчать?
1: Я с большой радостью расскажу вам о полезных приборах в нашей следующей рубрике об истории изобретений.
2: Подождите, не пойму. Кажется, у меня дома пахнет каким-то газом. И гул какой-то слышится.
4: О природе и погоде.
1: Продолжаем наше знакомство с землетрясениями. Сейчас вы узнаете, как их можно предсказывать. А, да,

0: Забыл представиться. В студии Александр Беляев.
1: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то. Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей. История изобретений.
0: Люди во все времена стремились изучать движение земной коры и предотвратить их последствия.
2: И как же? Лариса Ивановна даже отложила мытье пола, уборку. Сижу, слушаю. Как тот слон из Африки уши развесило.
0: Представьте, почти 2000 лет тому назад изобрели первый в мире сейсмограф.
2: Сей что?
0: Сейсмограф. В переводе с греческого это описание колебаний. Сейсмограф – это прибор, который следит за движениями почвы.
2: А, понятно. Так вы и говорили. Ничего не понимаю, но, кажется, пахнет чем-то горелым у меня. И слышен какой-то гул. Ну, неужели же приближается землетрясение?
0: Первый сейсмограф был сделан из меди в форме сосуда. Снаружи на нем располагались фигурки драконов.
2: Драконов?
0: Вы, наверное, догадались, что родина этого изобретения...
2: Китай, как же! Их там трясет постоянно.
0: Головы драконов указывали разные стороны света. Север, запад, юг, восток. Каждый дракон держал в пасти медный шарик. А под его головой сидела жаба с открытым ртом.
2: Опять жаба. Ну зачем все это?
0: Работало это так. Внутри сосуда находилось что-то похожее на весы с гирьками. При толчке шар из пасти дракона падал в рот соответствующей жабе.
2: Вот это да.
0: Так можно было определить направление, откуда ждать подземных толчков.
2: Так, если прибор находился рядом, как это... в эпицентре землетрясения.
0: Прибор был весьма чувствительным. Он улавливал даже слабые подземные толчки.
2: Вот это да. Но меня охватило какое-то смутное беспокойство. Этот гул не прекращается.
0: Сейчас по всему миру расположены современные приборы, устроенные примерно по такому же образцу. Они измеряют колебания почвы на всей Земле. С помощью компьютеров все эти записи объединяются.
2: Как здорово! А что все-таки делать, если вы оказались застигнуты землетрясением? Мне кажется, я чувствую его приближение.
0: Пришло время нашей заключительной рубрики «Остаться в живых», где мы подробно и точно расскажем вам, что делать, если вы оказались свидетелем опасного природного явления.
2: Скорее, профессор, я боюсь не успеть.
1: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
0: Друзья, мы уже выяснили, что землетрясение может произойти даже в самом спокойном месте. Но спешу успокоить, это бывает крайне редко. Тем не менее, считаю своим долгом рассказать нашим радиослушателям, как вести себя в случае возникновения подземных толчков.
2: Люди, из окна своей квартиры я вижу дракона, да. Это самое настоящее облако. И кажется, оно действительно похоже на Змея Горыныча.
0: Несколько лет назад в Москве были колебания почвы, в квартирах дрожали люстры, и у людей возникало ощущение, что голова идет кругом, и земля уходит из-под ног. Многие начали паниковать. А суетиться в подобной ситуации категорически противопоказано. Гораздо правильнее четко понимать, что делать.
2: Профессор, профессор, слышите, моя кошка куда-то убежала. Я чувствую, пахнет чем-то горелым. И раздается какой-то гул. Сейчас тряханет. Что делать?
0: Самое безопасное место во время землетрясения – это улица. При первых предупреждениях о волнениях почвы лучше расположиться на открытом пространстве, вдали от домов, столбов, рекламных щитов, потому что при сотрясениях почвы опасны не сами толчки, они длятся всего несколько секунд, а падение неустойчивых предметов. Если же подземные толчки вы почувствовали дома, оставайтесь в квартире, потому что лифт или лестница в подъезде могут обвалиться. Найдите самое безопасное место в квартире и спрячьтесь там.
2: Где? Где это место?
0: В проеме входной двери или в углу, там, где нет шкафов, подальше от окна. Можно залезть под стол или кровать.
2: Прекрасно, я спрячусь под столом.
3: Так, я уже здесь, в домике. Что делать дальше?
0: Заблаговременно откройте входную дверь, чтобы ее не перекосило во время тряски, и вы смогли потом выйти из квартиры.

0: Кто-то пришел. Наверное, это спасатели.
1: Если вы в автомобиле, нужно остановиться на открытом месте и не выходить из машины до конца толчков. Водителю автобуса следует открыть двери.
2: Профессор, я с вами совсем того. Это же соседка. Пришла, потому что из моей квартиры пахло чем-то горелым. Я схватила ее и потащила под стол. Она стала упираться. В общем, мы чуть не подрались, пока все выяснилось. Я ж забыла, что поставила на плиту кастрюлю, чтобы сварить яйцо. И пылесос не выключила. Заслушалась. Вот вам запах газа и гул. Эта передача меня с ума сведет.
1: А если вдруг кто-то поддался панике, самый простой способ привести себя в порядок – это задержать дыхание, вдохнуть через рот, закрыть его, зажать нос, не дышать, считая до пяти, а при необходимости повторить.
2: Ну уж нет. Позвольте, но я буду дышать, профессор. Тем более, что скоро придет мой внук, и мне надо много ему рассказать о землетрясениях, этих интересных явлениях природы, о строении Земли на основе яйца. Так, вспоминаю. Внутри нашей планеты ядро. Это что-то типа желтка. Затем жидкий слой. Это похоже на белок. И земная кора – скорлупа, которая постоянно куда-то движется. Я придумала. Мы поиграем в землетрясение с внуком. Пройдем все 12 баллов. Будем сталкивать плиты, драться подушками и строить укрытие под столом. Только зачем я тогда затеяла генеральную уборку? Похоже, с ней надо заканчивать. Совершенно бесполезное занятие.
1: На этом наша программа заканчивается. Я желаю вам не паниковать ни при каких условиях и наслаждаться природой.
2: Кстати, о наслаждении природой. Срочно выезжаю на птичий рынок купить внуку аквариумных рыбок или попугайчика. Пусть наблюдает за животными и учится сам предсказывать погоду.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.

0: Детское радио. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
0: Детское радио.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
5: по щучьему велению, по моему хотению.
4: Только волшебные слова другие.
5: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
4: И все.
0: Ноль плюс.
6: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать. Я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!
7: Где водятся волшебники? Где водятся волшебники? Где водятся волшебники в фантазиях твоих? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? С кем водятся волшебники? А с тем, кто верит?

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Съедобная пленка существует. Плавающие бутылки и пакеты – обычное дело во многих реках, озерах и морях. Ученые придумали, как сократить число отходов, и создали пищевую пленку, которая безопасна для природы. Ее даже можно съесть вместе с бутербродом. Она сделана из морских водорослей, очень прочная и тонкая. В эту пленку можно заворачивать любые продукты – мясо, нарезанные фрукты и овощи. Они не испортятся, не поменяют вкус и цвет, и долго останутся свежими. А если добавить в состав пленки чеснок, куркуму или имбирь, это еще продлит срок годности еды, потому что эти продукты считаются природными антисептиками. После использования пленка просто растворится, если, конечно, ее никто не съест.
2: А знаете ли вы, что...
0: Дырки в заборе очень полезны для собак. В городке Сент-Ниец в Великобритании есть одна удивительная достопримечательность. Это металлический забор. В нем просверлены дырки, а из них на прохожих смотрит несколько пар любопытных собачьих глаз. Все это придумал местный житель Энди Гарнелл. У него живут 4 пса породы хаски. Хозяин заметил, что его питомцы весьма любознательные. Так и норовят либо перепрыгнуть через ограду, чтобы узнать, что происходит за пределами двора, либо подкапывать землю под забором. Тогда хозяин решил, что бороться с любопытством животных не нужно, и просверлил в заборе отверстие под рост хаски. Те не только перестали хулиганить, но и привлекли внимание местных жителей. Люди говорят, что теперь специально строят свои маршруты так, чтобы пройти мимо забора, где их разглядывают хаски.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Научиться играть на гитаре теперь сможет каждый. Студент из Санкт-Петербурга разработал гитару, на которой может научиться играть любой желающий. Инструмент сам подскажет, куда ставить пальцы. Можно включить такой режим, когда подсвечивается струна и место, до которого надо дотронуться, чтобы получить нужный звук. А управляет этим специальное компьютерное приложение. Именно оно контролирует точность звучания. Так что мимо нот сыграть теперь не получится. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Добьюсь!
1: Почему зимой не все птицы улетают на юг? Ведь им, наверное, зимой у нас очень холодно.
2: Представь себе, птицам зимой не так ведь холодно, как нам кажется. Да, у них ведь густые перышки, а главное, под перьями есть пух. Он задерживает теплый воздух и защищает птицу от холода. Ну, нам с тобой, например, понадобятся для этого шерстяные свитера и шубы. Защититься, чтобы от холода, правильно? Правильно. Ведь между слоями теплой одежды тоже задерживается теплый воздух, который нас и согревает.
1: Ого! Значит, птицы зимой одеты так же тепло, как мы? Почему же тогда многие из них улетают?
2: Так вот, они улетают не от холода, а от голода. Зимой исчезает главная пища птиц – насекомые. Они или умирают, или впадают в спячку, или прячутся очень глубоко в коре деревьев или в земле. Земля тоже укрыта снегом и льдом. Ни червячка, ни мошки, ничего не достать. Поэтому ласточки улетают туда, где и зимой много насекомых. А вот аисты и цапли, например, питаются лягушками, маленькими рыбками, ну там, личинками на прудах. Когда пруды покрываются льдом, до вкусных лягушек уже не добраться. И как только замерзает вода в водоемах, аисты и цапли улетают.
1: Ну, а кто же остается?
2: Вот, остаются те птицы, которые могут прокормиться в холодное время. И все они, кстати, на зиму стараются поселиться поближе к людям. К примеру, воробьи и голуби охотно угощаются остатками пищи, которые выбрасывают люди. Синицы могут питаться семенами деревьев и кустарников. Но будут очень рады, очень, если положить для них в кормушку кусочки хлеба или, например, кусочек сала. Вороны тоже на зиму переселяются поближе к людям. Вернее, к городским мусорным свалкам. А когда наступит весна, они уже вернутся опять в леса.
1: А какие-нибудь птицы прилетают к нам зимой?
2: Да, есть и такие. Снегири и свиристели, жители севера. А зимовать прилетают в наши края, чтобы полакомиться вкусными зимними ягодами. Рябины, клюквы, калины.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
4: Детское радио. Детское радио.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Мария Петровна, можно?
2: Привет, Макс, проходи. У нас срочное дело. Ты помнишь сказку «Заюшкина избушка»?
1: Это та, где было «Как выскочу, как выпрыгну».
2: Пойдут клочки по закоулочкам. Да, эту сказку называют еще «Лиса и заяц». Хотя там, конечно, больше персонажей.
1: Петух, кажется. Он в конце спас зайца от лисы, когда она захватила его дом.
2: А до петуха с лисой пробовали справиться собака, медведь и бык.
1: Да-да, помню. А что случилось в этой сказке?
2: Только что звонил Добрыня. Говорит, лиса пропала. Второй день ее сказочная полиция ищет. Нужно помочь. Готов к перемещению?
1: Конечно.
2: Отправляемся в сказку «Заюшкина избушка».
1: Ух, чуть в лужу не угодил. Привет начальнику сказочной полиции.
3: Приветствую, детективы.
2: Здравствуй, Добрыня. Как продвигаются поиски?
3: Пока никак. Лиса и ее домик исчезли без следа, да еще и лужа посреди полянки появилась. Ни с того, ни с сего. Видите, Марья Петровна, Макс аккурат возле этой самой лужи приземлился. Лужу мы, конечно, осмотрели, только так и не поняли, откуда она взялась. Погода стоит теплая, солнечная, весна. Дождей недель две не было.
1: А лужа огроменная, как будто целый сугроб растаял.
2: Сугроб, говоришь?
3: Да нет. Откуда ему здесь взяться?
2: Коллеги, вспомните, как начинается сказка. Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца лубяная.
1: Точно, пришла весна, у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Попросилась лиса к зайцу переночевать, да его из дома и выгнала.
3: Выходит, это лужа и есть избушка, так?
2: Видимо, так. Избушка растаяла, и лиса должна была отправиться к зайцу.
3: Зайчья избушка там, на горке. Давайте провожу. Вообще-то я уже говорил с зайцем. Он ничего не знает и все время напевает какую-то песенку странную. Может, вы у него что-то своими хитрыми...

0: какими методами вы ведаете?
1: Попробуем.
2: Здесь видны собачьи следы. С собакой уже говорили, Добрыня?
0: Нет, не видел ее пока. Может, она что-то вынюхивала здесь?
3: Я могу пойти по следу, пока вы будете общаться с зайцем.
2: Хорошо, Макс, так и поступим. Если что, звони.
0: А мы пока побеседуем.

0: не бойся, не обижу. Вот она. Ой, собачка, что с тобой? На земле лежит бедная. Как же ей помочь? Позвоню Марии Петровне.
1: Алло, нашел собаку, Макс?
0: Да, но... Мария Петровна, с ней что-то случилось. Она на земле лежит, не двигается.
1: Пока ничего не предпринимай. Скоро буду. Где вы находитесь?
0: Мы в лесу. Надо идти по тропинке вглубь леса, до большого валуна. Потом повернуть направо и подняться вверх по склону. Там отчетливые следы, не ошибетесь. Только быстрее, пожалуйста, Мария Петровна.
1: Постараюсь.
0: Держись, собачка, дыши. Все будет хорошо. Я с тобой.
2: Вот они. Идем, Добрыня.
3: Бегу, бегу. И как вы на такой скорости еще какие-то следы видите, а?
0: Смотрите.
2: Тише. Так, пульс есть, живая.
0: Уф.
3: Но вид у нее нездоровый.
2: Да, шкура в земле испачкана, как будто собака вымокла, а потом...
0: А потом бежала по лесу. Смотрите, у нее на шерсти листья и прошлогодняя трава налипли.
3: А что с ней, как думаете?
2: Она спит. Чем вызван сон, пока не ясно. Нужно перенести ее в дом.
3: А я потом отнесу ее домой, в деревню. Эх, бедная.
0: А что, заяц? Удалось что-то выяснить?
2: Вел себя подозрительно. На вопросы Алисе избегал отвечать, все время переводил тему разговора.
3: Ну, он же сказал, что у него алиби.
0: Алиби? Какое?
2: Заяц утверждает, что в тот день, когда пропала лиса, он был в гостях у петуха. Но петух должен это подтвердить.
3: Да, мы как раз к петуху хотели идти, когда ты позвонил, Макс.
2: Отнесем собаку и пойдем к петуху.
0: А вы знаете, где ее дом?
3: Недалеко уже, через дорогу надо перейти.
0: И все-таки непонятно, зачем собака в лес побежала.
2: Может, ты слышал что-то необычное перед тем, как увидел ее?
0: Ничего особенного. Слышал только лай.
3: Значит, это случилось очень быстро.
2: Да, скорее всего, собака видела нападавшего.
0: Наверное, она его выслеживала. Очнется, тогда мы узнаем, кто преступник.
2: Только проспать она может долго. Значит, искать преступника придется самим.
3: О, пришли. Макс, открой дверь, пожалуйста. Вот, спасибо, дружище. Вот так, ложись в кроватку, спи, отдыхай.
2: Хорошо бы за ней кто-то понаблюдал, Добрыня. Пускать сюда пока никого не нужно. Преступнику известно, что она его выследила.
0: Значит, собака в опасности?
3: Я скажу своим ребятам, чтобы патрулировали здесь. Если кто придет, нам сразу доложат. Ну и когда собака проснется, тоже дадут знать.
2: Хорошо, а теперь идем в дом петуха.
0: Интересно, подтвердит он заячье алиби?
3: Сейчас узнаем.
2: Здравствуйте, уважаемый петух. Я Мария Петровна, глава детективного агентства ХРУМ. Это мой помощник Макс, а это начальник сказочной полиции Добрыня.
3: Ой, телефон звонит. Я вас тут подожду.
2: Хорошо, Добрыня.
3: Алло. Да. Кто пропал? А это из какой сказки? Да. Будем разбираться. Ах, да. Пусть двое ребят патрулируют дом собаки в сказке «Заюшкина избушка». Никого не впускать и не выпускать, поняли? Ну все, скоро буду. Марья Петровна, еще одно происшествие.
2: Где?
3: В сказке «Братьев Гримм», «Заяц и еж». Я туда отправлюсь, надо посмотреть, что там и как.
2: Мы уже поговорили с петухом, можем отправиться вместе.
0: До свидания, уважаемый петух.
4: ХРУМ или «Сказочный детектив». Расследование продолжается.
0: Ой, поле какое-то.
3: А вот на этом поле проходило соревнование между ежом и зайцем.
0: Соревнование?
2: Да, они поспорили, кто быстрее бегает. И еж победил с помощью хитрости. А что здесь случилось, Добрыня?
3: Еж пропал.
2: Давно?
3: Вчера. Но ежиха обратилась в полицию только сегодня. Думала, он гулять пошел.
2: Давайте пойдем к ней и узнаем подробности.
0: Вон тот домик ежика.
3: Нет, это дом зайца, а вот рядом ежиный.
2: Смотрите, вот и ежиха.
5: Ой, здравствуйте, здрасте. Это вы, что ли, сыщики-то будете?
0: Мы.
3: Я начальник сказочной...
5: Знаю, знаю, Добрынюшка. Проходите, проходите. Вот хорошо, вот хорошо. А я Евдокия Евсентьевна. Сейчас чайку поставлю. Вот. Варенье из антоновских яблочек с брусникой. Только сварила. Угощайтесь, угощайтесь.
2: Спасибо, к сожалению, у нас не так

0: много времени.
1: Немножко попробую. Вкусно как! Спасибо большое!
2: На здоровье, милый! Знаете, ведь мой бедный ежик пропал. Вот беда-то, вот беда.
0: Расскажите, пожалуйста, что случилось?
2: Не знаю, миленькая, ничего не знаю. Он ведь у меня строгий, глава семьи. Только скажет, делай так-то и так-то. А я слушаю, не спрашиваю. Почему, зачем, не спрашиваю. Он-то лучше моего знает. И сейчас так же. Сказал, мне надо встретиться. Пошел.
3: Это вчера было?
2: Вчера. Вчера часов 12. Вот ходики-то у меня как раз кукушка прокуковала. Пошел, значит. Жду, жду. Час, два, три. Нет, нет. Ну, думаю, задержался. Еще подожду. Так до утра и прождала. А потом, думаю, надо в полицию идти. И тоже пошла.
0: Он не сказал, в какую сторону пойдет? Где у него встреча была назначена?
2: Ой, миленькая, да не спросила я.
1: Вспомните, пожалуйста, что вы делали вчера.
3: Может, еж что-то необычное говорил или делал?
2: Да ничего не говорил и не делал вроде ничего необычного. Хотя...
0: Что?
2: Косу он искал.
1: Косу?
2: Вынь да положь ему косу. Ну, я, конечно, принесла ее косу, то есть...
3: И он пошел косить?
2: Да нет, он навстречу пошел и ушел.
0: А косу с собой взял?
2: Не знаю, миленькая, я ее у заборчика оставила. Вы посидите, я сейчас посмотрю.
1: Давайте я схожу.
2: Ой, спасибо, милый, да что толку-то? Ой.
0: В расследовании помогут любые, даже самые незначительные детали.
3: Может, что-нибудь еще вспомните?
2: Нет, милые, ничего не могу вспомнить.
1: Марья Петровна, я проверил, косы нет.
2: Вот зачем она ему понадобилась?
3: Не волнуйтесь, мы разберемся. И ежа вернем.
2: Вы уж миленькие, вы сыщите его поскорее.
0: Нам пора идти, спасибо вам. Идем к калитке. Да, конечно, с вечера следы не сохранились.
1: Как думаете, зачем ему коса была нужна?
3: Ну, Макс, обычно она бывает нужна, если собираются косить.
0: Логично, Добрыня. Еж мог пойти на поле или луг.
1: Мария Петровна, а как же лиса? Мы что, не будем ее искать?
0: Будем, но пока у нас мало фактов. Сейчас наша задача понять, связаны ли исчезновения двух героев из разных сказок.
3: А как мы это поймем?
0: Проведем расследование. Посмотрим, какие факты удастся обнаружить.
1: Смотрите, ежиная иголка.
3: Где?
1: Вот, на этом кусте.
0: Интересно.
3: Может, это не ежа, а ежихи?
0: Нет, у ежихи они другого цвета.
1: Значит, здесь был еж. Куда он пошел?
3: Эта тропинка ведет в лес.
0: Посмотрим. Возможно, там еще что-то найдется. О, смотрите.
3: Что это? Какая-то полоска на дереве. Как будто чем-то острым провели по коре.
1: Может, косой?
3: Зачем косить дерево?
0: Представь, что здесь шел кто-то примерно вот такого роста и нес на плече косу.
1: И случайно задел дерево, проходя мимо. Значит, он точно пошел по этой тропинке в лес.
0: Что же он собирался косить в лесу среди деревьев?
1: Действительно, смешно даже.
3: А что там за деревьями? Кажется, просека. Да, точно. Там деревья рубили, а теперь вот полянка образовалась.
0: На ней свежескошенная трава.
1: Да, смотрите, а вот и коса.
3: Точно, ой, какая маленькая.
0: Для ежа в самый раз.
1: Но где же он сам? Я больше никаких следов не вижу.
0: Да, и я тоже.
3: Ну, если вы ничего не видите... то давайте поговорим с зайцем.
1: Почему с ним?
3: Потому что он персонаж этой сказки. К тому же еж его обхитрил. У зайца может быть мотив отомстить.
0: Можем проверить эту версию.
1: Идем к зайцу.
3: Секунду. Мне звонят из офиса. Алло. Да, слушаю. Алёш, ты что ли? Не узнал. Какой дед? А, ясно. Что, пропал? Угу. Хорошо. Ну, то есть плохо, конечно. Перезвоню.
0: Что случилось, Добрыня?
3: Плохо дело, детективы. Дед Мазай из сказки Некрасова пропал.
1: Эти события должно что-то объединять. Вот только что.
0: Конечно, зайцы, Макс.
3: Зайцы? А впрочем, логично. Скорее к ушастому. Вот его дом.
0: Добрыня, вы с Максом идите к зайцу, а я отправлюсь в сказку «Дед Мазай и зайцы». Нельзя терять времени.
1: Хорошо.
3: Откройте! Я начальник сказочной полиции Добрыня, а это...
2: И напрасно стучить-то, милые. Зайца-то дома нету, ушел он.
1: Ой, Евдокия Евсеньевна.

0: Евдокиевна, откуда вы тут?
1: Да вот, пойду, думаю, зайца навещу. Спрошу, может, знает чего про моего ёжика. Подхожу, а он как раз из дома выходит. Кричу, кричу, не слышит, убежал.
2: И куда он направился?
1: Да кто ж его знает, дверь открыл, с крылечка прыг, да и поскакал по тропинке-то.
2: Хм, подозрительно.
1: Ну, не знаю, что уж тут подозрительного-то. Заяц прыгает, обычное дело, настроение, видать, хорошее, песенку даже напевал.
0: Какую песенку?
1: Да про траву вроде. То ли хрум трава, то ли трень трава.
0: Может, трын трава?
2: Это что еще за трава такая?
0: Это песня Добрыня, ее зайцы поют. А нам все равно, а нам все равно. Мы волшебную косим трын траву.
1: Вот, вот ее.
2: Я не знаю такой песни. И что такого? Ну, пел и пел. Это не улика.
0: Добрыня, песня-то не из сказки, а из фильма.
2: Сказочный заяц поет песню не из сказочного мира? Да, это подозрительно.
0: О чем и речь? Позвоню Марии Петровне.
3: Алло?
0: Мария Петровна, зайца допросить не удалось. Он куда-то ушел. Но ежиха Евдокия Евсентьевна говорит, слышала, он напевал песню про трын-траву. Знаете, а нам все равно.
3: Из фильма? Это действительно странно.
0: А у вас какие новости?
3: Дед Мазай пропал. Плавал он на лодке, так что следов нет. И самой лодки тоже. Зайцы уверяют, что ничего не знают. В последний раз они видели его именно в лодке.
2: Значит, он на лодке уплыл и никому не сказал, куда. Или кто-то хочет, чтобы мы так думали. Простите, Марья Петровна, минутку. Мне из офиса сказочной полиции звонят. Алло, да.
3: Что случилось? Где-то еще пропал персонаж?
0: Добрыня, что там?
2: Сейчас. Да, отлично. Собака из первой сказки проснулась.
3: Добрыня, отправляйтесь к ней, поговорите. Я буду чуть позже.
0: Возвращаемся в сказку «Заюшкина избушка».
4: Макс, Добрыня.
0: Ой, Мария Петровна, вы уже здесь. А где?
2: А где все?
4: Вот именно. Ни собаки, ни охраны.
0: Куда же они делись?
2: Макс, стой. Не подходи к дому. Вон сколько тут следов.
0: Следы заячьи. Да тут не один заяц был, а целое стадо.
2: Не стадо это, Макс. Это банда зайцев.
4: Я уже думала об этом, Добрыня.
0: Но ведь у зайца из сказки «Заюшкина избушка» есть алиби.
4: Есть, но ему что-то известно. Так же, как и зайцу из сказки «Братьев Гримм». А уж у Некрасова там вообще целое полчище зайцев.
2: Какое у них может быть алиби? Так, думаю, нам понадобится подкрепление.
4: Возможно. Нужно понять, где они прячут своих жертв. Зачем похищают сказочных персонажей?
2: Да просто так.
4: Нет, Добрыня. Лиса из этой сказки обижала зайца, выгнала его из дому. А еж из сказки «Братьев Гримм» обманул другого зайца.
0: То есть, думаете, они мстят? А как же дед Мазай? Он ведь зайцев спасал.
4: Да, все помнят, как дедушка Мазай спасал зайцев во время разлива реки весной. Но часто забывают, что зимой он же на этих зайцев охотился.
2: Правда? А песня тут при чем?
4: Пока не могу понять, но это как-то связано с тем, что еж косил в лесу траву.
0: Может, это была волшебная трава?
2: Думаешь? Эх, надо было прихватить немного с собой.
4: Возможно, это была приманка для ежа, но...
0: Собака ведь тоже в лесу была.
4: Да, Макс, ее тоже заманили, но это пока предположение.
0: А дед Мазай, в той сказке есть лес или только вода?
2: Лес? А как же? Как там у Некрасова? За день грибов насбираешь корзину, ешь мимоходом бруснику, малину. Вечером пеночка нежно поет, словно как в бочку пустую удод ухает. Сыч разлетается к ночи, рожки точены, рисованы очи. Ночью, ну, ночью робел я и сам. Очень уж тихо в лесу по ночам. Это сам Мазай говорит.
0: Нам срочно нужно в тот лес. Может, еще успеем спасти Мазая?
4: Перемещаемся к дедушке Мазаю.
0: Ну вот, попал-таки в лужу.
2: Да, и я тоже. Марья Петровна, на что вы мастер перемещаться, а тоже в воду угодили?
4: Пожалуй, стоило уточнить, что нам надо в лес. Или подождите.
2: Что там?
4: Кажется, я что-то нашла. Вот только подцепить бы.
0: Давайте помогу.
2: Сейчас вытащим.
0: Так.
2: О, да это же лодка.
0: Наверное, та самая, на которой Мазай плавал, когда зайцев спасал.
2: Ага.
4: Видите, неспроста мы в воду попали.
0: Но ведь лодка не могла сама утонуть.
4: Нет,

0: Ее потопили намеренно. И, возможно, те, кто уверял, будто видел в ней дедушку Мазая.
1: Значит, это улика.
2: А зачем лодку топить?
1: Чтобы мы думали, что дед Мазай на ней уплыл.
2: Вот что, если лодку потопили, чтобы никто ей не воспользовался? Если ты что-то прячешь, может, лучше это просто уничтожить?
0: Возможно, мы что-то упускаем. Есть еще кто-то, о ком мы не знаем.
1: А кто это может быть?
2: Может, у них есть кто-то главный, кто все эти похищения придумал?
0: Увидим. Так, Добрыня, мы с Максом поплывем, а ты осмотри дорогу в лес. Мазай мог пойти туда, если его, конечно, не похитили.
2: Хорошо, Марья Петровна.
0: Садись, Макс. Только грести надо тихо.
1: Да, если Добрыня прав, и в сказках орудуют банды зайцев, надо плыть незаметно.
3: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
2: Лес не дорога, лес не дорога.

0: Эй, кто поет?
1: Дело есть у нас. В самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. Косим трын-траву.
2: Заяц, попался ушастый. Стоять!
3: Стою.
2: Сдавайся, я начальник сказочной полиции.
3: А что мне сдаваться? Я и так беззащитный. Клянусь моим пушистым хвостом.
2: Вот и не сопротивляйся.
3: Да кто ж с вами справится-то? У вас лапы вон какие, большущие. Зубы острющие, когти длиннющие. Все нападают на бедного зайчика.
2: А я не нападаю, заяц. Я обвиняю тебя.
3: Вот именно, предъявите обвинение. Как положено.
2: В похищении деда Мазая.
3: А что, похитили его?
2: Да, сегодня.
3: Ах, сегодня? Так я тут ни при чем. Клянусь моим пушистым хвостом. Я вообще весь день в салочке гонял с зайцами из соседнего леса. Они могут это подтвердить.
2: У вас сговор.
3: А охотник нас видел?
2: Какой охотник?
3: А будто не знаете. Обыкновенный, безжалостный. Все нападают на бедных зайчиков. Мы ведь такие маленькие, такие беленькие, такие миленькие, такие ушастенькие, такие пушистенькие.
2: Но сейчас это вы на всех нападаете.
3: А вы докажите, попробуйте. Не можете? Вот так.
2: Да, без доказательств обвинять нельзя.
0: О, сообщение от Марьи Петровны.
4: Добрыня, ты оказался прав. Все похищенные на острове. Мы с Максом в плену. Берегись, если они поют свою песню. Не дай себя окружить.
0: На каком острове? В чем я прав? Не понимаю.

0: траву.
1: Все еще поют. Да я тут целая толпа зайцев.
0: Самый жуткий час. Мы волшебную.
1: Они со всех сторон
0: косим
1: окружают
0: траву.
1: Так, залезу на дерево.
0: Мы волшебную.
1: Здесь они меня не достанут.
0: Косим траву.
1: Ой.
0: Мы волшебную.
1: Они дерево раскачивают.
0: Косим траву.
1: Что? Нападать на капитана сказочной полиции? Ах вы! Да я вас сейчас... Ау! Кто-нибудь! О, собака бежит! И лиса! И дед Мазай! И еж!
2: Всем стоять! Вы окружены! Выходи сдаваться по одному!
3: Добрыня, мы все тут!
4: Вовремя! Вы,

0: Зайцы, только что вы всей своей бандой напали на начальника сказочной полиции.
1: Вы похитили героев разных сказок. Они это подтвердили. А вы, как главный подозреваемый, задержаны.
2: Нет!
0: Да! Марья Петровна, я только не понял, из какой он сказки?
1: Добрыня совершенно справедливо заметил, что у всех зайцев есть алиби и мотив для мщения. Было понятно, что зайцы причастны к похищениям. Возникает вопрос, в какой сказке, где главный герой заяц, персонажи не пропали? Мы с вами, коллеги, забыли о зайце из сказки Виталия Бианки «Заяц на дереве».
0: А что это за сказка?
3: Про зайца. Заяц жил на островке посреди широкой реки. Во время наводнения, когда река сбрасывала лед, вода затопила островок. Зайцу пришлось запрыгнуть на дерево и просидеть там целых 3 дня.
1: Точно. Он обиделся, что Мазай не спас его. Потом узнал о других сказках и придумал коварный план. Зайцы совершали преступления не в своих сказках, а в соседних.
0: А вас разве не поймали? Вы же прислали сообщение, что...
1: Это была тактическая уловка. Хитрость. Зайцы услышали сообщение о том, что мы в плену, и решили напасть на тебя. На самом деле мы с Максом приплыли на остров, где сидели жертвы, и выяснили. Лису украли подопечные деда Мазая.
3: Ежа украл заяц, которого лиса выгнала.
0: А Мазая?
1: Мазай был похищен совместными усилиями зайца, что должен был сидеть на дереве, и зайца, что соревновался с ежом. Они хитростью заманили дедушку на остров, потом уплыли, бросили его с остальными жертвами, а лодку утопили.
0: Просто сказочное безобразие.
1: Думаю, дело закрыто. Все могут спокойно возвращаться в свои сказки.
0: А эту банду заячью будут судить по всей строгости сказочного закона.
2: Ой, дяденька Добрыня, не надо по всей строгости!
0: Спасибо вам, детективы. До свидания.
1: До свидания, Добрыня.
3: До новых расследований.
4: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
0: Детское радио.
3: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда Детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими Детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День Детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
0: Реклама.
4: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Горшок. Жили-были мужик да баба. Оба были такие ленивые. Так и норовят дело на чужие плечи столкнуть. Самим бы только не делать. И дверь-то в избу никогда на крюк не закладывают.

0: уговаривали. Утром де вставай, да руки протягивай, да опять крюк скидывай, и так проживем. Вот раз баба и свари каши. А уж и каша сварилась. Румяна рассыпчата, крупина от крупины так и отваливается. Вынула баба кашу из печи, на стол поставила, маслицем сдобрила, съели кашу и ложки облизали. Глядь, а в горшке-то сбоку да на донышке приварилась каша. Мыть горшок надобно. Вот баба и говорит: «Ну, мужик, я свое дело сделала, кашу сварила, а горшок тебе мыть».
1: «Да полно тебе! Мужиково ли дело горшки мыть? И сама вымоешь».
0: «А и не подумаю».
1: «И я не стану».
0: «А не станешь, пусть так стоит», — сказала баба, сунула горшок на шесток, а сама на лавку. Стоит горшок немытый.
1: «Баба, а баба, надо бы на горшок-то вымыть».
0: «Сказано, твое дело, ты и мой».
1: «Ну, вот что, баба, уговор дороже денег. Кто завтра первый встанет, да перво слово скажет, тому и горшок мыть».
0: «Ладно, лезь на печь, там видно будет». Улеглись. Мужик на печи, баба на лавке. Пришла темноноченька, потом утро настало. Утром-то никто и не встает. Ни тот, ни другой и не шелохнутся. Не хотят горшка мыть. Бабе надо коровушку поить, доить, да в стадо гнать, а она с лавки-то и не подымается. Соседки уже коровушек прогнали. Что это Маланье-то не видать? Уж все ли по-здорову?
2: «Да, бывает, позапозднилась. Обратно пойдем, не встретим ли?»
0: И обратно идут, нет Маланьи. «Да нет уж, видно, что приключилось, а. Соседка, и сунься в избу. Хвать, и дверь не заложена. Неладно что-то». Вошла, огляделась. «Маланья, матушка». А баба-то лежит на лавке, во все глаза глядит, сама не шелохнется. «По что коровушку-то не прогоняла, а и не здоровилась?» Молчит баба.
3: «Да что с тобой приключилось-то? По что молчишь?»
0: Молчит баба, ни слова не говорит.
3: «Господи, помилуй, да где у тебя мужик-то? Василий, а Василий?»
0: Глянула на печь, а Василий там лежит. Глаза открыты и не ворохнется.
3: «Что у тебя с женой-то? Ай, попритчилась?»
0: Молчит мужик, что воды в рот набрал. Всполошилась соседка. «Пойти сказать бабам». Побежала по деревне. «Ой, бабоньки, неладно ведь у Маланьи с Василием. Лежат пластом, одна на лавке, другой на печи. Глазоньками глядят, а словечушка не молвят. Уж не порчили напущено». Прибежали бабы, причитают около них: «Матушки, да что это с вами подеялось-то? Маланьюшка, Васильюшка, да по что молчите-то?» Молчат оба, что убитые. «Да бегите, бабы, за попом, дело-то совсем неладно выходит». Сбегали, пришел поп. «Вот, батюшка, лежат оба, не шелохнутся, глазоньки открыты, а словечушка не молвят, уж не попорчены ли?»
1: Поп бороду расправил, да к печке. «Василий, раб Божий, что приключилось-то?»
0: Молчит мужик. Поп к лавке.
1: «Раба Божия, что с мужем-то?»
0: Молчит баба. Соседки поговорили-поговорили, да и вон из избы. «Дело не стоит, кому печку топить?»

0: кому ребят кормить, у кого цыплята, у кого поросята. Поп и говорит:
1: «Ну, православные, уж так-то оставить их боязно. Посидите кто-нибудь».
0: «Той некогда, другой некогда».
1: «Да вот, — говорит, — бабка-то Степанида пусть посидит. У нее не ребята плачут, одна живет».
0: А бабка Степанида поклонилась и говорит: «Да нет, батюшка, даром никто работать не станет, а положи жалование, так посижу».
1: «Да какое ж тебе жалование положить?» — спрашивает поп, да повел глазами-то по избе.
0: А у двери висит на стенке рваная Маланьина коцовейка, вата клоками болтается.
1: «Да вот, — говорит поп, — возьми коцовейку-то. Плоха-плоха, а все годится, хоть ноги прикрыть».
0: Только он это проговорил, а баба-то как ошпарена, скок с лавки, сереть избы стала, руки в боки. «Это что же такое, — говорит, — мое-то добро отдавать? Сама еще поношу, да из своих ручонок кому хочу, тому отдам». Ошалели все. А мужик-то этак тихонько ноги с печи спустил, склонился, да и говорит: «Ну вот, баба, ты первое слово молвила, тебе и горшок мыть».
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Три сестры. Татарская народная сказка. Жила-была женщина. День и ночь она работала, чтобы накормить и одеть трех своих дочерей. И выросли три дочери, быстрые, как ласточки, лицом похожие на светлую луну. Одна за одной вышли замуж и уехали. Прошло несколько лет. Тяжело заболела старуха-мать, и посылает она к своим дочерям рыжую белочку. «Скажи им, дружок, чтобы ко мне поспешили». «Ой!» — вздохнула старшая, услышав от белочки печальную весть. «Я бы рада пойти, да мне надо почистить эти два таза». «Почистить два таза?» — рассердилась белочка. «Так будь же ты с ними вовек неразлучна!» И тазы вдруг вскочили со стола и обхватили старшую дочь сверху и снизу. Она упала на пол и уползла из дома большой черепахой. Постучалась белочка ко второй дочери. «Ой!» — отвечала та. «Я сейчас побежала бы к матери, да очень занята. Надо мне к ярмарке холста наткать». «Ну и тки теперь всю жизнь, никогда не останавливаясь», — сказала белочка. И вторая дочь превратилась в паука. А младшая месила тесто, когда белочка постучала к ней. Дочь не сказала ни слова, даже не обтерла рук, а побежала к своей матери. «Приноси же ты всегда людям радость, мое дорогое дитя», — сказала ей белочка. «И люди будут беречь и любить тебя, и детей твоих, и внуков, и правнуков». И правда, третья дочь жила много лет, и все ее любили. А когда пришла пора ей умереть, она превратилась в золотую пчелку. Все лето, день деньской, собирает пчелка мед, а зимою, когда все гибнет вокруг от холода, пчелка спит в теплом улье, а проснется, ест только мед и сахар.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: Вертолет.
1: Акция 50% бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Реклама на детском радио.
3: Буратино и Щелкунчик.
4: Чиполлино и Аладдин.
3: Колобок и Курочка Ряба.
4: Мойдодыр и Царевна Лягушка.
3: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
4: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
3: Подробности на сайте muspuppets.ru.
5: Категория 0+.
6: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
7: 8-495-921-40-41.
8: Она такая умная! Нет, правда. Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
2: 0+.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на Детском радио.

0: Занимательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки. Все те взрослые, которые серьезно интересуются всем, что связано с детским здоровьем, психологией, педагогикой и так далее. С вами ведущая Елена Самойлова, и это значит, что пора впитывать новые знания. Устраиваемся поудобнее, потому что наш лекторий уже открывает двери. На этой неделе, напомню, мы говорим о том, как физкультура и спорт важны для нашего здоровья. В ближайшие полчаса подробно остановимся на том, как помочь нашим детям оставаться здоровыми, даже при том, что им приходится много сидеть за компьютерами. И почему тем, кто никогда не бегал и не прыгал, не стоит и начинать? Ответы на эти вопросы нам поможет найти наш гость. Физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандлера Владимир Бондаренко. Владимир, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Самая болезненная тема для большинства родителей – это то, что дети очень много сидят за компьютером. Это реально так. Они учатся за компьютером, они играют в компьютере, они общаются в компьютере, да, они не идут во двор для того, чтобы поиграть, как раньше, в казаки-разбойники. Эти казаки-разбойники у них в сетевых играх. Не всегда родители могут уследить даже за этим, потому что они на работе, да, ребенок сам дома. Они ему сказали: надень шапку, теплые ботинки, иди погуляй, покатайся на горке с друзьями, а все друзья остались дома и играют в компьютере, сидят за компьютером. Чем это чревато?
3: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что да, мы вынуждены работать с компьютером, но родителям нужно понять, что место, до которого работает ребенок за компьютером, оно тоже должно быть правильно организовано.
2: То есть все-таки есть нюансы, которые делают эту проблему не такой страшной.
3: Не такой, да, страшной.
2: Давайте.
3: Самое страшное, когда у нас ребенок работает за компьютером везде. Сел он на диван, сел он за стол есть, сел он, лег там на боку. Если мы работаем за компьютером или за планшетом, то есть он должен сидеть на стуле, о чем мы говорили, что ноги должны
2: все
3: стоять на полу.
2: Все те же самые правила.
3: Да, но здесь же у нас опять компьютер должен стоять у него на высоте глаз. То есть, чтобы голова не наклонялась вниз-вперед, мы делаем специальную подставку, и чтобы на высоте глаз там максимум 15-20 градусов был, то есть взгляд направлен ниже 90 градусов. Тогда у ребенка не будет перезагружаться шея, тогда у ребенка не будет нарушаться кровоток, тогда у ребенка не будет проблемы с шеей, шейно-воротниковой зоной. То есть ребенок вынужден работать, вынужден, ну, так устроен современный мир. То есть там в компьютере уже полжизни, а то и чуть-чуть больше. Вот, поэтому обязательно, чтобы голова никуда у него не девалась. И чтобы вот этих вопросов взял в кровать компьютер, посидел, поиграл, еще что-то, сел, поиграл, все, пора спать.
2: Достал из-под подушки телефон.
3: Из-под подушки телефон, да.
2: И вот. Спрятался с ним под одеялом.
3: И опять же мы возвращаемся к тому, что опять чем чревато. Вот наклон головы вперед на 5 градусов, голова увеличивается в весе на 10%. На 20 градусов наклон головы вперед, голова увеличивается в весе на 100%. То есть нагрузка на шею, шейно-воротниковую зону очень-очень как бы негативно сказывается на очень серьезные вещи. Это кровоснабжение головного мозга. Если у нас идет поступление головной мозг крови по артериям, это сонная вспомогательная артерия, которая проходит по передней части шеи, да, где у нас нету мышц, где у нас нет там, где нечему сжаться, да, есть у нас еще позвоночная артерия, которая природа спрятала внутрь позвонков, чтобы не пережимать, то весь венозный отток у нас идет как раз-таки по мышцам шеи, по мышцам шейно-воротниковой зоны и дальше. И как раз, когда шея ушла вперед, у нас там возникают везде спазмы. У ребенка очень часто, мы слышим, у меня у ребенка очень часто головные боли. Почему? Потому что нарушен венозный отток. у нас у ребенка какое-то со зрением творится, да, то есть он хорошо видит, то плохо, окулист говорит, я не вижу ничего, опять же нарушен венозный отток. Очень часто, когда ребенок так сидит, у них появляется шум в ушах. Причем шум такой, он прикладывает ладошку к уху, а он слышит, как там что-то стучит. А стучит это как раз-таки кровь, потому что она не может самостоятельно выйти и свободно покинуть головной мозг. Дальше. Внутричерепное давление. Опять же, оно не скажем, что хорошо сказывается на здоровье ребенка. Поэтому, когда мы сидим, мы должны смотреть, как ребенок правильно сидит. И помогать ему в этом не так, что там сядь ровно, выпрями спину, да, а создать условия, чтобы ему было удобно ровно сидеть и чтобы спина была выпрямлена. Есть маленькая такая история, все пытаются сделать подкладку под спину, да, там какой-то валик под это. А я рекомендую делать подкладку под живот. Берем подушку, попробуйте все, кто там слушает. И возьмите, сидя за столом, обоприте край подушки один на живот, а другой себе под ребра. И облокотитесь. И вы абсолютно расслабленно, ровно будете сидеть. Раз, и все. Вам некуда будет наклоняться. Ваша диафрагма будет расслаблена, ваша поясница будет в естественном положении. То есть вот такую подушечку жесткую, такую там есть на диванчиках, еще кто-то, положить впереди ребенка. А вообще лучше всего сшить такую и сделать ее на резинке, чтобы он мог ее одеть, и она у него здесь самостоятельно держится. А чтобы он ее не удерживал там корпусом или ногами. И тогда спина будет ровная. Если спина ровная, то и шея будет ровная.
2: Это как бы искусственная поддерживающая мышца.
3: Искусственная поддерживающая мышца. Такой искусственный бандаж, который поддерживает спереди прямую мышцу живота и весь брюшной пресс. О чем мы раньше говорили, что ребенку очень важно укреплять мышцы кора. Когда он долго сидит, с мышцами кора надо им помогать. Вот мы берем и делаем еще один дополнительный слой кора.

0: И обязательно все-таки давайте не забывать, что ребенок не может сидеть больше 40 минут. Поэтому...
1: Даже подросток.
0: Угу. Ну, почему тогда нету полуторачасовых уроков, да? Угу. А есть два урока математики. Один урок, и потом там через 10 угу. минут следующий. То есть ребенку нужно отдыхать.
1: 10 минут он должен походить.
0: Ну, хотя бы 5-10 минут.
1: Не зря придумали
0: да,
1: перемены. Урочную систему. Да.
0: Поэтому вопрос с компьютером никуда не денется, он останется. Главное, чтобы ребенок понимал... почему ему иногда плохо от чего-то. Ему нужно объяснять, и чтобы избежать этих состояний, нужно помогать ребенку организовать, опять же, работу с компьютером. И еще раз скажу, помните, я вам рассказывал, что лежа на животе. Опять ложимся на живот, делаем 15-сантиметровую подставочку угу. под грудь и под живот, облокачиваемся на локти, перед собой поставили компьютер, и лежа на животе, глаза смотрят прямо на него, не запрокидываются ни вверх, ни вниз. И вот у нас абсолютно идеальное рабочее место. Но это опять же не значит, что он должен там 1.5-2 часа угу. лежать. Он опять должен встать, сесть за стол через 10 минут за компьютером, поработать 30-40 минут, пойти лечь.
1: Угу. То есть даже какие-то статичные состояния сидеть, стоять, лежать, просто их надо
0: менять,
1: и тогда будет все да. не так плохо.
0: Ну, тогда будет все хорошо, скажем угу. так. Мы должны понимать, что тогда все будет хорошо. Потом, потому что он вышел, пошел на велике, погонял там с мальчишками, поиграл и так далее.
1: Скажите, пожалуйста, вот некоторые специалисты рекомендуют вот так покрутить головой вокруг шеи, ну, когда сидел за компьютером, да, такие круговые движения. А кто-то говорит, что это вредно, и что нужно просто слабенько наклонять голову влево-вправо, вперед-назад.
0: А, смотрите, вот вопрос запрокидывания головы, он опять связан с сосудами. Угу. Опять он связан с, именно с сосудами, с венами. Вот запрокидывание угу. головы любят все йоги. Если мы посмотрим, угу. они все запрокинули голову, там сидят, смотрят. Чего они добиваются? Они добиваются гипоксии головного мозга.
1: Угу.
0: И тогда они якобы входят в какое-то состояние транса, в нирвану. Он бах, запрокинул, все ему хорошо, голова отключилась. Поэтому... самое безопасное, которое упражнение мы должны делать, например, мы опустили подбородок угу. к грудине и делаем подбородком поглаживание нашей грудной клетки. Вниз, вверх, угу. вниз, вверх, вниз, вверх. 6-8 раз. Угу. Потом наклонили голову влево, опустили плечи и делаем такие небольшие колебательные движения, то есть не выпрямляем голову вертикально. Она у нас ушла налево, и там 5-6 повторений вот таких мягких движений.
1: Угу.
0: Вправо.
1: Без усилий, да. Нажимов.
0: Да, и 5-6 влево. Следующее упражнение, которое мне очень нравится, так называемый воротничок. Повернули голову в сторону направо условно, прижали подбородок к плечу и провели подбородком по грудине угу. к другому плечу и потянулись глазками назад. Глазками назад. Опять с этого положения идем, катимся подбородком угу. по грудине к левому плечу и тянемся глазками назад. То есть мы здесь расслабляем и зрительный нерв, и восстанавливаем и артериальное поступление, и венозный отток. И чтобы не тянуть затылок назад, угу. мы затылок выпрямляемся и тянем вверх. Угу. Макушечку потянули, раз, два, три, четыре, пять, расслабились. И так 3-4 раза. И тогда мы снимем стресс с шеи, стресс с головы, и у нас как бы восстановится наша работоспособность.
1: Угу. Все очень любят массаж. Если он не какой-то специальный лечебный на грани мануальной терапии, то, в принципе, это вещь приятная. Вообще массаж, насколько полезен массаж, и до какой степени... Не знаю, сильно можно массировать мышцы, чтобы не навредить.
0: Массаж использовался еще там, в давние-давние времена. Любителями первого массажа были, естественно, греки, да, которые, то есть был культ тела, культ здоровья. Они построили термы, у них были самые первые массажисты. Массаж не то, что...
1: Они первыми стали использовать масло.
0: Да, масла. Вот. Массаж не просто полезен, он необходим, особенно людям, которые очень

0: много сидят за компьютером, даже если не занимаются гимнастикой, занимаются там профилактикой, делают физкульт-минутки, очень часто мы чувствуем заотекшие мышцы. То есть массаж есть медицинский, то есть, ну, практически это самый простой массаж, где у нас растирается тело, где у нас идет работа по мышцам, которые перенапряжены, и очень часто там специалист находит так называемые триггерные точки, которые как раз-таки и являются таким распространителем боли. Ну, условно, у нас боль есть в шейно-воротниковой зоне, да, там в шее, где-то в трапеции. Мы ее мнем. Ну, поделали массаж, курс массажа, там, 2-3 недели прошло, а там опять боли появились. А хороший специалист, он покопается и посмотрит причину этих болей и найдет триггер, условно, под лопаткой где-то. И отработав лопатку или малую грудную мышцу, он избавит вас практически совсем от боли в шейно-воротниковой зоне.
1: То есть триггер
0: зоне.
1: Может быть не там, где болит?
0: Да, триггер может быть совсем не там, где болит. И боль может быть такая отраженная, скомпенсированная. Очень часто у нас, извините, перекос таза, да, и неправильно работает стопа, а болит шея, шейно-воротниковая зона. Приходит девочка беременная и говорит: слушайте, у меня поясница отваливается. Мы посмотрели, у нее правая стопа провалилась. Мы тейп поставили, и поясница прошла. То есть вот причина болей очень часто не там, где болит. И как раз-таки искусство опытного специалиста, массажиста, там, кинезиолога, мануального терапевта, оно как раз-таки направлено на то, чтобы найти причину боли и ее устранить. А, естественно, ту зону, которая болит, массажист делает массаж. Но нужно понимать, если мы делаем массаж, мы массаж должны делать курсом. Курс массажа медицинский, рекомендован по всем параметрам. 10 массажей, исходя максимум через день. Если вы будете делать массаж раз в 2 недели, ну, тогда делайте его там на постоянном уровне. Там вам стало плохо, вы там поехали, вас отмассировали, но вы должны понять, что вы из ситуации, которая у вас есть, вы не вышли. А сделав курс 10 раз, вы как бы гарантируете то, что вы не попадете опять вот на этот вот болевой крючок и на эту триггерную точку.
1: В домашних условиях можно делать? Или есть такие вещи, там, не знаю, точки, на которые нельзя нажимать, потому что это опасно? Или там нельзя нажимать до боли, например? Ну, вот как-то...
0: Ну, обычно мы говорим так, что организм реагирует только на боль. Если мы не будем добираться до болевого какого-то порога и эту болевую точку как раз-таки убирать с помощью там, ну, вот нажал, подержал, отпустил, нажал, подержал, отпустил. Сейчас болит так, потом глубже, глубже, глубже и остается где-то очень-очень глубоко, да, это вот этот триггер. То есть, естественно, надо работать на болевом рубеже, потому что иначе вас организм не поймет.
1: А можно трогать только мышцы? Есть то, что трогать нельзя? Не знаю, грубо говоря, позвоночник.
0: Ну, обычно, когда делают массаж, сам позвоночник не трогают, потому что там идут остистые отростки, и можно получить травму.
1: Ну, вот я об этом и говорю, да,
0: не рекомендуется делать массаж подколенной области. Именно подколенной области совсем, потому что там очень слабый там связочный аппарат, и, ну, там может вылезти...
1: Мы подумаем, что мы нажимаем на мышцу, а сами порвали связку.
0: А сами порвали связку, и оттуда вылезет грыжа у нас. Как раз синовиальная жидкость, то есть она вылезет оттуда, и как раз у нас очень часто появляются такие шишечки сзади. А так массаж практически безвреден.
1: Но только мышцы.
0: Но если мы говорим дальше, то это уже не массажист, то это уже мануальный терапевт. Да. То есть это человек, который специалист-невролог, который понимает и разбирается уже в другой причине. Боли. Если у вас там есть корешковый синдром, если у вас есть уже там заболевание в виде грыжи, протрузии, еще чего-то. Ну, а если мы на самом деле возвращаемся к детям, к нашим, к сожалению, в связи вот с тем мы все говорим, остеохондроз, как говорят, которого нету, а вообще это такая сейчас совокупность заболеваний, да, то есть сбор, он сейчас появляется у детей, у меня были случаи 12-13 лет.
1: Ну, это же очень рано, еще молодые.
0: Это очень рано,
1: молодые,
0: а уже косточки не молодые, уже идут отложения солей, уже идет нарушение обмена веществ, идут дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике у ребенка, и ребенок этот жалуется на постоянные боли, как человек, которому за 60.
1: И причина
0: – гиподинамия, гипокинезия, отсутствие движения. То есть только движение может заставить

0: заставить ребенка развиваться правильно и формировать как бы, правильные суставы, правильное движение и правильное питание и снабжение всех глубоких структур.
1: Знаете, еще какой есть вопрос? Когда говорят про бег, кто-то говорит, что бегать это полезно, и мы все видим людей бесконечно бегущих в парке. Кто-то говорит, что бегать не полезно, что это сотрясение всех органов, и это не есть хорошо. То же самое про прыжки. Говорят, что прыжки это не настолько полезно. Ну, может быть, есть разница в детском возрасте, во взрослом возрасте, и что намного полезнее просто ходьба, быстрая.
0: Ну, я придерживаюсь того, что ходьба, она не просто, она практически так же эффективна, как бег.
1: Угу. Но весь вопрос... То есть не надо стараться вот это бежать?
0: Да, и... весь вопрос в пульсе. Угу. То есть если человек всю жизнь занимался бегом, ну, пусть он на здоровье продолжает бегать, угу. да? То есть это его организм потихонечку меняется, и в зависимости от этого меняется его бег, пульсометрия и нагрузка. Но если человек вдруг решил похудеть, вдруг решил просто заняться своим здоровьем, я считаю, что ходьба – это самый оптимальный угу. вид нагрузки, потому что во время ходьбы точно так же задействованы практически 100% мышц, и у нас как раз-таки нету вот этого полета и торможения во время бега. Но тут есть еще очень интересное, что очень давно, там еще там в 18 веке был описан такой вид ходьбы, как теренкур. То есть цари не бегали. Да? Угу. Есть царская тропа в Крыму, есть тропы теренкура в Кисловодске, в Пятигорске, да? Есть в Италии, в Испании тропы теренкура.
1: Не то царское есть... это дело бегать, да?
0: Да, не царское. Царское дело ходить. Вот. Поэтому в чем связано? То есть ходьба лучше всего по пересеченной местности. Когда у нас есть прямо дорожка, потом мы поднялись чуть-чуть вверх и потом спустились вниз, опять прямо, да, там как раз-таки идет разная нагрузка и на опорно-двигательный аппарат, и на сердечно-сосудистую дыхательную
1: где-то
0: систему.
1: Где-то по камушкам прошли, где-то на деревяшку наступили.
0: Но если мы начинаем ходить, именно хотим заняться именно ходьбой, вот я взял и пошел 40 минут вечером, да, там руками машу, без рюкзака, без ничего. Есть маленькая история, что ходить нужно вниз по ступенькам. Вот вы живете на 5-м, на 6-м этаже, да? Угу. Поднимайтесь наверх на лифте, а утром или когда идете гулять, спускайтесь вниз пешком.
1: То есть это правильно?
0: Это правильно. Спускайтесь вниз пешком.
1: Так же, наверное, как на высоких эскалаторах. Не надо бежать, да. если не опаздываешь, а спускаться нужно.
0: Да. Угу. Спускаться нужно
1: а
0: вниз.
1: Почему?
0: А потому что давайте вот кто-то из вас все попробует, что вот вы выйдете на лестничную клетку и пойдете вверх пешком по ступенькам. Вы почувствуете, что вы завалились вперед, что вам дышать нечем, что вам нужна опора. А когда мы спускаемся вниз, обратите внимание, мы абсолютно выпрямили грудную клетку. Мы стоим ровно, нам совсем не тяжело. И идут процессы торможения во время ходьбы. Мы ногу ставим на носок, опустили на пятку, очень мягко. Дальше у нас согнулось колено, дальше у нас согнулся тазобедренный сустав. То есть мы искусственно тренируем суставы в естественном состоянии, без их травматизма. И если вы будете каждый день подниматься домой на лифте, а потом пару раз еще спускаться там в течение дня, когда ходите пешком по лестнице, вы почувствуете, что у вас ни поясница не болит, ни колени прошли. И...
1: Слушайте, ваши слова – это просто подарок для людей. Вроде как и физкультура, а вроде как и не устал.
0: Да. Вот. И очень полезно ходить с горы, когда вы занимаетесь ходьбой оздоровительной. Вы должны выбрать ну, где-то трассу, где у вас есть обязательно спуск.
1: Ну, просто обычно, если есть спуск, то потом есть и подъем.
0: Ну, да.
1: А скажите, пожалуйста, с рюкзаком ходить полезно или нет? Он выпрямляет спину или это все-таки не полезно?
0: Если мы носим рюкзак, который тяжелее 3-5 килограмм, носите рюкзак на груди. Когда мы взяли, повесили...
1: У наших детей рюкзаки часто тяжелее 3-5 килограмм.
0: Да, когда мы носим рюкзак сзади, то есть у нас... Все туловище наклоняется вперед. Угу. Когда мы повесим себе рюкзачок впереди, мы будем абсолютно стараться выпрямиться. И будем соблюдать осанку. Но вся история «носим рюкзаки» для меня, конечно, это...
1: Боль.
0: Боль. Возьмите, распечатайте учебник в интернете, там, по страничке. Возьмите одну папочку, у ребенка 5 уроков, каждый урок 3 страницы. 5, 3, 15, 15 страниц. Больше ничего не надо, тащить учебники, еще что-то. Пусть с учебниками занимается дома. А в школу приносят тематический материал, то есть распечатанную выдержку из учебника. И она весит всего лишь навсего несколько грамм.
1: То есть, в принципе, тяжести носить не полезно?
0: Ну, тяжести должны соответствовать возрасту, здоровью и всему остальному.
1: Ну, вот, например, есть же такая вещь, как тяжелая атлетика, и туда детей тоже отдают родители. Это вообще, наверное, не самый полезный вид спорта.
0: Ну, штанги. Вид спорта, сам по себе слово «вид спорта» уже подразумевает собой нездоровье. Угу. Да, мы самые сильные, мы самые ловкие, мы самые крепкие. Мы больше всех болеем простудными заболеваниями. Мы больше всех болеем любыми сквозняками. Потому что иммун, когда работает на пределе, то есть все ресурсы...
1: Это когда занимаются любым серьезным
0: видом спорта, да. Поэтому люди берегут себя, ни сквозняки, ничего. То есть все это буквально только для достижения какой-то циферки, которая будет чуть больше той циферки, которая была вчера.
1: А для нормального человеческого здоровья и здоровой работы иммунной системы нужно движение, нужен свежий воздух, нужно правильно питаться и, собственно говоря, жить полноценной жизнью.
0: Да, да.
1: В том числе и эмоциональной.
0: Самое главное, чтобы были хорошие эмоции.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, сегодня у нас в гостях был физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандлера Владимир Бондаренко. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте детифм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Всем хорошего вечера и отличных выходных.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

познавательно.

Этих спят.

познавательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

25.

Засыпательно. Засыпательно.

Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.